0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют.

дивы, и дьявол обманывает нас, и мы творим ему послушание и не занимаемся молитвой, как должно. А если бы занимались ею, то не допустили бы стольким страстям и немощам овладеть нами. Из истории мы видим, как освятились миряне, занимаясь молитвой. Отец святого Григория Паламы был правительственным советником в правлении Андроника Палеолога, византийского императора. Несмотря на все свои дела, хлопоты и суету, он не остался непричастным пользе молитвы и преуспеяния в ней. Этим он показал, что если человек занимается этой чудотворной молитвой, то где бы он ни был и какую бы жизнь ни проводил, он сподобляется благодати Божией. Мы также видим, как святой Максим Ковсоколевит переходил по пустынным и безлюдным местам Афона, чтобы достичь еще большего преуспеяния в молитве. И когда отцы спрашивали его: «Отче, почему ты скитаешься по пустынным местам, избегаешь людей и не приближаешься к ним?» Он отвечал: «Я брожу по пустынным местам, чтобы приумножить молитву». Опыт показал, что без должного безмолвия молитва не сподобляется тех великих даров, которые происходят из нее. Однако и в миру, и в тишине гор многого можно достигнуть благодаря молитве. Что касается нас, то, находясь в Кеновии, мы призваны держать молитву и держаться подвига деятельной добродетели, храня послушание, отсекая свою волю, любя и терпя один другого, чисто исповедуя помыслы, духовно повинуясь своим начальникам, непрестанно творя Иисусову молитву во время работы. И когда мы исполним все это, тогда, в соответствии с нашим произволением и верой, доверием, послушанием старшим и нашей деятельной добродетелью, к нам придет благодать Божия. И мы, находясь под одним кровом, под одним пастырским руководством, можем достигнуть достаточной меры благодати, потому что у Бога нет нелицеприятия. Исполняющих Его заповеди с чистым сердцем и чистой совестью, Он вознаграждает, утешает и подает им надежду спасения. Не остается ничего иного, как только понуждать себя, понуждать непрерывно. Будем заниматься главным образом молитвой, как научил нас сегодняшний урок, непрестанно. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Просыпаясь утром, подчимся сразу творить Иисусову молитву. Потом пойдем на наши трудовые послушания с именем Христовым. Так мы с помощью Иисусовой молитвы отсечем празднословие, многословие, осуждение, гнев и ропот, и каждый будет безмолвствовать сам в себе. Горе нам, если нас учат, и мы не делаем, не понуждаем себя. Если нам подаются средства к подвигу, и мы бездействуем, что тогда нам остается делать, как не осуждать себя постоянно, как недостойных, ленивых и убогих? Так давайте же хотя бы через самоосуждение и смирение понудим себя к молитве, потому что смирение и самоосуждение привлекают благодать Божию, а благодать снова подает рвение и легкость в молитве. Как мы уже сказали в начале этого слова, мы обязаны непрестанно благодарить наших святых отцов. Постараемся благоговеть пред ними, любить их и прославлять, просить их молитв и предстательства пред Богом, умолять их, чтобы они ниспослали и нам хотя бы малый дар, хотя бы малое благословение молитвы. Слово о молитве. Молитва должна быть неразлучным спутником монаха. В час, определенный нами для более собранной и внимательной молитвы, мы должны понуждать себя к тому, чтобы стараться пригвоздить ум к сердечному месту, избегая при этом мечтаний. Будем вдыхать медленно и заключим молитву в слова: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ум свой поставим стражем и надзирателем, дабы он следил за произносимыми в Иисусовой молитве словами, остерегался мечтаний и не принимал никаких образов. Вместе с этим, чтобы укрепить молитву, придать ей законченность и сообщить ей

0: некое доброе духовное ощущение, попробуем наполнить свою душу неким настроем божественной любви, дабы молитва принесла хороший результат. Этим результатом может быть свобода молитвы, духовная теплота, радость, слезы и многое другое. Но прежде чем начать молитву, полезно на 2-3 минуты окинуть мысленным взглядом свои грехи и страсти, подумать о своей греховности, о своем страстном устроении, о жалком состоянии своей души и о том, что мы ничего доброго не в силах сделать без Бога. Также можно помыслить и о суде Божием, или о вечной муке в мире ином. Чувство, которое родится при этом в душе, поможет соединить Иисусову молитву с дыханием. Когда мы будем поступать таким образом, наш ум станет более собранным и внимательным. Подобное умное созерцание своих грехов заключает ум вовнутрь, а после этого уму дается молитва, и он начинает молиться с легкостью. Так происходит подготовка души, чтобы через несколько минут после начала Иисусовой молитвы она обрела соответствующий духовный импульс и настроение. Навыкнув так молиться по прошествии некоторого времени, длительность которого зависит от устремленности каждого, человек преуспевает в молитве с помощью, разумеется, благодати Божией. Я верю, что молитва целиком зависит от благодати Божией. Через различные виды молитвы человек становится соработником благодати. И именно благодать есть та сила, которая помогает в памятовании имени Божия. Доказательством этого является то, что человек сам легко может обдумывать любую мирскую мысль. В то время как для удержания ума в памяти имени Божия ему приходится прилагать огромный труд. Нечто подобное происходит, к примеру, с земными цветами. Дикие цветы и колючки растут сами по себе, без всякого усилия со стороны человека. А садовые цветы различных культур требуют со стороны человека заботы и многого труда. Однако и тогда, если не поможет Бог и не пошлет солнце с его живительными лучами, они не пробьются на поверхность земли, не вырастут и не зацветут. Тоже и в духовном делании. Человек с помощью различных способов молитвы старается достичь единения с Богом. Однако, если Бог не пошлет своего благословения, если не посодействует, то все эти способы и старания, приложенные в молитве, останутся духовно бесплодными. Поэтому прежде молитвы необходимо умное созерцание, иными словами, духовное видение своего уничижения, самоукорение, память смертная и многое другое, чтобы во время молитвы привлечь помощь Божию. И даже когда мы найдем молитву, если при этом человек примет тщеславные помыслы, молитва прерывается, ибо благодать Божия тут же встречает препятствие и отходит. Тогда человек негодует на эти помыслы и думает: «Только молитва начала действовать, и я почувствовал благодать Божию, как вклинились помыслы, и благодать отступила». Бывает еще так, что различные прогнанные помыслы прирожаются снова, и молитва тут же прекращается. Человек задается вопросом: «Но я же не принял плохих помыслов. Почему же я оказался лишенным молитвы и ее благодати?» Тут, конечно же, дело промысла Божия, чтобы как бы дать понять человеку следующее: не думай, что ты лишаешься благодати молитвы только из-за принятия гордых помыслов. Но когда я пожелаю, то и без гордых помыслов отъемлю мою благодать и лишаю тебя уверения, что, дескать, ты своей подготовкой и своим старанием можешь достичь действенной молитвы. Я на собственном опыте испытал, что молитва – это дело благодати, и понял это настолько глубоко, что никто не в силах убедить меня в обратном. Мы имеем в виду, конечно, настоящую молитву, молитву с явным чувством благодати, потому что молитвой может называться любая другая молитва и без ощущения благодати. Итак, человеку иногда полезно лишаться молитвы, чтобы хорошенько выучить этот урок смирения. После долгих лет и многочисленных неудач в молитве из-за принятия помыслов, человек естественным образом убеждается в том, что истинная молитва достижима только с помощью Божией. Ава Исаак Сирин говорит: «Ты сподобляешься благодати Божией не тогда, когда приготовишься с помощью всевозможных средств и способов молитвы, но когда пожелает того Бог. Бывает, что ты получаешь ее тогда, когда не приготовился, а бывает, что и после приготовления не имеешь молитвы и не обретаешь ее. Это великая истина. Нередко и я, смиренный, предпринимая все меры для того, чтобы обрести ночью молитву, чаще всего не находил ее. Я просыпался ночью в положенное время, в тишине, делал все по порядку и со вниманием, но совершенно не бывал услышан. Часами я находился в борьбе и все же не обретал молитвы. И только потом, после долгой и внимательной молитвы, обретал я великую благодать Божию тогда, когда оставлял молитву и переходил к какому-нибудь другому делу. Это наводило меня на размышления. Столько труда, столько стараний, столько внимания, и все безрезультатно, и вдруг такая благодать. Этим Бог давал мне понять, что не должно оставлять своих стараний, но и не нужно слишком надеяться на них и верить, что с их помощью возможно обрести молитву. Обрести благодатное чувство молитвы состоит во власти и судах Божиих, а не в усилиях человека. В любом случае, со стороны молящегося должны приниматься все необходимые труды, чтобы обрести молитву, и в то же время ему не должно полагаться на них. Напротив, ему следует помышлять, что только если Бог пожелает, тогда и придет молитва. Когда земледелец сеет, он добросовестно возделывает поле, следит за тем, чтобы плуг входил глубоко и рыхло распахивал землю. Только после этого он бросает семена. Потом земледелец ожидает дождя, надеясь на хорошую погоду. Если погодные условия будут благоприятствовать, то семена взойдут, возрастут и принесут свой плод. В противном случае ничего не выйдет. А если что и прорастет, то урожай будет настолько ничтожным, что земледелец соберет меньше, чем посеял. Да и земледелец тоже надеется на Бога и говорит: «Если Бог пожелает, я соберу урожай». А во времена засухи бедный земледелец и молится, и просит священника совершить водосвятный молебен, ибо уповает, что если Богу будет угодно, то он пошлет дождь, солнце, одним словом, все, что потребуется, и труд его принесет плод. Иначе же, несмотря на все предпринятые меры, он не соберет урожая. Так же случается и в духовной жизни. Что бы человек ни делал, он увидит урожай только тогда, если пожелает того сам Бог. Для этого необходимо, чтобы всем духовным устремлениям предшествовало смирение. Но и смирение человеку может даровать только один Бог. Несмотря на весь наш труд, который мы подъемлем для познания своей ничтожности, это чувство может прийти лишь как дар Бога свыше. Но что же тогда должен делать человек, если так обстоят дела? Может, не нужно совершать никаких добрых дел, не нужно прилагать никаких усилий, а только ждать, когда Бог дарует смирение и благодать? Нет. Человек должен делать все то, что от него требуется, трудиться всякой добродетели и ожидать с великим смирением и осознанием того, что только если Бог пожелает, его добродетель прорастет и принесет плод. Иначе же останется только голый труд. Возвращаясь к разговору о молитве, повторяю, что мы должны использовать все доступные нам средства, затворяться в положенное время в келии, размышлять о всем том, что способствует молитве, например, о своих грехах, о том, что время проходит, а мы впустую тратим время, о неминуемой смерти, о суде. После такого краткого поучения сразу приходит расположение к молитве. Помещаем ум в сердце и медленно делаем вдох, произнося молитовку «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Если при этом мы иногда почувствуем усталость, тягу ко сну, то должны проявить настойчивость. В следующий раз, когда мы сядем на молитву, мы почувствуем себя лучше, а в другой раз еще лучше и так далее. Так постепенно каждый раз мы начнем находить нечто новое в молитве, и со временем приращение благодати будет возрастать. Конечно, этому старанию обязательно будет препятствовать дьявол. Он будет усиливаться, уводить наш ум из стороны в сторону, приносить нам различные мечтания. Наши же усилия пусть будут сосредоточены на том, чтобы исключить все это и внимать только молитве. Немало это дело, умная молитва, хотя внешне и кажется простым. Склони голову, собери ум и внимай ей. Но на деле это чрезвычайно трудно, потому что лукавый и люто противится молитве. Непримиримым врагом сатаны является умная молитва. Она имеет целью ввести Христа в наше сердце, что совершенно неприемлемо для этого супостата сатаны. Следовательно, не так легко добиться, чтобы дьявол позволял молитве жечь и пожигать себя, чтобы он позволял открывать путь для Христа в нашем сердце, а его изгонять вон. Эта простая и немногословная молитва Иисусова настолько сильна, что того просто не в силах вместить ум человека. Поэтому сатана так воюет и так жестоко борется с ней, принося нам рассеяние, беспокойство, печаль, удушье с единственной целью — отвлечь человека от молитвы. В молитве будьте нестойчивы. Молитва требует терпения, настойчивости и долготерпения. И не будем отговариваться, что это не для нас, ибо так мы никогда не достигнем этой молитвы, которая настолько велика и вмещает такие небесные сокровища. Постараемся объяснить величие молитвы. Когда молитва найдет отклик, ум становится настолько чистым, настолько светлым, настолько динамичным, он получает такие крылья, что воспаряет на самое небо и встречает там Бога со всеми его дарованиями. Он делается настолько восприимчивым для духовных созерцаний, что в изумлении говорит: «Какое бы созерцание мне выбрать?» И напротив, когда ум не просвещен молитвой, то делается крайне дебелым и бывает не в состоянии плодотворно подвигнуться к созерцанию. Когда человек прилагает усилия, но не обретает молитвы, тогда приходит лукавый и говорит ему: «Вот ты так старался и не получил ничего, прекрати ты эту молитву». Однако опыт неложно говорит нам, что необходимы терпение и настойчивость, потому что сердце нелегко открывается навстречу молитве. Нужно много стучать в дверь и прилагать большое усердие. Что происходит с брошенным в землю семенем? Оно прорастает, постепенно тянется вверх, пробивается на поверхность земли и выходит на свет этого мира. Потом оно крепнет, подрастает, цветет и приносит плод. То же происходит и с молитвой. В свое время она сокрушит черствость сердца, выйдет на его поверхность, пробьется как бы на свет духовного мира, и тогда начнет расти, возрастать, цвести и приносить плод. Если человек прежде чувствовал свою немощь в недостатке смирения и легко терял молитву, но по прошествии многих лет этого духовного делания благий Бог удостоит его дара Иисусовой молитвы, то он увидит, как его смирение укрепляется и становится его естественным духовным состоянием, вследствие чего укрепляется и молитва. Когда маленький ребенок учится ходить, он еще не имеет сил. Колени его слабы, он часто падает и ушибается. Но когда он подрастает, лодыжки его укрепляются, он легко ходит и уже не падает. Так бывает и с молитвой. И так все описанные выше труды по Богу непременно должны быть, потому что располагают Бога послать свою благодать. наносит же вред духовному подвигу уныние и отчаяние. Отчаяния быть не должно. В любом духовном вопросе оно всегда от дьявола, и никогда оно не бывает от Бога. Поэтому, когда отчаяние приближается к нам, будем наперед знать, что оно от врага. Дьявол очень враждебно настроен по отношению к любой молитве, особенно же к умной. Человеку легко творить внутри себя любую молитву, но когда он начинает эту молитву умную, тогда вокруг него собираются все бесовские полчища. Судя по противоборству и сопротивлению сатаны, становится явным, насколько благой, насколько духовной и плодоносной она является. Мы еще не уразумели, какие великие блага и какую пользу мы можем получить от этой молитвы. Поэтому и не имеем интереса к ней, и не находим терпения для занятия ею. И так почтимся подвязаться и трудиться в молитве, доколе Бог не пошлет свою благодать. И когда она придет, то поведает нам обо всем. Слово о деятельной стороне умной молитвы. Когда мы жили в пустыне, наше бдение начиналось с заходом солнца и продолжалось до самых утренних часов. Старец Иосиф Исихаст часами творил сердечную молитву. Когда он уставал, то занимался умным созерцанием, и потом снова сердечная молитва. До 7-8 часов кряду он творил молитву. Наш блаженный старец Иосиф, обучая нас обязанностям монашеского жительства, особо подчеркивал деятельную часть умной молитвы. Подобно тому, как его собственная жизнь была постоянным понуждением себя к молитве, так и в отношении нас он настаивал, чтобы мы изо всех сил понуждали себя, дабы утвердить в глубине ума и сердца имя Господне, которое есть краеугольный камень всего духовного строения человека. «После сна, — говорил нам старец, — ум человека бодрый и чистый. Как раз тогда мы должны, как первую духовную пищу, дать ему имя Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Но также и дьявол, зная о восприимчивости ума в момент его пробуждения, спешит, как молния, посеять свои плевелы лукавых помыслов, чтобы жернов в памяти начал их перемалывать, и звук его вращения был как бы дьявольской молитвой. То место, куда засыпают пшеницу, ячмень, кукурузу и все то, что нужно перемолоть, мельники на своем языке называют «пофос». Широкий сверху, внизу пофос становится настолько узким, что на жернова с определенной скоростью падает только несколько зерен. И так все попадающее в пофос пройдет через жернова и перемелится. Но вовсе не все, что входит в сердце, где находятся все человеческие желания, обязательно поднимется и пройдет через жернова ума. Из сердца, говорит Господь, исходят злые помыслы, которые поднимаются, проходят и перемалываются умом. Чем более нечистое земляно сердце, тем более постыдными и низкими будут помыслы. Чтобы вся муть помыслов не поднялась к уму, а также чтобы очистилось и сердце, как того желает его Творец, с помощью умной молитвы мы низводим свой ум в сердечную область и преображаем то место, где посредством страстей ранее совершалось поклонение сатане, святой храм Бога, в обитель Святой Троицы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

Ведь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне, может быть.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии в дни осенних каникул организует для подростков осеннюю смену нравственно-патриотического проекта «За други своя». Осенняя экспедиция пройдет с 23 по 27 октября в одной из живописных локаций Урала, городе Нижние Сырги. Тема смены – «Герои среди нас». Возраст участников от 10 до 17 лет. В программе смены предусмотрены беседы со священниками и педагогами о мужестве, верности долгу и личном вкладе современного подростка в приближение общей победы. Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны и познакомятся с героями нашего времени. По сценарию смены состоятся также встречи с уникальными гостями, творческие мастер-классы. Подростки примут участие в театральной постановке по теме военных лет, в активных командных играх, а также в полюбившейся всем игре «Горлица». Ключевой точкой в нашем путешествии будет участие в божественной литургии, самой главной драгоценностью нашего времени. Присоединяйтесь к нашей команде осенней смены. Мы ждем каждого, сообщили организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедиции «За други своя» с 2016 года. Участники экспедиции – более 2500 ребят – побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно отдает себя «За други своя» команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. Далее в этом выпуске. С 7 по 30 сентября в Краснодарском крае реализовался образовательный проект «Школа молодого гуманитария Кубани». Мероприятия проекта прошли в 4 городах Кубани – Ейске, Геленджике, Армавире и Тихорецке, сообщает сайт Кубанской митрополии. Организатором выступила Екатеринодарская духовная семинария при поддержке Законодательного собрания и Министерства образования и науки Краснодарского края. Участниками стали педагоги школ и студенты педагогических специальностей. Для участников был организован образовательный интенсив, лекции, практические занятия и круглые столы, посвященные осмыслению ключевых вопросов истории, культуры и веры. В программу вошли следующие темы. Россия как государство-цивилизация. Мировоззренческий суверенитет и русский логос. Казачьи традиции как фокус традиционных ценностей. Русофобия как исторический и социально-психологический феномен. Православие как основа русской цивилизации. Традиционная семья и христианская антропология. Гибридные войны и когнитивные технологии. Государственно-церковные отношения в XX веке. Проект «Школа молодого гуманитария Кубань» позволил объединить педагогов, студентов и молодых специалистов вокруг традиционных ценностей и ключевых смыслов нашей цивилизации, а также стал важным шагом на пути укрепления мировоззренческого суверенитета. И в завершение выпуска. В Челябинском соборе Рождества Христова появилась новая святыня – икона святителя Спиридона Тримифунского. Образ великого угодника Божия челябинцам подарили представители греческой делегации, сопровождавшие десницу Спиридона Тримифунского в поездках по стране. Мощи святого вместе с иконой привезли в Россию 17 августа с острова Корфу. В святыне объехали несколько городов, а 9 сентября прибыли в Челябинск, где за два дня святителю Спиридону поклонились свыше 50 тысяч человек. Греческие монахи были настолько тронуты теплым приемом и любовью южноуральцев к святому Спиридону, что его икону оставили в Челябинске. Помолиться перед святым образом можно каждый день. Он постоянно находится в Нижнем храме Кафедрального собора Рождества Христова. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души и

0: нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрайся на возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснимое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечше.

0: распятого же за ны при Понтийстием Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащий не воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодать и дар, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, и Святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвосят не живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. яко с усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань язычески угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твои благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 октября по новому стилю или 24 сентября по старому. И сегодня Церковь творит память первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской, преподобного VI века Коприя Палестинского, благоверного князя Владислава Сербского XIII века, преподобного Никандра, пустынножителя Псковского чудотворца XVI века, преподобного мученика Галактиона Вологодского, подвижника XVII века, священномучеников XX века, диакона Василия Воскресенского, пресвитеров Андрея Быстрова, Павла Березина и Никандра Грифского, преподобного мученика монаха Виталия Кокарева и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева. Прославляется икона Божией Матери Мирожская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о святом подвижнике, в честь которого вряд ли захотел бы кто-нибудь назвать своего ребенка. Итак, преподобный Коприй, новорожденным младенцем, был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Он лежал на куче того, что по-гречески называется «коприя». В житии переводчики смягчили значение этого слова и перевели как «перегной». Но если бы мы переводили сегодня, то мягким значением было бы «помет». В общем, нам понятно, в кучу чего оставила мать своего младенца, спасаясь от преследования во время набега тюрков. Она просто выбросила свое дитя. Иноки подобрали младенца, назвали его Коприем, выкормили козьим молоком и воспитали в своем монастыре. Впоследствии святой Коприй принял иноческий постриг и провел в родной обители всю свою жизнь, достигнув высоты добродетели и дара чудотворений. Преподобный Коприй мирно скончался в 90 лет. Если говорить нам сегодня о поступке матери преподобного, то слов, правда сказать, находится мало. Оправданий ей нет, и вообще понять мать, выбрасывающую своего живого младенца, невозможно. Простите, это совсем не тот случай, что мы читаем в истории Моисея, когда женщина родила сына и скрывала его 3 месяца от преследователей, но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. А далее мы знаем, что и кормилицей Моисея стала сама его мать. О матери же святого Коприя говорить более не хочется, и мы не будем. Интересен в этой истории подход подвижников, нашедших младенца. Они не стали давать ему имя, что-то вроде «спасенный Богом» или «найденный». Они назвали его так, как мы бы точно не назвали в наши дни. Мягко говоря, навозником. И вот именно на этот момент хотелось бы обратить внимание тех людей, кто придает какое-то особенное, почти магическое значение именам. Думаю, не нужно быть каким-то чрезвычайно одаренным, чтобы предсказать судьбу человека с подобным именем, если бы значение имени оказывало реальное влияние на жизнь человека. Но мы можем с уверенностью сказать, что это имя ничего дурного святому подвижнику не принесло. Скорее наоборот, оно помогло ему сыскать особое смирение перед своими братьями. Проблема суеверного отношения к имени очень стара. Стремление придать имени какой-то особенный сакральный смысл встречается и на страницах Ветхого Завета. Вот мы читаем во 2 главе книги Бытия. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Сейчас для нас этот стих не звучит так величественно, как это было изначально. Для людей дохристианской древности имя выражало суть предмета. Для язычников было принципиальным правильно знать и произносить имена своих богов, чтобы мочь управлять ими. То есть Адаму дана высшая власть самому обозначать суть новоявленных животных, а значит иметь власть над ними. Но и далее в Библии мы читаем, как Господь сам разрушает эти суеверные представления. Снова вернемся к истории с Моисеем. Вот Моисей у Купины спрашивает Бога о его имени. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Моисей намекает Богу, что братья его спросят, «Какое нам дело до твоего Бога, раз ты не знаешь его имени и не можешь управлять им?» А Господь ему говорит, «Я сущий». В греческом и еврейском тексте стоит слово, которое не перевести на русский одним словом. Можно привести примерно так. «Я таков, каким я и буду». То есть Господь указывает Моисею на то, что знание какого-то сакрального имени не даст власти над ним. Не Моисей будет управлять Богом, а Бог будет управлять народом израильским и выведет его из рабства фараона. Конечно, братья и сестры, на основании этого места Ветхого Завета написаны огромные книги по библеистике, и кто захочет, сможет об этом прочитать. Мы не успели поговорить о нелепой истории образования искусственного имени Иегова, что закралось в русский текст Библии, и еще много о чем. Но об этом в другой раз. Преподобный отче Коприя, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православный педагогический отряд «Ихтис» возобновил свою деятельность в новом учебном году. В первой встрече приняли участие и новички отряда. О деятельности «Ихтиса» в новом учебном году рассказала командир отряда Вера Селедкова. Летом 26 года члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии, приняли активное участие в проведении православной смены. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педотряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводились в храме Марии Магдалины, где ребята также постигали священное писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. Подготовку к участию в православной смене 2027 ребята планируют начать уже сейчас. В планах на новый учебный год организовать обучение без вступления в студенческие отряды, скорее всего, это запланируем на вторую половину учебного года, поделилась командир отряда. Кроме получения основных навыков общения с детьми, ребята будут пробовать себя и в роли наставников, совмещая педагогические навыки с духовным служением. Наши встречи будут построены так, чтобы человек мог организовать не только какое-нибудь мероприятие, но и стать примером христианской жизни для детей. Это пригодится во время нашего участия в православной детской смене. Также в планах отряда одну из встреч месяца посвящать духовной беседе или проводить евангельскую свечку с нашим духовником, отцом Иоанном Авдюшиным, на различные волнующие нас темы. На встрече обсудили участие ребят в двух миссионерских божественных литургиях, а также возможность совершить совместную паломническую поездку. Если вы ищете место, куда хочется возвращаться, где можно быть искренним и не бояться ошибок, то православный педагогический отряд «Ихтиц» именно для вас. Мы предлагаем уникальную возможность стать частью дружной команды, которая работает с детьми и делиться с ними теплом и заботой. Ребята приглашают присоединиться к их сообществу. Мы не просто занимаемся с детьми, мы учимся жить их жизнью, учимся радоваться мелочам и открыто говорить о важном. Напомним, православный педагогический отряд «Ихтис» – это объединение молодых людей, созданное Екатеринбургской епархией для подготовки вожатых к православным детским сменам. Отряд начал свою работу в сентябре 2025 года как первый в епархии православный педагогический отряд. В его состав входят прихожане и храмов города, студенты педагогического университета. Участники собираются на базе храма во имя Святой Марии Магдалины, где общаются, учатся, участвуют в тренингах и беседах, в том числе со священниками. Далее в этом выпуске. 1 октября в Курганской православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского учебный день завершился не обычным звонком, а добрым делом. Ребята вместе с педагогом Еленой Лаврентьевной после занятий отправились поздравлять людей почтенного возраста, чьи сердца особенно ждут тепла и внимания, с Днем пожилого человека. К празднику дети готовились заранее, своими руками сделали поздравительные открытки, вложив в каждую частичку души, и прикрепили к ним пакетики чая, скромный, но согревающий подарок. Слова поздравления, сказанные детьми от чистого сердца, тронули бабушек и дедушек до глубины души. В ответ золотое поколение не осталось в долгу, кто-то подарил ребятам цветы, а кто-то шоколадку. Святой Александр Невский, небесный покровитель нашей гимназии, учил нас защищать не только землю, но веру и добро. Такие дела милосердия – это тоже защита добра в мире. Пусть этот светлый порыв юных сердец послужит примером для всех нас. Давайте и мы будем щедры на любовь к ближним, особенно к тем, кто нуждается в нашем внимании, сказала Елена Лаврентьевна, подведя итог мероприятия. И завершение выпуска. В Казанской епархии продолжается прием заявок на региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и одноименный епархиальный творческий конкурс. Цели конкурсов – духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия приглашаются воспитанники воскресных и общеобразовательных школ, православных гимназий, лицеев, художественных школ и студий, дошкольных и других детских учреждений Татарстана. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй.

0: и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси. Во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащ бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых,

0: мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать Ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий, и воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моей многолетной страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, и избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сени небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко с усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие слушатели, сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 15 стих. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Дорогие братья и сестры, а сейчас обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Дьявол приступает с искушением к Богу-человеку. Кто же из людей бывает от того свободен? Тот, кто ходит по воле лукавого, он не испытывает нападений, а только направляем бывает все на большее и большее зло. Коль же скоро кто начинает приходить в себя и задумывать начать новую жизнь по воле Божией, тотчас приходит в движение вся область сатанинская. Кто с чем спешит, чтобы рассеять добрые мысли и начинания кающегося? Не успеет отклонить, старается помешать доброму покаянию и исповеди. Здесь не успеют, ухитряется посеять плевелы среди плодов покаяния и трудов очищения сердца. Не успевает духа внушить, покушается добро покривить, внутренне бывают отражаемы, внешне нападают и так до конца жизни. Даже умереть спокойно не дают, и по смерти гонится за душой, пока не минует она воздушные пространства, где они витают и держат притоны. Как же, ведь это безотрадно и страшно. Для верующего ничего тут нет страшного, потому что бесы только хлопочут около богобоязливого, а силы никакой не имеют. Трезвенный молитвенник стрелы себя на них пускает, и они далеко держатся от него, не смея подступить и боясь испытанного поражения. Если же успевают в чем, то по нашей оплошности. Ослабеем вниманием или позволим себе увлечься призраками их, они тут как тут и начнут тревожить смелее. Не опомнись вовремя, закружат, а опомнится душа, опять отскочит и издали посматривают, нельзя ли опять как-нибудь подойти. Итак, трезвись, бодрствуй, молись, и враги ничего тебе не сделают».

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках конкурсной программы 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге 3 октября в Большом зале Дома кино был представлен фильм «Служение. Отец Василий». Герой киноленты – клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Василий Зудилов. В самом начале специальной военной операции, будучи в прошлом кадровым военным, он направился на фронт добровольцем, стал полковым священником. Его примеру последовал сын Дмитрий. Это фильм о верности убеждениям, вере и долгу, семейная история, вплетенная в контекст большой истории, рассказали организаторы премьерного показа. Фильм снят студией «Уралфильм» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. «Когда я прочитал об отце Василии в российской газете, то понял, что должен снять фильм об этом человеке», рассказал режиссер картины Андрей Титов. Напомним, премьерный показ документального фильма состоялся в Екатеринбурге в храме «Памятники на крови» 19 мая этого года. Отметим, открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит на Урале уже 37 лет подряд, в первые дни октября. По информации СМИ, в этом году на конкурс прислано 464 заявки из 50 городов России и из 13 зарубежных стран, в их числе Беларусь, Киргизия, Иран, Бразилия, Индия, Франция, Эстония. Организаторы отмечают, что заявок вдвое больше, чем 10 лет назад. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с ветеранами СВО Приморского района прошла 3 октября в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Настоятель протоиерей Александр Рябков совершил молебен, провел экскурсию по храму и рассказал о житии великомученика Дмитрия Солунского, воина, принявшего мученическую смерть за веру Христову. Отец Александр напомнил о широком почитании святого на Руси. Он издревле считался покровителем православных воинов. В честь него были крещены многие князья. Ему посвящались храмы и даже города. Особенно чтил святого благоверный князь Дмитрий Донской, победитель хана Мамая на Куликовом поле. Настоятель побеседовал с ветеранами, ответил на вопросы о духовной жизни, о том, как находить опору в вере в непростых жизненных обстоятельствах. Пригласил их к участию в богослужениях и приходской жизни. Встречи станут регулярными. Они будут проходить в рамках взаимодействия храма и Ассоциации ветеранов СВО Приморского района. И завершение выпуска. В Перми во время подсчета голосов после выборов среди бюллетеней нашли письмо, пишет «Комсомольская правда». 67-летняя Татьяна Шляева, попросившая подъемники, прикована к постели с детства. У нее ДЦП. Она не может ни ходить, ни сидеть. За ней ухаживает 90-летняя мама. «Нет ни брата, ни сестры. Помогать некому», — говорилось в письме. «Самая большая мечта Татьяны проста — помыться в горячей воде. Из-за отсутствия подъемника она месяцами не может принять ванну. Девушки-соцработники, помогающие семье, могут лишь слегка обтереть, а 90-летней маме посадить дочь в ванну уже не под силу. Сима Петровна перенесла уже 5 инфарктов, но продолжает ухаживать за дочерью, хотя 2 года уже не выходит на улицу. Председатель территориального общественного самоуправления Покровский Галина Мымрина рассказала, ранее в соцзащите Татьяне выдали подъемник с рычагом, но он уже сломан. Симе Петровне было тяжело пользоваться этим устройством, а ее дочь дважды с него падала. В письме, которое Сима Петровна решила написать от лица дочери и вложить в урну вместе с бюллетенем, не было ни имени, ни адреса. Но местные журналисты нашли женщин. Пермская редакция «Комсомольской правды» объявила сбор средств на подъемник, который был закрыт за 2 дня. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы аудиокниги «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», подготовленную фондом «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви».
1: Архимандрит Дамаскин, Орловский. Житие исповедницы Ираиды Тиховой. Исповедница Ираида родилась 16 декабря 1894 года в селе Котове Мышкинского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье Осипа Ивановича и Анны Александровны Тиховых, у которых было 7 детей. С детства мечтала Ираида стать учительницей, но родители не имели средств, чтобы дать ей необходимое для занятия учительской должности образование. Окончив 3 класса сельской школы, она стала усиленно заниматься самообразованием, чтобы впоследствии сдать экзамены на учительницу. Сдавать экзамены она ходила или в город Мышкин, или в Ростов за 85 километров, причем большую часть пути ей приходилось проделывать пешком. Но у Ираиды не хватило тогда знаний по некоторым предметам, и она не смогла по ним сдать экзамены. В 1918 году в Угличе открылись годичные педагогические курсы при Угличской педагогической семинарии, на которые принимались люди, имеющие начальное образование. Ираида пообещала, что выучит те 7 предметов, экзамены по которым не были ею сданы, и впоследствии выполнила обещание. Жажда знаний, жажда принести пользу детям – превозмогли, казалось бы, непреодолимые трудности. Из 27 обучавшихся на курсах только 3 сдали все

Бару. Я приехала на место назначения. В густом лесу стоит село Архангельское, состоящее только из избушек келейниц, дома дьякона и школы. Два дня под впечатлением новизны прошли незаметно, но сегодня что-то заволновало мою душу. Что бы это значило? Кажется, все так отвечает моему душевному настроению. Прекрасная по виду и внутри школа, хорошие приветливые детки. Когда я в первый раз спросила их: «Детки, желаете перед уроком молитву прочитать?» Все закричали: «Желаем, желаем!» Заставила девочку старшей группы прочитать молитву «Отче наш». Она ее прочитала, все время путаясь, сбиваясь. 5 декабря. В школу явился ученик 7 лет. Просится учиться. Я говорю ему: «Ты мал», а он отвечает: «Я буду шибче расти и догоню ребят». Я ему: «Вот мы будем читать, а ты что же будешь делать?» «Я послушаю». «Ну, послушай, послушай», — посадила его за парту, и куда бы я ни повернулась, его маленькие черненькие глазенки везде следили за мной. Когда я детей спрашивала что-нибудь, и они поднимали руки, то и он поднимал. Все, говорит, так делают, и мне так же надо. Как смешон, и вместе с тем мил был он мне с этим во всем подражанием школьникам. В обед я дала ему букварь, старенький, говорю, а он отвечает: «С меня и этот хорош». 6 декабря. Праздник святителя Николая. Была в церкви. Вечером пошла в Углич, пришла туда в 6 часов вечера. По дороге к Сергею Николаевичу Ярославскому встретила отца Серафима Самойловича. Он сообщил мне, что назначен в епископы. Так мне стало жаль расстаться с этим человеком, так много сделавшим доброго для меня. 1920 год. 12 февраля. Решила с учениками спеть обедню. Все равно заодно уж отвечать-то. 15 февраля. Сегодня Бог сподобил приобщиться вместе с учениками святых тайн. Пели школьники обедню. 11 марта. Сколько силы, глубины, красоты в слове «учитель». А отвечаем ли мы вполне своему званию? Нет и нет. То невыдержанность характера, неуместный гнев, то лень по-настоящему заниматься. Господи, помоги исправиться. Стремлюсь, стремлюсь, а силы воли нет. На третий день Пасхи, 1 апреля, наша духовная радость еще усугубилась. Наш бедный сельский храм посетил и отслужил в нем пасхальную вечерню и утреннюю Преосвященный Серафим, епископ Угличский и Мышкинский. Той радости, того духовного торжества при совершении этой службы в нашем храме я не могу и выразить. Господи, помоги нашему архипастырю-отцу стоять до конца его жизни верным руководителем Церкви Христовой. Помоги ему, Всевышний. Смотря и слушая такого высоконравственного человека, невольно как-то заражаешься той горячей верой в Бога, которую он сам горит. Появляется надежда и на наше воскресение в эти дни, дни полного отречения, богоотступничества, злобы, ненависти, коварства. Помоги ему, Матерь Божия, разогреть в нас веру, так крепко заледеневшую в нас. 15 апреля. Сегодня 3 человека, ученика, сдали книги. Учиться им не позволяют домашние дела. Чуть не заплакала, когда стали прощаться. Так жалко их стало. Привыкла к ним. Дороги стали они мне. 18 апреля. Сегодня случилась очень неприятная история с учениками. Дело в следующем. Утром я пришла из Углича, ходила туда навещать больную сестру. Пришла рано, детей еще никого не было в школе. Через час пришли куряниновские, а потом и все милентьевские. Я так была рада, что из Милентьева пришли даже те, которые сдали книги. Говорят, мы хотим доучиться до конца учебного года. Долго не было девочек из деревни Федотова. Наконец смотрю и...

0: идут. И с ними идет какая-то наряженная модная женщина. Прошли сначала в кухню, а потом все дети являются ко мне в комнату, а во главе эта женщина. Не поздоровавшись со мною, она прямо мне заявляет: «Примите от федотовских детей книжки, они больше учиться не будут». Я спрашиваю: «Которая ваша девочка?» Она мне: «Кольцова». Я говорю ей: «Возьмите ее из школы, если она вам нужна дома, а другие пусть сами заявят, кому нельзя по домашним обстоятельствам ходить в школу. Мне кажется странным, что вы отвечаете за всех». Она говорит: «У нас в деревне вчера было собрание, и решили всех детей взять из школы». Так меня поразили эти слова, что я даже не нашлась ей ничего ответить, только сказала: «Пойдемте, дети, в класс». Она в класс пошла даже вперед меня. Некоторые девочки в слезы, не хотят сдавать книги, а она им: «Ну чего тут, сдавайте поскорее и домой пойдем». Обращается к мальчикам: «Костя, Ленька, Иван, сдавайте книги». Те тоже стали колебаться. Я им сказала: «Мальчики, останьтесь». И они как-то неуверенно остались. Девочки из Федотова все сдали книги. Ну, я говорю: «Давайте пропоем молитву на прощание». А у самой от волнения и голос пропал. Господи, думаю, что же это такое? Неужели родители на меня за что-либо озлобились? Как будто не за что. И так мне стало горько, тяжело, что не могу и выразить. Да и с детьми расстаться в такой обстановке, когда у двери стоит часовой, тоже как мне хотелось, как просило этого сердце, я не могла. И невыразимо было жаль их. Сколько стоило усилий перенести все это, не могу и написать. Ушли дети. Осталось 12 человек, одна только девочка. Не знаю, как я дотянула до обеда, как шли уроки. Отпуская на обед, говорю девочке: «Отобедаешь, приходи ко мне в комнату посидеть. Думаю, с ней мне будет полегче». Пришла она, села я с ней играть в камешки. Вдруг являются мальчики и говорят: «Ираида Иосифовна, девочки федотовские пришли». «Зачем?» — я говорю. А они: «Мы бы доучились до конца, остальные придут в понедельник». Их было только две. «Как же, я говорю, вас дома отпустили?» Одна говорит: «Я отпросилась». А другая: «Меня мама забронила, зачем я сдала книги». «Но ведь у вас вчера было решено никому не ходить в школу». «Нет», — отвечают, — «было у нас собрание, только не поэтому. А об обучении ничего не говорили наши родители. Это она все соврала». Я так была этим обрадована, что могла только воскликнуть: «Господи, слава тебе!» Оказалось, что эта женщина была жена комиссара и приехала сюда только на 2 недели и желала, чтобы дочка, которая воспитывалась у бабушки, была дома. Взять ее одну из школы ей не хотелось. Она и подстроила такое происшествие. Но, слава богу, все окончилось так, как я желала. Решили ходить еще неделю, а там уже и кончить учение. Теперь такое положение в школе. Нет ничего определенного. Когда кончится занятие, неизвестно. Надолго ли, тоже неизвестно. Но главное, я была рада тому, что это не от родителей зависело, и тому, что я прощусь с детьми, поговорю с ними, как провести лето, и вообще о том, что подскажет сердце. 27 апреля. Сегодня утром в 5 часов ходили в Углич я, Василий Жуков и Фёдор Власевич Ефимов запросить разрешение принять к себе в дома Покров Царицу Небесную и преподобного Паисия. Были в уездном исполнительном комитете у товарища председателя Алексеева. До нас к нему за разрешением ходили 2 раза, но не получили. Горским дали только на 1 их деревню, но когда пришли из Котова, то там увидали, что принять иконы — это желание всех верующих, всех крестьян, и пообещали сначала, а потом и дали разрешение на весь ход. Господи, что это была за радостная весть! Сколько было торжества духовного в этот день и на следующий! Утром перед обедней крестный ход из Котова пришел к Покровскому монастырю. Из монастыря вышел встречать его с крестным ходом Преосвященный Серафим с духовенством и множество народа. Отслужили молебен и пошли в Покровский храм на литургию. После окончания литургии иконы Покрова Божией Матери и преподобного Паисия в сопровождении Преосвященного, духовенства и народа двинулись в наше село. При пении духовных песнопений прошли всю дорогу до села. Там после молебна, отслуженного владыкою, Божия Матерь пошла посещать со своим угодником дома верующих. На другой день в 5 часов утра в наше село пришел княжеский крестный ход. После обедни и молебна, совершенного владыкою Серафимом, архимандритом П., игуменом Павлом и 2 священниками, Покров Царицы Небесной и преподобного Паисия понесли в Княжево в сопровождении их крестного хода и всего духовенства во главе с Преосвященным. Да, Бог послал нам такого архипастыря, чтобы разогреть наше оледеневшее сердце и направить наш ум к разумению Слова Божия. 1 октября. Была в церкви в Покровском монастыре за всеночной и за обедней. Так было много народа, особенно за обедней, что невозможно было руки высунуть, перекреститься. Слава Богу, нива, возделанная нашим архипастырем, дает богатый плод. Были люди за 30, за 40 верст. Обедня шла до 2 часов, и никто из народа не ушел. Все ждали благословения архипастыря. Благодарим Тебя, Мати Божия, за ту духовную радость и утешение, которую мы, недостойные, получаем в день честного Твоего покрова в Твоем божественном храме. Помоги нам встать на путь добра, истины и веры. 1 ноября. Воскресенье. Вчера всеночную и сегодня обедню совершал в Архангельском храме Преосвященный Серафим. Велик был религиозный подъем в народе, произведенный проповедью, простой, прочувствованной, ясной. За всеночной владыка говорил о вере в Бога, о существовании Творца, мира видимого и невидимого. Всеночную пели свои певчие, а на обедню приезжали соборные певчие. Да, долго ждали мы приезда владыки. Наконец Бог благоволил принять нам его. Народа за всеночную собралось много. Пошли большую частью из любопытства, а не по побуждению религиозного чувства. Умилилось, однако, людское очерствевшее сердце, в первый раз, может быть, услышавшее с такой силой твердости и веры произнесенное архипастырем слово. Чем-то новым, облегчающим душу, ум и сердце, веяло от этих слов. Оборванные струны духовной жизни человека какими-то непонятными силами скреплялись. Устраивался в одно музыкальное целое, духовное, обматериалевший организм. Как сильно, благозвучно этот наладившийся инструмент по призыву владыки стал хвалить имя Господа. Точно со всеми было возрождение. Как будто, отряхнув прах животной жизни, все возносились к светоподателю и веков Творцу Господу. Всеночную пели свои певчие, на литургию приехали из Углича соборные. Обедня шла очень торжественно. За литургией, после чтения Евангелия, владыка продолжил свою проповедь о поклонении святым иконам, о тяготении мира к своему Творцу. После литургии был крестный ход кругом храма. Был молебен архистратигу Михаилу, панихида на кладбище. Владыка сам ходил по могилкам. Во 2 часу закончилась литургия, а народ из церкви не уходит. Он ждет благословения от архипастыря, которому очерствелые грубые сердца потянулись как к солнцу за теплом и светом и утешением. Да, поистине, утешил он их духовно. Это можно заключить из слов крестьян. не ушел бы из храма, день и ночь стал бы слушать. Да когда он опять-то к нам приедет? Да, дай Бог, чтобы поскорее снова нам встретить в своем мрачном лесу этого великого человека. 16 ноября. Господи, Господи, что это творится? Что совершается? Вчера было собрание, и коллеги-учителя заявили, нельзя в классе делать молитву, нельзя висеть иконки, нельзя учить закону Божию. Что делать? Как быть, прямо не знаю. Оставить ли заведенное по-прежнему или подчиниться? Так тяжело, так скверно себя чувствую, что и не напишешь. Хлещет житейское море волнами, изнемогаю. Кому открыть, кому поведать свое душевное состояние, не знаю. Да и чувствую, что утешить меня никто не может. Плохо молюсь, не обращаюсь к Богу со своими горестями. И Он отринул меня от своего лица. Много обращаются ко мне за разрешением духовных вопросов. И не могу дать ответа. Не могу объяснить. Сама колеблюсь. Слаба вера. Господи, подкрепи. Падаю в пропасть. Когда будет конец всему этому? Силы нет бороться. 1 декабря. В Угличе случилось интересное происшествие. На берегу реки Волги, недалеко от церкви царевича Дмитрия, был поставлен памятник учителю социализма Карлу Марксу. На высоком пьедестале бюст этого социалиста довольно большого размера. Много пришлось перенести неприятностей этой фигуре от непризнающих учения социализма. Много бедная она пострадала от нанесения во всей части головы физических оскорблений, пока последняя не довершила ее окончательно. В ночь с 27 на 28 ноября вся фигура была окачана жидкостью из отхожего места, а при стуже все к ней пристало, примерзло. 28-го священники угличских церквей, 5 человек, получают из Угличского совета повестки явиться сегодня в милицию. Двум нельзя было идти, были больны. А трое, отец Михаил Парсинский, отец Константин Успенский и еще кто-то, не знаю хорошо, явились. Им дали там железные острые скобели и послали очищать Карла Маркса от грязи, налепленной угличанами. Что было делать бедным священникам, как не повиноваться? Пошли, пришли, принялись за дело, но это было сделать не так-то легко. Все умерзло, обледенело, инструменты, данные, не погодились. Отец Михаил попросил у сторожа лом, да слишком поусердствовал, отвернул Карлуше нос и щеку. Страшно сам испугался за последствия, да и милиционер, наблюдавший за ними, тоже. Повели отца Михаила в милицию, посадили. Сутки просидел, потом на суд. Хотели наказать, да смилостивились, отпустили. Потому что ненарочно сделал, ограничились только строгим выговором. В ночь на то же число у фотографии Русяева в витрине были замазаны той же жидкостью портреты угличских начальников, так уважаемых народом. Тут пришлось за меры очищения приняться самому Русяеву. Да, творятся дела на Руси. 1921 год, 16 марта. Была в Угличе на праздник Феодоровской Божьей Матери. Да, люди ждут чуда, жаждут увидеть его воочию. А разве не чудо? В наше время отчужденности от церкви, на каждом шагу проповеди атеизма, насмешки над верой и над всем святым, громадный собор, переполненный молящимися. Поистине чудо. 1921 год. Вот уже начинается третий год пребывания, или лучше сказать, прозябания моего в Архангельском. Приехала сюда 18 сентября, а сегодня уже 13 октября. В школьном отношении то же, что и прошлый год. Все просятся из той школы в мою. Там совершенно нет учения. А теперь уже всех и приняла. Учеников всех 85 человек. Занимаюсь поочередно. Завтра придут младшие. С ними заниматься буду первый раз. Нет школьных работников. Все бегут из школы. Не дает начальство содержания учащим. Нет никаких письменных принадлежностей для школы. Все нет и нет. Дожила матушка Русь, сбилась с дороги, заблудилась в людском бору. Нашлись путеводители бессознательные, безнравственные. Сами блудят и другим не дают дороги поискать. Вчера кончила читать Тургенева «Новь». Написано в 1876 году. И что же это? «Новь» вошла теперь в моду, но только по виду. Как тогда эти Неждановы, Соломины, Марианны искали всенародного счастья? Шли в народ, подбивали и его искать счастье, стукались лбами о его темную, но твердую в своих убеждениях жизнь и уходили назад, разочарованные в своей цели. Убивали себя, Нежданов. Или уходили в свою собственную жизнь. Там хоть люди-то были выведены борющиеся во имя идеала, а теперь под лозунгом желания добра народу обкрадывают его в физическом и нравственном отношениях и уходят в сторону, набив себе карманы. 25 октября. Годовщина революции. Была в Угличе. Для праздника арестовали 3 священников и человек 50 угличан. Сидят бедные, томятся без видимой причины. 21 ноября. В Угличе при Преображенском соборе открылись богословские курсы. Слава Богу! Может быть, духовная пища их одухотворит нас, погрязших во мраке злобы. Записалась туда ходить, хотя 2 раза в неделю, но все-таки очень далеко. 1922 год. 6 января. Школа Архангельская. День Богоявления Господня. Нахожусь в школе. Вот уже и святки прошли. Скоро, быстро время течет. Душевное настроение было хорошее в начале. Родившийся младенец, Бога-человек, послал мир. Но совершающиеся события его рассеяли. С увлечением ходила слушать на курсы, преподаваемые там духовные предметы, как то общая церковная история, апологетика, катехизис. А теперь дело чуть ли не разлаживается, так как запретили преподавать светским людям, которые были преподавателями в школах. Или школа, или курсы. Люди семейные задумались, как поступить, а их 4 человека. С их уходом с курсов получается большой недостаток в отличных преподавателях. Что-то будет. Февраль, 7 число. От 8 января первый раз сегодня осталась ночевать одна в школе. Жутко без привычки. Отвыкла. То гостила монашенка, потом сестра. Ночевали девицы, подруги. Все люди были, а сегодня одна. Но это необходимо. Лучше заглянешь в свою душу. Разберешь там накопленный материал того и другого качества. Да, что ни делай, что ни думай, а мне необходимо одиночество. А оно может быть тогда, когда я останусь на всю жизнь девушкой. Хотя на все время одна тоже не могу. Необходим человек, но человек, который бы не проявлял надо мною свою тяготеющую руку, не стеснял бы моей воли, с которым бы я могла поделиться душевными переживаниями, оставив на свободе свои чувства. Конечно, высока и ценна по своему значению брачная жизнь, но я для нее, пожалуй, не способна. Не удовлетворит муж во всем подчиняющийся своей жене, нет к нему уважения. Не удовлетворит деспот, стеснит мою волю, а середину не найдешь. Лучше ты, Господи, направь меня по той дороге, где я могу больше принести пользы для других. 24 февраля. Вчера была вечером на курсах в соборе. Читал лекции отец Василий Воскресенский. Послание апостола Павла к Коринфянам и церковная история обращения Савла. Запретили светским учителям преподавать на курсах, так один из них принял сан священника и стал одним из ревностнейших пастырей церкви православной. На курсах взял два предмета – послание апостола Павла и церковную историю. С 15 по 18 была в Угличе учительская конференция, где поднималось много важных вопросов относительно школьного дела, но ни к какому выводу не пришли. Остаемся в своих школах на прежних условиях ничего не имения. Ни бумаги, ни карандашей, ни перьев, ни мелу, ни книг. Нет содержания и для обслуживающих школу. Не на что сделать в школе ремонт. А сколько было сказано красивых речей, сопровождаемых изящными жестами, и к чему? Не лучше ли было бы не держать 4 дня людей, а определенно и прямо заявить, что школы содержать государству нечем? Много говорилось и о богословских курсах. Тот же заведующий в своем докладе о ходе школьного дела заявил, между прочим, «О работе техникум я не знаю хорошо, но, смотря по тому, что из него 10 человек посещают богословские курсы, работа там непродуктивна». Все почти присутствующие, за исключением двоих, выразили ему на это горячий протест, но безуспешно. Он остался при своем. Поднимался вопрос о преподавателях курсов, чтобы возвратиться им на курсы, читать лекции. Безуспешно. Одно твердит — не позволю. И на этом кончилось. Господи, насколько мы малодушны, бедны, слабосильны. Вера слаба. Спаситель, подкрепи ее в нас. Ведь без Тебя мы жить не можем. Бьет волнами бурное жизненное море. Попали под течение, не справимся. Летим в пропасть. Помоги. Встань Ты, преблагий, премилосердный, на корму и возьми свою дланью руль. Только и может быть помощь нам от Господа, сотворшего небо и землю. 9 марта было собрание в Чурьякове всех школьных работниц волости при присутствии двух заведующих – волости и уезда. По окончании собрания мне было предложено заведующим уездным А.П. Серовым оставить школу или богословские курсы, так как, по его словам, для советской государственной работницы несовместимо присутствовать в школе и на религиозных собраниях, курсах. Долго пришлось с ним говорить на эту тему. Сначала был поставлен ультиматум – школа или курсы. Но затем все мягче и мягче. Сразу я на эти слова не ответила. Выждала, когда он выльет весь запас слов о происхождении человека, о происхождении мира видимого. Полнейший атеист. «Неужели вы верите, – спрашивает он, – что мир сотворен Богом?» Отвечаю, ни разу в этом и не сомневалась. «Верите в то, что человека сотворил Бог?» «Да, верю». Стал разубеждать. «Человек произошел по теории эволюции путем постепенного развития. От первоначальной клеточки дошло до обезьяны. Обезьяна превратилась в человека». «Сколько, спрашиваю, прошло с тех пор лет, как обезьяна вылилась в форму человека?» «Около 300 000 лет». «Почему по закону эволюции, который не должен останавливаться на такой долгий период времени, за эти 300 000 лет ни одна обезьяна не превратилась в человека, и человек остается все в той же степени развития, физически еще даже уменьшается, а не двигается вперед?» Ответил как-то неопределенно. «В одном году в раскопках нашли скелет не то человека, не то обезьяны, и это дает предположение, что человек произошел от обезьяны, и в этом роде еще». «Вот что, — говорю, — Александр Прокофьевич, вера моя создавалась не на курсах. Туда я пришла для получения некоторых знаний, и прошу вас оставить меня в покое. Из школы я не уйду, потому что люблю ее всей душой. Не уйду из курсов, потому что кроме получаемых там научных сведений, я отдыхаю там нравственно». И вот его последние слова. «Другим я определенно говорил, школа или курсы. А вам этого сказать не могу. Слава тебе, Боже, слава тебе».
1: Продолжение Аудиокниги «Житие исповедницы» Ираиды Тиховой, подготовленные Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, слушайте в нашем эфире завтра в это же время.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 7 октября, 24 сентября по старому церковному календарю, 19-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память первомученицы равноапостольной Феоклы Иконийской, преподобного Никандра, пустынножителя, псковского чудотворца, преподобного мученика Галактиона Вологодского, преподобного Коприя Палестинского, святого Владислава короля сербского, священномученика Василия Воскресенского диакона, священномучеников Андрея Быстрова и Павла Березина пресвитеров, преподобного мученика Виталия Кокарева монаха, мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Дьявол приступает с искушением к Богу-человеку. Кто же из людей бывает от того свободен? Тот, кто ходит по воле лукавого. Он не испытывает нападений, а только направляем бывает все на большее и большее зло. Коль же скоро кто начинает приходить в себя и задумывает начать новую жизнь по воле Божьей, тотчас приходит в движение вся область сатанинская. Кто с чем спешит, чтобы рассеять добрые мысли и начинания кающегося? Не успеют отклонить, стараются помешать доброму покаянию и исповеди. Здесь не успеют, ухитряются посеять плевелы среди плодов покаяния и трудов в очищении сердца. Не успеют худо внушить, покушаются добро покривить. Внутренне бывают отражаемы, внешне нападают. И так до конца жизни. Даже умереть спокойно не дают. И по смерти гонятся за душою, пока не минует она воздушные пространства, где они витают и держат притоны. Как же, ведь это безотрадно и страшно. Для верующего ничего тут нет страшного, потому что бесы только хлопочут около Бога боязливого, а силы никакой не имеют. Трезвенный молитвенник стрелы из себя на них пускает, и они далеко держатся от него, не смея подступить и боясь испытанного поражения. Если же успевают в чем, то по нашей оплошности, ослабеем вниманием или позволим себе увлечься призраками их, они тут как тут и начнут тревожить смелее. Не опомнись вовремя, закружат, а опомнится душа, опять отскочут и издали подсматривают, нельзя ли опять как-нибудь подойти. Итак, трезвись, бодрствуй, молись, и враги ничего тебе не сделают. Дорогие друзья, это были мысли на день сегодняшний святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам хорошего, доброго, мирного дня и помощи Божьей в ваших благих делах. Я познакомлю вас с передачами, которые сегодня прозвучат в нашем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10:30 в радиошколе православия «Урок добротолюбия». В 11 часов 10 минут книга Дмитрия Емца «Заступники земли русской». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» продолжаем слушать отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 10 минут репортаж Елены Сырневой из студии иконописи при храме на Крови. В 12 часов 30 минут звучащая книга для вас главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня в цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о программе «Семь слов Спасителя на кресте». В 13 часов 40 минут детям о Боге библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 14 часов 20 минут беседы о вечном, о грехе чревоугодия и борьбе с ним беседует священник Георгий Величкин. В 15 часов 10 минут мы повторим главы книги «Заступники земли русской». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут рубрика «Детям о Боге», а затем программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов».
В 17:20 предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Это вторая часть аудиокниги, посвященной житию исповедницы Ираиды Тиховой по книге архимандрита Дамаскина Орловского. В 18:10 приглашаем ребят послушать сказку «Иван-царевич и серый волк». В 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве в цикле «Православие и культура. Беседа о золотом веке меценатства в России». В 19:10 репортаж Елены Сырневой, а в 19:30 в цикле «Звучащая книга» мы предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мы желаем вам всего самого доброго, хорошего дня и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе в селе Коптелово, территории Алапаевской епархии, торжественно открыли памятник героям специальной военной операции, тем, кто исполнил высший долг служения Отечеству и ближним. В церемонии приняли участие глава муниципального округа Алапаевская Наталья Соколова, глава Коптеловской администрации Татьяна Никонова, ветераны боевых действий, их родственники, неравнодушные жители села. Чин освящения памятника совершил координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель Коптеловского храма в честь Вознесения Господня и иеромонах Серафим Шанин. По окончании чина освящения отец Серафим обратился к собравшимся с пастырским словом, напомнив евангельские слова Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Сегодня, на фоне известных событий, эти слова звучат особенно весомо, напоминая о тех, кто отдал жизнь ради других, явив пример подлинной христианской любви и самоотверженности. Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Далее в этом выпуске. В рамках празднования Собора святых Челябинской митрополии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открывается выставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Документальная фотолетопись расскажет о жизненном пути предстоятеля Русской Православной Церкви от детских лет до служения на патриаршем престоле. Особое внимание отводится визитам святейшего патриарха Кирилла на Южный Урал. На мультимедийных экранах в тач-панелях разместят архивные фотографии и документы, а также календарь с цитатами святейшего патриарха о вере, молитве, покаянии, прощении и пути добра. Торжественное открытие состоится 9 октября в 16 часов. Выставка будет работать с 9 по 22 октября. И в завершение выпуска. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил средства на развитие Александрийского приюта для женщин при храме в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района Ростовской области. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая 2026 года, сообщает Патриархия РУ. В рамках гранта Александрийский приют получил 500 тысяч рублей. На эти средства в приюте будет обустроена мини-пекарня. Для этого уже были приобретены специальное оборудование и мебель, тестомес, духовки и кулинарные столы. Благодаря тому, что мы смогли закупить оборудование для пекарни, наши подопечные мамы стали учиться печь. Несмотря на то, что у них нет профессии, они смогут потом пойти трудиться в кондитерский цех или работать на дому и, может быть, продавать выпечку, сказала руководитель проекта Галина Кочура. Они очень довольны тем, что есть хорошая печь, изучают, как правильно ей пользоваться. Поэтому очень надеюсь, что в будущем это даст свои плоды. Александрийский приют для женщин был создан в 2018 году по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия приходом Успенского храма хутора Курган. За это время помощь в приюте получили более 200 женщин, в силу различных причин, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Среди подопечных приюта – матери-одиночки, многодетные мамы, выпускницы детских домов и школ-интернатов. Особая категория – беременные женщины, оказавшиеся без крова и средств к существованию, что за время работы проекта на свет появилось 27 детей. В настоящее время в Александрийском приюте проживают 10 женщин и 13 детей возрастом от года до 14 лет. В приюте женщины получают проживание и питание. С ними проводятся занятия по уходу за ребенком, кулинарии, прививаются социально-бытовые навыки. Также их обучают компьютерной грамотности и шитью. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 октября по новому стилю или 24 сентября по старому. И сегодня Церковь творит память первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской, преподобного VI века Коприя Палестинского, благоверного князя Владислава Сербского XIII века, преподобного Никандра Пустынножителя Псковского Чудотворца XVI века, преподобного мученика Галактиона Вологодского, подвижника XVII века, священномучеников XX века, диакона Василия Воскресенского, пресвитеров Андрея Быстрова, Павла Березина и Никандра Грифского, преподобного мученика монаха Виталия Кокарева и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева. Прославляется икона Божией Матери Мирожская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о святом подвижнике, в честь которого вряд ли захотел бы кто-нибудь назвать своего ребенка. Итак, преподобный Коприй, новорожденным младенцем, был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Он лежал на куче того, что по-гречески называется «коприя». В житии переводчики смягчили значение этого слова и перевели как «перегной». Но если бы мы переводили сегодня, то мягким значением было бы «помет». В общем, нам понятно, в куче чего оставила мать своего младенца, спасаясь от преследования во время набега тюрков. Она просто выбросила свое дитя. Иноки подобрали младенца, назвали его Коприем, выкормили козьим молоком и воспитали в своем монастыре. Впоследствии святой Коприй принял иноческий постриг и провел в родной обители всю свою жизнь, достигнув высоты добродетели и дара чудотворений. Преподобный Коприй мирно скончался в 90 лет. Если говорить нам сегодня о поступке матери преподобного, то слов, правда сказать, находится мало. Оправдания ей нет, и вообще понять мать, выбрасывающую своего живого младенца, невозможно. Простите, это совсем не тот случай, что мы читаем в истории Моисея, когда женщина родила сына и скрывала его 3 месяца от преследователей, но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. А далее мы знаем, что и кормилицей Моисея стала сама его мать. О матери же святого Коприя говорить более не хочется, и мы не будем. Интересен в этой истории подход подвижников, нашедших младенца. Они не стали давать ему имя, что-то вроде «спасенный Богом» или «найденный». Они назвали его так, как мы бы точно не назвали в наши дни. Мягко говоря, навозником. И вот именно на этот момент хотелось бы обратить внимание тех людей, кто придает какое-то особенное, почти магическое значение именам. Думаю, не нужно быть каким-то чрезвычайно одаренным, чтобы предсказать судьбу человека с подобным именем, если бы значение имени оказывало реальное влияние на жизнь человека. Но мы можем с уверенностью сказать, что это имя ничего дурного святому подвижнику не принесло. Скорее наоборот, оно помогло ему сыскать особое смирение перед своими братьями. Проблема суеверного отношения к имени очень стара. Стремление придать имени какой-то особенный сакральный смысл встречается и на страницах Ветхого Завета. Вот мы читаем во 2 главе книги «Бытия». «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Сейчас для нас этот стих не звучит так величественно, как это было изначально. Для людей дохристианской древности имя выражало суть предмета. Для язычников было принципиальным правильно знать и произносить имена своих богов, чтобы мочь управлять ими. То есть Адаму дана высшая власть самому обозначать суть новоявленных животных, а значит иметь власть над ними. Ну и далее в Библии мы читаем, как Господь сам разрушает эти суеверные представления. Снова вернемся к истории с Моисеем. Вот Моисей у Купины спрашивает Бога о его имени. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Моисей намекает Богу, что братья его спросят: «Какое нам дело до твоего Бога, раз ты не знаешь его имени и не можешь управлять им?» А Господь ему говорит: «Я сущий». В греческом и еврейском тексте стоит слово, которое не перевести на русский одним словом. Можно привести примерно так: «Я таков, каким я и буду». То есть Господь указывает Моисею на то, что знание какого-то сакрального имени не даст власти над ним. Не Моисей будет управлять Богом, а Бог будет управлять народом израильским и выведет его из рабства фараона. Конечно, братья и сестры, на основании этого места Ветхого Завета написаны огромные книги по библеистике, и кто захочет, сможет об этом прочитать. Мы не успели поговорить о нелепой истории образования искусственного имени Иегова, что закралось в русский текст Библии, и еще много о чем. Но об этом в другой раз. Преподобный отче Коприя, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есею, умножил еси, обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко так и есть уготование. Бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи Его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огнь и воду, извел есины в покой, внидо в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе, с кадилом и овны вознесу тебе, волы с козлы.
«Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощузрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши меня Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познайте на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, приле голубине посребрение, и между рами ее блещание злато, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синае восвятим, восшел еси на высоту, принял еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся, Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих. Рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли, заповедь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенные сребром, расточи языки хотящие браним, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи,
вошедшему на небо небесе на востоке, все даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облаках, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я, углибов в темени глубины, и несть постояние, приидох во глубины морские, и буря потопимя, утрудихся завы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче в лаз главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася, да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти наподошено мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы. За нейго же Ты поразил еси, Тие погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Бог и Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в ним. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие мне злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищ есмь и убог,
Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой еси ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные моя души, недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвати, но грешные в покаяние, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголов пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
3: В Екатеринбурге 10 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресение» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в 6-м Всероссийском форуме классных руководителей. Владыка Евгений 2 октября выступил экспертом на панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов», которая состоялась в рамках форума классных руководителей и первого форума директоров школ. В ходе панельной дискуссии эксперты говорили о вызовах, которые стоят перед современными образовательными организациями, педагогическим сообществом и родителями. Диалог затронул тему обеспечения безопасности подрастающего поколения. Участвуя в экспертном обсуждении, митрополит Евгений ответил на вопросы, какова роль веры и институтов вероисповедания, как помочь молодым людям и их родителям преодолеть современные вызовы общества. На панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов» говорили о том, как избавить наших детей от деструктивного информационного воздействия и как говорить со школьниками на эти острые темы, написал в своем Макс-канале митрополит Евгений. Председатель синодального отдела рассказал также о патриаршей программе изучения Библии, объяснил, как можно стать ее онлайн-участником, а также представил интернет-платформу «Клевер Лаборатория». Просветительский проект включает 13 образовательных программ о духовно-нравственном воспитании на страницах «Клевер-журнала». Регулярно публикуются статьи. Ежемесячно около 200 тысяч педагогов заходят на платформу за методическими материалами для проведения уроков. Митрополит Евгений отметил, что сегодня «Клевер-лаборатория» насчитывает около 2,5 миллионов уникальных пользователей. Напомним, 6-й Всероссийский форум классных руководителей и 1-й форум директоров школ прошел с 30 сентября по 2 октября этого года в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум классных руководителей ежегодно проводится Минпросвещение России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 9 мая 2020 года. Форум объединяет активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Далее в этом выпуске. Члены клуба «Про добро», действующего в Тритобольной центральной библиотеке село Глядянская Курганской области, побывали в агропарке «Нагорская мельница». Участников клуба сопровождал благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин. Состоялись мастер-класс по изготовлению пряников и экскурсия на мельнице. Такие встречи напоминают, как важно сохранять связь с традициями и делиться добром, рассказали в Курганской епархии. И в завершение выпуска. Участники 17-го Всероссийского форума «Вместе ради детей» в фокусе «Семья» посетили Бесердский центр социальной помощи семье и детям. Около 30 специалистов со всех уголков России приехали в поселок Бесердь, чтобы познакомиться с уральским опытом работы. Гости также посетили храм святого преподобного Серафима Саровского, познакомились с его историей и обустройством, увидели, что храм является еще и пунктом помощи фронту. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие слушатели, сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 15 стих. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Дорогие братья и сестры, а сейчас обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Дьявол приступает с искушением к Богу-человеку. Кто же из людей бывает от того свободен? Тот, кто ходит по воле лукавого, он не испытывает нападений, а только направляем бывает все на большее и большее зло. Коль же скоро кто начинает приходить в себя и задумывать начать новую жизнь по воле Божией, тотчас приходит в движение вся область сатанинская. Кто с чем спешит, чтобы рассеять добрые мысли и начинания кающегося? Не успеет отклонить, стараются помешать доброму покаянию и исповеди. Здесь не успеют, ухитряются посеять плевелы среди плодов покаяния и трудов очищения сердца. Не успевает духа внушить, покушается добро покривить, внутренне бывают отражаемы, внешне нападают и так до конца жизни. Даже умереть спокойно не дают, и по смерти гонится за душой, пока не минует она воздушные пространства, где они витают и держат притоны. Как же, ведь это безотрадно и страшно. Для верующего ничего тут нет страшного, потому что бесы только хлопочут около богобоязливого, а силы никакой не имеют. Трезвенный молитвенник стрелы себя на них пускает, и они далеко держатся от него, не смея поступить и боясь испытанного поражения. Если же успевают в чем, то по нашей оплошности. Ослабеем вниманием или позволим себе увлечься призраками их, они тут как тут и начнут тревожить смелее. Не опомнись вовремя, закружат, а опомнится душа, опять отскочит и издали посматривают, нельзя ли опять как-нибудь подойти. Итак, трезвись, бодрствуй, молись, и враги ничего тебе не сделают».

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия урок добротолюбия ведет священник Константин Карипанов.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие». В прошлый раз мы читали 76-е слово и говорили о том, что человек после крещения беса в себе не имеет. И все то, порой, казалось бы, непобедимые страсти, которые мучают людей, они вовсе никак не свидетельствуют о том, что бес внутри меня. Желание, похоть, страсть ощущается как мой собственный помысел. Я непрестанно думаю об этом, об этой машине, об этой квартире, об этой женщине. Вот, непрестанно, но мне нужна не отчитка, мне нужно покаяние и серьезная духовная работа над тем, что темную часть своей души все-таки отвергнуть, отдать благодать, исцелиться, наконец, довершить крещение, пустить благодать в ту темную область своей души, которую я еще не отдал, потому что очень люблю эту страсть. Это удовольствие. Нужно покаяние, а не отчитка. А часто люди, думая, что вот встречая какое-то сопротивление внутри себя, какой-то навязчивый помысел или страсть, они думают, вот это бес во мне, он меня влечет, он меня мучит, надо мне отчитаться. Вот. Вполне себе, ну, скажем, совершенно не бесноватый человек. Абсолютно вот, нормальный в этом смысле. Просто страстный. И страсть является той почвой, на которой паразитирует бес извне. Отчитка ничего не даст. Потому что он не внутри тебя. Даже если бы там попали бы к святому человеку, он ничего не сделает. Потому что это твоя проблема, а не Божья. И ничего он сделать не сможет, потому что ты любишь тьму, ты любишь не Бога. Как этому поможет отчитка? Она не решит за тебя проблему, но может возникнуть плохое. Ты попадаешь туда, где действительно бесы кишат. И имея только одну страсть, вдруг неожиданно ты можешь получить, скажем, еще раздуть в тебе парочку других страстей так, что будет хуже, чем было. Но лучше, как это и было раньше, осознать, что дело не в том, что в тебе кто-то живет. Никто там не живет, кроме тебя самого, после крещения. А в том, чтобы ты осознал свою страсть, свою зависимость, отверг ее в покаянии и молитвенно, молитвенным подвигом, усилием воли, принуждая себя к исполнению заповеди Божьей, исцелил бы сердце благодатью, которая тебе уже дана, она проникнет и уврачует эту темную часть твоей души. Да, к сожалению, к великому сожалению, как мы в прошлый раз говорили, человек ничего этого не знает. И крестится он, мало того, что он не знает, он крестится еще чаще всего во младенчестве, и никто ему этого не говорит, никто ему так Евангелие не прочитывает, никто ему о Боге не рассказывает, о страстях не рассказывает, ни о чем не рассказывает. И человек, постепенно вырастая в детстве, это происходит крайне редко, но таки может произойти, и все ж таки уж ну, бывают совсем плохие вещи. Ну, в наше время особенно, раньше такое было крайне редко, сейчас чаще ребенка мог бы потащить в такие места, куда и взрослому суваться нельзя, да и вообще никому живому существу лучше не суваться, а мы детей туда тащим, и тогда случаются нехорошие вещи. Вот. Но это так или иначе бывает, да, что человек взрослый и ребенок, ничего не знающий, начинает жить так плохо, либо допуская разные несправедливости, либо открыто поклоняясь сатане, бывает и такое, что только угодно, и он действительно теряет. Теряет тот покров благодати Божьей, который с ним, ну вот, над ним была распростерта. И с ним происходит то, что описал Христос в евангельской притче. Вышел сатана, бес, походил, побегал. Возвращается и видит, что дом, из которого он изгнан, убран, услан, но пустой. Благодати там нет. И он берет других 7 бесов, вселяется снова в этого человека. Бывает человеку хуже, чем был. Такое бывает из-за того, что человек, притча во языцах, ну что ж с этим сделаешь? Человек не хочет знать, как ему жить по-христиански. Вот приезжает он в Англию, ему надо выучить английский язык, изучить английские законы, знать, как тут жить, как водить, в конце концов, машину с неправильным рулем по неправильным дорогам. Он старается это изучить. Конечно, поверхностно, но все-таки. Вот покупает человек какую-нибудь сложную аппаратуру, сидит, читает инструкцию, ну хотя бы первые главы, хотя бы понять, какие кнопки. Вот покупает он прибор сложный, учится на него, на курсы повышения отправляет. Единственное, чего не делает человек, это он не забирается изучать ту христианскую жизнь, духовные правила, которые вот, крайне необходимы после того, как он крестился. Но не хочет он этого изучать. Поэтому случаются вот такие вещи, и никто в этом не виноват, кроме самого человека. Ну вот человек помыкался, разрушил все, что можно разрушить, отравил себя всем, чем можно отравить. Душа никакая, духовная жизнь никакая. Вот, было, что в нем и 7 бесов сидело, но так или иначе, как это произошло, скажем, с Марией Египетской или с Марией Магдалиной. Ну, с Марией Египетской больше наш вариант проходит. Вот. Одного обращения человек к Богу достаточно, чтобы все бесы пошли вон. Если человек не стал бесноватым, это особая история, мы ее не рассуждаем, они всем известны. Это особый случай, к нам он не относится. Это особый случай промыслительно, особый случай. Во всех остальных случаях даже очень плохие люди вовсе не бесноваты. Но их страсти действительно настолько пропитаны бесами, что вот как Мария Египетская, вот ненасытная страсть. И вот столько человек, стоит человеку обратиться, как все власть бесов над ним заканчивается. Он по мановению Божьей любви, Божьей силы, Божьей милости – тот дар благодати, который в нем, как семечко под спудом лежал, вдруг пускается в рост. Человек начинает плакать, начинает осмыслять свою жизнь, переворачивать все то, что он делал. Вот, и проснувшаяся в нем благодать Святаго Духа изгоняет прочь всякую нечистую силу. Вот, и он возвращается к Богу, делая способным осуществлять заповеди Божьи. Делает это, хорошо ли, плохо ли, вот. Но, как и в первом случае, в прошлый раз мы разбирали, вполне на его, если он не все оплакал, не все отдал Богу, бесы по-прежнему могут действовать. Но действуют они с большей силой, и с большей наглостью. Поэтому, скажем, человеку, который покрестился, вот, очистился, но очень любит, например, что называется, клубничку, ну, там вот, скажем, показ мод посмотреть по телевизору или на пляже попялиться на что-то, ну, больше-то ни-ни, вот, так-то себя блюдет. Вот. Но вот так вот как бы в замочную скважину, будто бы Бог его не видит, подглядеть, Это одно. И, естественно, к нему постоянно преследуют подобные помыслы. Постоянно с ними вынужден, если не бороться, то хотя бы сопротивляться. Они, не сказать, что сильно наглые, но постоянно лезут в голову, постоянно хочется смотреть вот это вот, смотреть. Постоянно хочется вот как-то, ну вот не может он жить, чтобы не поподглядывать, не попялиться, что называется, не полюбоваться. Да, больше он ничего не делает. Но это становится для него страстью. Вот. Но он ничем больше ничего не сделал. Это такая тлеющая, вонючая нечистота. Но она неотвязна. Ему уже там, может быть, под 80, а он все сидит и смотрит на показ молодых девушек. Вот, и пялится, и не может ничего с этим сделать. И, в общем-то, нехорошо это. Но это просто нечистота. Но ему никогда, слава Богу, не узнать той брани, которую пережила Мария Египетская. Потому что она-то не пялилась. Она-то грешила после крещения так, как не грешил никто. И вот над ней-то власть была взята сильно. И ей-то для того, чтобы не согрешить, приходится бороться до смерти. И, ну и тогда, и в случае Марии Египетской, бес не внутри ее. И отчитка ей не нужна, бес снаружи. Он имеет над ней великую власть, потому что ее душа, хотя и уже очищенная, пропитана благодатью, но по человеческой своей природе очень была зависима от них, от этих блудных страстей. Они пытаются эту блудность в ней воспламенить. Она сама уже не блудница. Ее сердце чистое. Но они пытаются всковырнуть и вернуть душу на привычные рельсы удовольствия. И вот для того, чтобы это не произошло, она стоит насмерть. Если бы душа у нее была хоть чуть-чуть, вот осталось бы там кусочек маленький, там, не знаю, с ноготочек тьмы, вот чтобы она пожалела, не отдала, она бы пала. Но она всю себя отдала Христу в один момент. И все ее сердце исцелилось в один момент, полностью, раз и навсегда. Но привычка осталась. И вот это была когда-то, эту привычку, эту прежде омертвевшую душу бесы хотят расшевелить. А поскольку она была им предана, Бог попускает это действовать извне для того, чтобы душа стала такой, какой она в конце концов стала. Как в других словах, ну и, собственно, и здесь же тоже. Бывает же сие по попущению Божьему, чтобы человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бурю, огонь и искушение. Чтобы душа ее стала как адамант, как непоколебимый столб, чтобы она смирилась настолько, чтобы совершенно уподобиться своему Богу, чтобы всю, даже телесно, ее объяла благодать Святаго Духа. И за каждый раз, когда день, когда ее воля соглашалась с волей своей плоти, плоти, а небесов, с волей плоти, вот. Она терпела насилие бесов, которые старались снова вернуть ее к угождению своей плоти. Она теперь ей владела и не позволила, не уступила им свою плоть ни на йоту, ни на ноготок. Вот. И, но брань ей пришлось выдержать огромную, которую этому не очень сильно похотливому мужичку никогда в жизни не пережить. Да и не надо. Не надо. Это тоже ведь неплохо сохранить себя и всего лишь иметь маленькую пакость. Но и с этой маленькой пакостью ему придется в конце концов побороться, иначе он не сможет увидеть своего Бога, потому что только блаженны чистые сердца. А если сердце нечисто, то там придется что-то тебе переживать все равно. Ибо ты возлюбил нечто больше, чем своего Бога. 77-е слово. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа. Ну, по-гречески слово «дух», «нус», то есть слово «нус» может переводиться как «дух» и как «ум». Утаивая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует в душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко держать в себе сие обретение, тот приходит к желанию отрещись с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобрести то поле, на котором нашел он сокрытом сокровище жизни, имеется в виду притча из Евангелия от Матфея. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в котором укрылась благодать Божья. Затем, по мере преуспеяния души и божественный дар благодати, обнаруживает в уме свою благостыню. Но тогда же и бесом попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла, и соделать смиреннейшую по той причине, что когда подвергается на таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. С нами происходит неизбежное бедствие со всеми нами. От времени крещения нашего собственного до времени обращения, настоящего глубокого обращения к Богу, проходит некоторое, а чаще всего достаточно большое количество времени. Из-за этого мы не только оскверняем свою душу, оскверняем благодать крещения, но раздираем в клочья ту самую светлую ризу, в которую были облечены в день крещения. Естественно, мы раздираем ту броню, в которую нас облачила благодать. Лишаемся той силы, в которой облеклись, когда крестились. И получается, что... Но вот мы делаемся такими, ну, как я говорил про Марию Египетскую, уязвимыми. Вот. И наша вся жизнь, все, что нам дано было в таинстве крещения, превращается в некоторые лохмотья. Вот. И, конечно, в таком виде мы очень уязвимы для воздействия бесовских помыслов. Помыслов врага, которые, ну вот, паразитируют на наших страстях, раздувают наши страсти до самых невозможных размеров, еще более разрушая нашу ризу Христову, в которую мы когда-то облеклись в день крещения. Не потому что запятнана, она пормана лохмотьем, но все это извне. Это, конечно, очень плохо, как говорит Симеон Новый Богослов, нам остается только купель покаяния. Купель крещения мы все разбрызгали, разметали. Нам остается купель покаяния. У него интересный образ есть, что количество слез должно быть сообразно с количеством воды, в которой мы крестились. Это, конечно, метафора, но суть говорит о том, что две слезинки тут не помогут. Вот. Но гораздо хуже то, гораздо хуже. Понятно, лохмотья, все порванная одежда, надо каяться, плакать, зашивать этот разорванный нашими грехами, страстями хитон Христов. Но гораздо хуже, быть может, гораздо хуже то, что мы не заметили. Мы не заметили, как была потеряна благодать. Мы не помним того, что в нашем сердце вообще была благодать. Мы не помним вообще день крещения, помним, что с нашим сердцем что-то тогда произошло, не помним, потому что мы ни от чего не отрекались, ничего не просили. Мы просто вот совершили некий обряд Как кукла, нам только говорили, что делать, а мы ничего не чувствовали. Благодать-то мы не почувствовали. А потому мы не можем понять, тогда, когда уже обратились к Богу, обратились в церкви, не можем понять, что все, что теперь с нами по обращению происходит, есть действие той самой благодати, которую мы получили в таинстве крещения, что в нас все и совершает эта самая благодать. И поэтому мы, когда обращаемся к Богу, мы не ощущаем вновь забивший источник благодати в своем сердце. Не переживаем то же самое, что было в крещении. А мы просто наконец-то уверовали, обратились и начинаем каяться. Вот. Мы не возрождаемся, хотя на самом деле вроде возрождаемся. Вот, вроде жизнь наша меняется, но мы все это приписываем себе. Это мы такие умные стали, это мы такие стали духовные, это мы стали такие благочестивые. Вот, и поэтому все приписываем себе. А потому долго. И почти с никаким успехом нам приходится бороться с гордыней, с тщеславием, с приписыванием все себе. У нас ничего не получается. Потому что для того, чтобы получилось, надо признать, что мой приход в церковь обусловлен благодатью. Это не я пришел в церковь, а меня привела сюда благодать. Она меня научила молиться. Она меня приучила поститься. Она меня сделала то, что мне нравится быть в храме. Вот как, напомню, пишет об этом блаженный Диодор. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума всегда, утаивая присутствие свое от самого чувства Его. Когда же кто-то начинает любить Бога, тогда он испытывает сладость, не понимая, что это сладость от благодати. Благодать пребывает, мы ее не чувствуем, мы даже там грешим направо и налево. Мы не благодарим, мы ничего не переживаем, но вдруг мы начинаем ходить в храм и умиляемся. Мы начинаем ходить каждое воскресенье на службу, нам нравится. Мы начали соблюдать пост, и он нас вдохновил. Эта благодать сообщила нам, приобщила своей радость. Именно благодать услаждает наше чувство радостью отречения. Радостью инаковость, радостью ненормальность. Над нами смеются, а нам неплохо. Над нами крутят пальцы у виска, а мы не обращаем внимания. Мы перестали есть любимую еду, и хоть бы что. Мы стали молиться по ночам, и ни во что это вменяем, нам это нравится. Мы думаем, вот мы какие стали. Нет, это благодать. Приобщила нас радости отречения. Это благодать воспламенила нашу решимость и приобщает эту решимость радостью. Да, как дальше пишет блаженный Диодор, мы возгордимся, мы припишем все в себе, и сладость эта пропадет. Пропадет для того, чтобы мы осознали, что мы немощны. И что сладость отречения, сладость жизни с Богом, сладость молитвы и постов, сладость не мысли не о себе, а постоянного как бы отдачи Богу и людям, именно сладость – это то, что дает благодать. А если благодать уходит, это просто невыносимый подвиг. Но мы должны его делать, сознавая, как мы немощны. И только с помощью благодати мы делаемся способными на подлинно переживание своих отношений с Богом и своих отношений христианских с людьми.
0: Вы слушали урок «Добротолюбие» в радиошколе православия. Его провел священник Константин Карипанов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 17-й фестиваль колокольного звона «Даниловские колокола» состоялся в Даниловском мужском монастыре 27 сентября. Впервые в фестивале «Даниловские колокола» приняла участие старший инструктор Уральского колокольного центра Ольга Мчедлидзе. Уже в 17-й раз звонари из разных городов России собрались в Москве, чтобы порадовать зрителей фестиваля богатой программой колокольных звонов и поделиться опытом. Мероприятие открыл старший звонарь Данилова монастыря и руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман Огрызков. Пастырь поприветствовал и поблагодарил участников за то, что они нашли возможность принять участие в традиционном фестивале. Слушателям пожелал наполниться радостью и прикоснуться к прекрасному искусству колокольного звона. Звоны прозвучали на 18 исторических колоколах, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году. В начале 20 века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу. После закрытия монастыря весь набор был выкуплен у представителя власти, меценатом Чарльзом Крейном. Даниловские колокола представляли собой значительную духовную и культурную ценность. Колокольный ансамбль Даниловой обители, единственный в Москве и четвертый в России, полностью сохранившийся после революции 1917 года. По своим масштабам и качествам он занимает второе место в музыке после Ростовского колокольного ансамбля. Фестиваль стал любимым москвичами и гостями столицы, которые специально приезжают, чтобы послушать звоны древнего колокольного ансамбля. Колокольня Данилова монастыря – место с особой акустикой и глубокой исторической связью с русским звонарским искусством, рассказала Ольга Бичаковна. Звучание даниловских колоколов, на мой взгляд, более мягкое, чем у уральских. В этом году на фестиваль приехали 29 звонарей из 20 городов России – Ярославля, Екатеринбурга, Костромы, Вологды, Красноярска, Омска, Новосибирска. На колокольню также поднялись и порадовали своим мастерством звонари из Белоруссии. Такое представительство сделало программу фестиваля по-настоящему многогранной, подчеркнуло богатство и разнообразие колокольных звонов фестиваля. Каждый участник привез звон своего края с характерной ритмикой, интонацией и узнаваемым голосом региона. «Меня впечатлил высокий исполнительский уровень участников фестиваля, в программе которого прозвучали не только канонические звоны, но и импровизации». Слушатели имели возможность наблюдать за тем, что происходит на колокольне, на большом экране, установленном на монастырской площади. Своими звонами и искусством порадовали старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зимин, звонарь Сретенского Ставропигиального мужского монастыря Николай Иванович Завьялов, коллектив звонарей Данилова монастыря. Палитра звонов была разнообразна. Здесь представлены разные манеры и техника исполнения. Звонари представили не только традиционные церковные колокольные звоны, но и целые колокольные мелодии. Звон над городом, звон над Волгой. Концерт длился на протяжении 2 часов. После завершения концерта перед монастырем Троицкого собора на передвижных звонницах профессионалы-звонари давали мастер-классы, делились тонкостями своего мастерства. В день фестиваля на соборной площади монастыря собралось более 300 зрителей. Далее в этом выпуске. В Якутском епархиальном управлении состоялась встреча архиепископа Якутского и Ленского Романа с народным депутатом Республики Саха-Якутия Сергеем Александровичем Ларионовым. Собеседники говорили о Якутии и ее церковной жизни, о деятельности якутского отделения Императорского православного палестинского общества. Главной темой встречи стало строительство храма в честь апостола и евангелиста Матфея в поселке Усть-Мая. И в завершении выпуска. В храме святителя Николая в Новой Слободе города Москвы совершена божественная литургия на французском языке. Богослужение возглавил протоиерей Игорь Давыдов в сослужении диакона Фомы из Бурунди. В алтаре молились 4 ставленника из Африки, готовящиеся к рукоположению. После литургии за чаепитием будущие священнослужители патриаршего экзархата в Африке рассказали о своих религиозных поисках и причинах, побудивших их присоединиться к Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Ян Усмашвец. Многие ратные походы совершил князь Владимир против печенегов. Внезапно, налетая конными отрядами, то и дело тревожили печенеги Русь, грабили, сжигали города, захватывали большие полоны. Много бед терпела наша земля от таких воинственных соседей. В 992 году двинулись печенеги на Киев от Сулы реки. Быстро скакали печенеги, надеялись врасплох напасть на город, сонной переколоть дружину и столь же стремительно с богатой добычей отхлынуть в степи, пока не собралось русское ополчение. Однако князь Владимир, зная привычку печенегов налетать внезапно, заблаговременно расставил на границе небольшие дозорные отряды – сторожи. Сидит на дубу дозорный позвезд, чутко вслушивается, вглядывается в степь. Не заволокло ли горизонт пылью, поднятой тысячами конских копыт? Слипаются у позвезда глаза, заснул бы, да серчает воевода, коли узнает. Всю ночь просидел позвезд на дубу, а к рассвету дело стало, не выдержал, задремал. Недаром, говорят, самое сонное время — рассвет. Да только вдруг слышит позвезд сквозь сон, словно низкий гул нарастает, гром не гром, а будто ракочет что-то. Протер дозорный глаза и видит, с востока движется темная туча. Состоит та туча из тысяч черных точек. Все громче гул, все ближе туча. Вгляделся дозорный и видит, каждая маленькая точка — всадник, каждая большая точка — повозка. Печенеги! Принесло поганых на нашу голову! — понял позвезд. Прыгнул он с дуба на привязанного под ним коня, взмахнул нагайкой, что было мочи, поскакал к Киеву предупреждать князя Владимира. Скрипят повозки, катятся арбы, ползет неисчислимая рать печенежская, а с ней вместе движется на русскую землю большая беда. Заранее узнав о приближении печенегов, князь Владимир с дружиной встретил их на реке Трубеже у брода. Русские стояли на одном берегу, а печенеги на другом. И, не решаясь вступить в бой, осыпали друг друга стрелами. Так прошло несколько дней. Но вот как-то утром стрелы перестали сыпаться с неприятельского берега. Странная тишина повисла над печенежским станом. Притихли и русичи. Две огромные рати стояли неподвижно. Слышно стало даже, как шумит вода в реке. В этой тишине печенежский князь подъехал к берегу и громко позвал Владимира, князя русов. Владимир бесстрашно выехал к нему навстречу. Его белый жеребец, беспокойно пофыркивая, зашел в воду и потянулся пить ее. «Зачем нам напрасно губить свои рати?» — крикнул печенежский князь. «Решим дело, как наши прадеды. Единоборством. Есть у меня в войске могучий богатырь. Выпусти против него своего мужа. Коли твой муж победит, не станем мы 3 года ходить на Русь. А если победит мой боец, то берегись, 3 года будем разорять вашу землю». «Согласен, только покажи сперва своего бойца», — заподозрив подвох, крикнул Владимир. Печенежский князь махнул рукой, и из его войска, ухмыляясь, выдвинулся муж огромного роста. Был он так могуч и тяжел, что ни один конь не держал его. Со страхом смотрели русские воины на такого противника. Возвратясь в свой стан, Владимир приказал кликнуть клич: «Кто осмелится выйти против печенега?» А сам, сойдя с коня, сел у шатра, ожидая. Однако глашатые не выкликали охотников. Все было тщетно. Никто не отваживался выступить против такого великана. Стыдно стало Святославичу. «Неужели оскудела Русь на богатырей?» — спросил он у Добрыни. Развел руками Добрыня. Но тут неожиданно к князю подошел высокий старик и, поклонившись, сказал: «Позволь слово молвить». «Говори, старче». «Есть у меня 5 сыновей. С 4 я пришел сюда, а меньшой сын дома остался. С детства никому не удавалось одолеть его. Один раз стал я его ругать, а он в ту пору мял руками воловью шкуру. Осерчал он и порвал шкуру надвое». Подивился князь Владимир такой силе и приказал послать за младшим сыном старика. Вскоре посланные дружинники вернулись с коренастым парнем. С сомнением взглянул на него князь. Хоть и жилист был сын старика, однако совсем не выглядел богатырем. «Как зовут тебя?» «Ян Усмашвец», — с поклоном отвечал юноша. «Можешь ли совладать с печенегом?» «Про то один Бог знает. Не ведаю я силы своего супротивника, княже. Прежде испытай меня». «Как испытать тебя?» «Вели привести большого и сильного быка. Пускай прижгут его раскаленным железом, разозлят и выпустят на меня».
2: «А не испугаешься? Ведь на рога поднимет тебя бык», — усомнился князь.
1: «Если устрашусь быка, где мне с печенежским великаном совладать?» — спокойно отвечал юноша. Святославич велел привести быка и прижечь его раскаленным железом. Когда рассвирепевший бык, выставив рога, помчался на Яна, тот ловко увернулся, схватил быка рукой за бок и вырвал клок кожи вместе с мясом. Обрадовался Владимир. «Прошел ты испытание. Вижу теперь, что можешь биться с печенегом. Помни лишь, не за себя ты борешься, за землю русскую». Молча склонил голову Ян Усмашвец. На другое утро печенежский князь вновь выехал к реке и стал насмехаться. «Где же ваш боец? Небось от ужаса в чащу лесную убежал». «Здесь наш боец», — отвечал Святославич. Выступил против печенежского великана Ян Усмашвец. Встали они на виду у 2 ратей, разглядывая друг друга. Громко расхохотался великан, когда увидел Яна, который был роста среднего, и головой доставал ему лишь до плеча. Наконец богатыри сошлись и стиснули друг друга в объятиях, от которых затрещали кости. Вскоре почувствовал Ян, что изнемогает, одолевает его печенег. Подумал он: «Не остави меня, Господи! Помоги мне, Пресвятая Богородица!» Едва так подумал, как прибыло у него силы. Сдавил он печенежского великана, поднял над головой и
2: так грянула землю, что убил насмерть. Закричали в страхе печенеги, ибо сочли это за дурное для себя предзнаменование. Так и оказалось. В тот же миг воодушевленные русичи обрушились на них и отбросили в степи. Едва смогли спастись печенеги. На радостях князь Владимир пожаловал отважного Яна и его отца в бояре и приблизил их к себе. А на том месте, где бились бойцы, заложил город Переяславль. Оттого было дано городу такое имя, что перенял здесь славу у грозных печенегов богатырь Ян Усмашвец. Позднее дружинные певцы, передавая из уст в уста рассказ об этом подвиге, позабыли имя героя. Не Ян Усмашвец ли стал у них Никитой Кожемякой?
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

Разговор по душам станет наш исповедальным. И о сказанном будем помнить с тобою всегда.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: На словах описанная нами схема проста, но для исполнения ее на деле требуется сосредоточение всех сил человека и преизобильное содействие божественной благодати. Поскольку Бог всегда расположен к человеку и, более того, Сам просит нас, говоря: «Сын мой, дай мне Твое сердце», то и мы должны послушно и всецело приносить себя в жертву Господу, следуя подвижническим правилам наших святых отцов. Посему будем бдительны по отношению к первым помыслам после сна. И хорошие, и плохие сны, и мечтания – все то, что оставит после себя ночной отдых, тут же стираем из ума, после чего сразу беремся за имя Христово, дыхание нашей души. Потом, освежив немного лицо водой, чтобы проснуться окончательно, выпиваем для бодрости чашку кофе или еще чего-либо тонизирующего, читаем Три Святое, символ веры, достойный есть, и садимся на свое место молитвы, держа в руке оружие против дьявола, четки. Старец говорил нам: «Сел на свою скамеечку для бдения, не начинай внутреннюю молитву сразу, но сначала собери свой ум и помысли немного о смерти и о том, что последует за ней. Помысли, что это последняя ночь в твоей жизни. Все предыдущие ночи и дни прошли и привели тебя к этой границе твоей жизни. Однако об этой ночи, которая перед тобой, можешь ли ты быть уверен? Передаст ли тебя ночь сия новому дню, или же отошлет к надвигающейся смерти? А сколько людей умирает в мире каждую ночь? Уверен ли ты, что не окажешься и ты среди них? Помысли, что вот уже скоро, когда ты будешь отходить, твою душу придут искать ангелы либо демоны, согласно делам твоим. Демоны, эти злостные обвинители, в час смерти приводят на память все лукавые деяния твоей жизни и подталкивают к отчаянию. Ангелы противопоставляют этому то, что сделано по Богу. И от этого предварительного суда зависит шествие души на небо. За сим следует воздушное мытарство, потом престол судьи и затем решение праведного судьи. И если концом всего этого будет вечная мука, то что же ты будешь делать, о окаянная душа? Что сможешь дать ты в тот час, чтобы спастись? Приди же в себя, как тот блудный сын, который покаялся и испросил милости у всемилостивого Бога. То, что ты делал бы тогда, сделай сейчас. Ты согрешил, покайся. Сие ныне время благоприятно. Если человек без образов и фантазий хотя бы на короткое время проникнется этими мыслями, то он приходит к умилению, его сердце умягчается, делается подобно воску, и ум перестает рассеиваться. Память смерти обладает тем преимуществом, что побеждает житейскую ложь и рождает в сердце печаль по Богу. В этой атмосфере умиления можно начинать немногословную и непрерывную умную молитву. Когда ум твой собран, когда твой дух стал сокрушенным и смиренным, тогда преклони голову и обрати свое внимание к сердечному месту. В этот момент сердце тоже сокрушенно и смиренно. Оно ждет, когда в него снидет ум, чтобы вместе с ним принести мольбу Всеблагоутробному в надежде, что он не уничижит. Процесс дыхания тела начинается со вдоха через ноздри. Через молитву соедини с ним дыхание твоей души. Вдыхая, произноси молитву один раз, прослеживая ее снисхождение до самого сердца. И выдыхая, повторяй молитву еще один раз. Там, в сердечном месте, где останавливается вдох, утверди свой ум. И с неослабным вниманием вдыхая и выдыхая, следи за сопутствующей вдоху и выдоху молитвой. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Мобилизуй в молитве всю свою любовь к Богу и без мечтаний и образов про себя поминай имя Господа Иисуса. Отметай от себя любую мысль, даже самую привлекательную, самую чистую и спасительную. Это есть не что иное, как от десных искушений лукавого, чтобы остановить молитву. Презри все лукавые помыслы, сколь бы постыдными, скверными и кощунственными они ни были. Не смущайся ими, ибо они не твои, ты за них не отвечаешь. Бог знает, откуда они приходят. Только не ленись, не бойся, не увлекайся и не сочетайся с ними. Если твой ум начинает немного парить, то как только поймешь, что уклонился от правильного места и способа молитвы, возвратись обратно. И если увлечешься парением снова, то снова возвратись. Сколько раз рассеешься, столько раз и возвращайся. Бог увидит твой труд и желание и понемногу укрепит твой ум. Поскольку ум умеет обыкновение блуждать, а также оставаться там, где болит, то ты сдерживай свое дыхание. Не выдыхай сразу после вдоха. Это вызовет небольшую безвредную боль в сердце, то есть там, где мы желаем утвердить свой ум. Эта маленькая боль, подобно магниту, будет притягивать и удерживать ум вокруг себя, чтобы, подобно служанке, служить ему. И действительно, сладкое имя Господне, прежде всякого имени, данное нам для призывания с болью и сокрушением, понемногу, со временем, производит измену десницы Вышнего, там, где прежде обитал грех. Вращение молитвы в сердечном месте настолько расширяет границы сердца, что оно становится другим небом, способным вместить невместимого. За престол сердечный будет вестись война и крепкая брань. Вначале дьявол будет действовать посредством страстей и их зловонных испарений, то есть различных противящихся молитве помыслов. И чем более с помощью поста, бдения, молитвы и других аскетических упражнений ты будешь выбивать у него почву из-под ног, тем больше он будет неистовствовать и усиливаться по попущению Божию, изливать свою злобу и вероломство посредством различных злокозненных воздействий, искушений и скорбей. Но его вмешательство всегда будет ограничивать заботливый промысел нашего Небесного Отца в соответствии с возможностью человека отражать атаки супостата. Перед искушением подвигоположник Христос всегда сокровенно дарует подвязающемуся благодать, чтобы с помощью этой благодати была сокрушена ярость дьявола, и он возвратился побежденным и постыженным. Терпя скорби, мы должны приносить Господу столько радости, сколько раньше принесли ему огорчения, соблазняясь грехом. Тогда радовался дьявол и скорбел Бог, а теперь очередь радоваться Богу и скорбеть и разрываться от злобы дьяволу. Но дело это не одного и не двух дней. На это требуется много времени, замечает божественный Златоуст. Необходим большой подвиг и много времени, чтобы был изгнан дьявол и вселился Христос. Но поучитесь и потерпите Господа Бога нашего, донде же ущедритный, и ничего другого не просите у Господа славы, кроме милости. Прося же милости, просите ее со смиренным и милостивым сердцем, и взывайте с утра до вечера, и, если возможно, всю ночь, «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и понуждайте свой ум на это дело вплоть до самой смерти. Подобные советы дают все святые отцы, каждый по-своему и своими словами, основываясь на богатом опыте брани и победы над дьяволом, которого раздражает и буквально обессиливает непрестанная умная молитва. «Братья, всегда дышите Христом», побуждает нас наставник пустыни, преподобный Антоний Великий. «Всегда поминай Бога, и ум твой станет небом», говорит преподобный Нил Синайский. Чем усерднее молится человек, тем больше очищается его сердце и просвещается ум, тем крепче становится произволение к добру, тем ощутимее внутренне являет себя Царствие Божие и приносит радости человеку, который создан по образу Божию и ради которого Бога человека Иисус покрыл все небо и всю землю своей добродетелью, страданием и воскресением. Еще здесь вкушает благо небесного царствия тот, кто умертвит свой вкус для земного, кто отвратит свои чувства от красот мира и даже до смерти мужественно встанет на борьбу против нападок миродержца. Тишина помыслов, мир сердца, сладко текущие слезы, восхищение ума, познание таинств, преизбыток любви, созерцание Бога, совершенство, какое только возможно для человеческого естества, все это достигается систематическим, постоянным, упорным, неотступным подвигом умной молитвы. Но прежде чем эта непрерывная умная беседа будет услышана, со стороны молящегося необходимо содействующее тому исполнение монашеских и христианских установлений духовной жизни. От монаха, живущего в послушании, требуется непоколебимое послушание старцу, который являет видимый образ Спаса Христа. От всех же остальных христиан, живущих в миру, требуется приведение своей жизни в соответствие с указаниями духовников и послушание канонам Единой Святой Православной Церкви, чтобы пресечь этим блуждание по пути своих похотей и желаний, отчего нас предостерегает Священное Писание. В Патерике приводится одно очень содержательное и простое высказывание Авы Мины. «Послушание за послушание. Кто слушается Бога, того слушается Бог». А Ава Исаия уточняет более подробно. «Невозможно, чтобы Бог не послушал того человека, который слушается Бога. Бог недалеко от человека, но наши желания не позволяют ему услышать нас. Если ты молишься и не бываешь услышан, то подумай, может быть, ты сошел с пути послушания? Или если ночью ты молишься, а днем проводишь невнимательную жизнь, то это все равно, что строить и одновременно разрушать? Если ты невнимателен в мелочах, то тебе обязательно будет попущено впасть в великое. Посему внемли себе. Невозможно, чтобы Бог всегда посылал свою благодать тому сердцу, которое не полагает предела своим желаниям, и тому уму, который не прекращает своего бесцельного блуждания. Бог вначале дает свою благодать для того, чтобы помочь нам, восставить нас, усладить чувства нашей души и привлечь к себе. Но если мы не будем трудиться сами, то благодать останется бездейственной. Во время еды пробуждается аппетит, и молитва рождается во время молитвы. Находишься ты на работе, на своем послушании, вспомни святых отцов, которые, работая, говорили сами себе: «Тело трудись, чтобы питаться, душа трезвись, дабы спастись». Рассеивается ум твой, проговаривай молитву шепотом и не пустословь, иначе кроме самого себя причинишь вред и другим. Ава Филимон говорит, что многие святые отцы созерцали ангелов, которые хранили себя. Поэтому молчанием они хранили себя, не вступая ни с кем в беседу. Вместо того, чтобы терять время зря, твори Иисусову молитву вслух. И всякий раз, когда приходит к тебе лень и нерадение, бойся угрозы Господа, произнесенной оному лукавому и ленивому рабу. Если ты допустишь, чтобы день передавал тебя ночи нерадивым, и ночь передавала тебя дню еще более нерадивым, то вскоре дойдешь до совершеннейшего нерадения. Неужели ты будешь хвалиться своим нерадением, когда другие будут получать венцы за свои труды? Потрудись немного, брат, в молитве и трезвении, и увидишь, как радость забьет ключом в твоем сердце и светом озарится твердь твоего ума. Это не та радость, которая проходит прежде, чем насладишься ею. Это сладость ангелов. Это не вечерний свет иного мира, который Христос, свет мира, приходящий к тебе через молитву, дарует тебе прежде твоего отшествия из мира сего. Разве этих дарований не сподоблялись отцы наши? Или это не может произойти с нами? Все это возможно, если не помешают тому наши маловерие и лень. И мой старец говорил: «Потрудись немного, чтобы соделать Бога твоим должником, дабы в свое время он послал тебя гораздо больше и с преизбытком того, что заслужил ты и просил. Не забывай слова святого Исаака Сирина. Поэтому дьявол усиливается сначала упразднить непрестанную сердечную молитву, а потом убеждает пренебрегать установленными временами молитвы и правила, совершаемого телесно. Посему не слушай шепота, подзуживающего тебя к нерадению. Если желаешь, чтобы Бог покрыл твои ошибки, то покрой и ты ошибки твоего брата, и потерпи его в день его искушения и боли. Не пререкайся и не скрывай помыслов от своего духовного отца, иначе всю свою жизнь в суе будешь трудиться, и молитва твоя останется бесплодной. Если не очистишься благодаря откровенной исповеди, как приступишь к причащению пречистых и животворящих Христовых тайн? Разве ты не слышал, что для достойно причащающихся они становятся жизнью, а для недостойно — смертью? И не говори, как поступают другие, так делаю и я, ибо это слово неразумие, а пред судьей неразумием не оправдаться. Всякий помысл, приносящий отчаяние и печаль от дьявола, отвергай его тут же, иначе он затмит луч твоей молитвы. А всякий помысл, рождающий умеренную печаль, смешанную с радостью и слезами, от Бога. Благодать Божия никогда не приводит человека в отчаяние, но ведет его только к покаянию. Слово четвертое. О молитве. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Сердце человеческое является центром сверхъестественных, естественных и противоестественных движений. Все начинается в сердце. Если сердце человека очистится, то он узрит Бога. Но как мы увидим Бога? Может быть, Бог антропоморфичен? Разве у него есть человеческий образ? Нет, Бог невидим, он дух, но он может воцариться в человеческом сердце, когда оно станет сосудом, способным его принять. Чтобы сердце стало таким сосудом, оно должно стать чистым от скверных помыслов. Но для своего очищения сердце должно принять соответствующее лекарство. Таким лекарством является молитва. Куда приходит царь, оттуда изгоняются враги. Когда в сердце войдет Христос и возгласится его святое имя, оттуда убегают полчища демонов. Когда на престоле сердца прочно воссядет Христос, тогда ему подчинится все. Так и земной царь, когда овладеет государством и воссядет на престоле, тогда подчинит себе всех мятежников с их воинами. Он изгонит врагов, умерит государство от внутренних волнений и установит мир. Царь восседает на престоле и видит, что все подчиняются ему и платят дань. Тогда он бывает рад и весел, видя, что борьба и труд покорили ему всех, принесли мир и успех. То же самое происходит и в державе нашего сердца. Там и враги, и восстания, и помыслы, и страсти, и немощи, и бури, и возмущения. Все это кишит в сердце человека. Чтобы держава сердца умирилась и стала послушным царю, туда должен войти Христос, царь со своим войском, захватить власть, изгнать врага дьявола, умерить всякое возмущение страстей и немощей и воцариться подобно всемогущему императору. По толкованию святых отцов это состояние называется сердечным безмолвием, то есть когда царствует непрерывная молитва, принося чистоту и покой сердца. Много есть способов молитвы. Существует, во-первых, устный способ, то есть проговаривание молитвы устами. Чтобы достигнуть нашей конечной цели, то на первых порах, когда мы начинаем заниматься трудом молитвенным, мы должны использовать этот устный способ. Ум человека преснодвижим, то есть всегда находится в движении. И поскольку после падения он движется не по естеству и не по назначению, а противно своему призванию, он парит по всему миру и упокаивается в различных тленных наслаждениях. Иногда он склоняется к плотскому и услаждается этим, иногда к другим страстям, а иногда просто бессмысленно глазеет по сторонам. И куда бы он ни пошел, на чем бы он ни остановился, везде он ищет чем-нибудь насладиться. И тот человек, который желает достичь непрестанной молитвы, должен собрать свой рассеянный ум, этого бродягу, слоняющегося по переулкам, чтобы он исправился и стал хозяином. А чтобы его собрать, необходимо приманить его какой-либо сладостью, потому что, как мы сказали, ему нравится слоняться то там, то здесь. Мы должны привлечь его чем-то усладительным для него. По этой причине вначале молитву необходимо проговаривать устами. Новоначальный, который учится молитве, должен сначала произносить молитву устно: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и стараться отрывать свой ум от всего мирского. Звук голоса, который будет раздаваться, станет привлекать ум, чтобы он внимал молитве. От этого ум постепенно начнет приучаться быть собранным от рассеяния. Здесь, конечно, и старание, и внимание, и желание, и преследуемая нами цель достижения непрестанной молитвы. Все это помогает нам сосредотачивать ум. При таком устном произнесении молитвы со временем приходит некое удовлетворение, некая радость, мир, нечто духовное, чего не было у нас раньше. Это все больше привлекает ум к внутренней жизни. Когда достигается преуспеяние в устной молитве, и она привлекает ум вовнутрь, сей навык сообщает уму свободу произносить молитву самому без участия уст, то есть появляется некоторый плод. Потом попеременно устная и умная молитва постепенно начинает господствовать в душе. Преуспевший в делании, занятый молитвой ум, начинает входить в сердце. И где бы человек ни был, он будет видеть, как его сердце произносит молитву. Для чего мы пришли сюда, в монастырь? Разве не для того, чтобы найти Бога, обрести Его благодать, мир, свободу от страстей? Так вот, все это придет благодаря сей Иисусовой молитве. Молитва произведет внутри теплоту, пламя. Когда молитва родит теплоту, эта теплота принесет еще большую молитву. И тогда, когда это произойдет, вы увидите, как уничтожаются в душе немощи, как пожигаются помыслы, как постепенно потребляются страсти, и, наконец, мы обретаем чистоту сердца. Тогда придут Отец, Сын и Дух Святый и сотворят обитель, жилище в сердце. Святые отцы говорят, что ум легко оскверняется и легко очищается. Сердце же, наоборот, с трудом оскверняется и с трудом очищается. Ум, как только наткнется на плохое, тут же оскверняется. Но сердце еще не сразу становится причастным скверны. Когда сердце находится в духовном состоянии благодати, но затем по какой-то причине его теряет, и ум начинает оскверняться от различных вещей, сердце изменяется нелегко, потому что прежде было одухотворено благодатью и с трудом не сразу уклоняется в сторону зла. Поэтому, чтобы преобразить сердце из плотского, страстного и эгоистичного в бесстрастное, необходима молитва. Когда очистится сердцевина, тогда очистится и все вокруг. Молитва изгонит отчаяние, уныние, нерадение, ленность и принесет новое произволение, свежую жажду новых подвигов. Когда мы это почувствуем, тогда постигнем плод молитвы, ее цель. Тогда мы уразумеем, что Царство Небесное внутри нашего сердца. Царствие Божие внутри вас есть. Там, в сердце, когда мы будем вскапывать его молитвой, сообразовывать ее с вдохом и выдохом, и стараясь вниманием удерживать в молитве ум, мы обрящем сокрытый жемчуг. Что это за жемчуг? Это благодать Святаго Духа, которую мы получили в крещении, но от нашего забвения и страстей эта благодать погребена.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Круглый стол «Тюремное служение. Место и роль религиозных организаций в исправлении и реабилитации осужденных» пройдет 6 октября в 13 часов в рамках Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Организаторами выступят Екатеринбургская духовная семинария и Уральский государственный юридический университет. Мероприятие объединит представителей науки, духовенства, разных конфессий, сотрудников уголовно-исполнительной системы для обсуждения роли религиозных организаций в исправлении осужденных и пробации. Спикерами выступят проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии протоиерей Петр Мангелев, секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий Рудченко, помощник начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области по организации работы с верующими протоиерей Алексей Елисеев, кандидат юридических наук, доцент, проректор УРГУ Данил Назипович Сергеев. Мероприятие пройдет по адресу Екатеринбургская духовная семинария, Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2. Далее в этом выпуске. 49 экскурсоводов из Свердловской области посетили восстанавливаемый Успенский храм в Кослях. Экскурсию организовали Каслинский историко-художественный музей и приход храма. Специалисты познакомились с историей старинной церкви, которая постепенно возвращается к церковной жизни. Каменный Успенский храм построили в 1785 году на средства владельца Каслинского завода Никиты Демидова. В 1930 году церковь закрыли. Позднее здание использовалось в производственных целях. В 1992 сильно разрушенный храм вернули церкви. Сегодня прихожане, благотворители, местные жители и сестры Покровской женской монашеской общины села Булзи участвуют в его восстановлении и приводят в порядок храм и территорию. В церкви вновь совершаются богослужения. Успенский храм связан и с памятью новомучеников. Здесь служили священномученики Александр Миропольский и Петр Смородинцев. Они и священномученик Петр Беляев были погребены рядом с алтарем. Все трое входят в собор святых Челябинской митрополии. Интерес к святыне со стороны специалистов экскурсионной сферы особенно символичен в преддверии празднования Собора святых Челябинской митрополии, кульминацией которого 11 октября станет общегородской крестный ход от мемориального комплекса «Золотая гора» до Кафедрального собора Рождества Христова. И завершение выпуска. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала оккупации Петергофа фашистами, прошел на мемориале «Приморский». В нем участвовали ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда и Петергофа, депутаты, курсанты высших военных училищ, кадеты, старшеклассники, юнармейцы, более 150 человек. К собравшимся обратился клирик храма святого Георгия Победоносца иерей Владимир Кяхар. Участники возложили цветы к мемориалу. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 7 октября, и мы желаем вам хорошего и доброго дня и помощи Божьей в ваших свершениях. Я познакомлю вас с теми передачами, которые прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут репортаж Елены Сырневой из студии «Иконописи». В 12 часов 30 минут звучащая книга для вас главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня в цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о программе «Семь слов Спасителя на кресте». В 13 часов 40 минут детям о Боге библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 14 часов 20 минут беседы о вечном, о грехе чревоугодия и борьбе с ним беседует священник Георгий Величкин. В 15 часов 10 минут мы повторим главы книги «Заступники земли русской». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут рубрика «Детям о Боге», а затем программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Это вторая часть аудиокниги, посвященной житию исповедницы Ираиды Тиховой по книге архимандрита Дамаскина Орловского. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать сказку «Иван Царевич и Серый Волк». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве в цикле «Православие и культура. Беседа о золотом веке меценатства в России». В 19 часов 10 минут репортаж Елены Сырневой, а в 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» мы предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20 часов 20 минут беседы о вечном в программе принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о грехе чревоугодия и борьбе с ним. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22.30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23.30 в радиошколе православия урок «Добротолюбие» проведет священник Константин Карипанов. Такие передачи для вас, дорогие друзья, прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Господь в притче о талантах говорит о необходимости использовать дары, полученные от Него. Также в послании апостола Петра сказано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Дары – здесь это в том числе эти способности, которые человеку даются от рождения. Они должны потребляться во славу Бога и на пользу ближним. Как никто об этом знает иконописцы. Ведь икона открывает вход в духовный мир. Нашим основным собеседником сегодня будет Галина Алексеевна Банникова, иконописец и педагог в студии изобразительного творчества «Живая палитра». Также в интервью участвуют ученица Галина Алексеевна и руководитель клуба «Импульс», в состав которого входит студия «Живая палитра».
2: Банникова Галина Алексеевна. На основной работе я работаю в социуме, клуб «Импульс» по месту жительства, педагог дополнительного образования. Веду студию «Яркие краски», занимаюсь с детьми. Дополнительная работа – это работа в иконописной мастерской. Занимаюсь реставрацией икон и иконописью.
1: Расскажите, пожалуйста, про иконопись. Как вы стали этим заниматься? То есть профессионально, либо это как хобби началось?
2: Когда я приехала в Екатеринбург, я встретила отца Валерия, и он представил меня иконописцу города, Кузнецову Сергею Леонидовичу. И получилось так, что, как сказать, с корабля на бал, то есть нужно было писать иконостас в кафедральный собор в город Курган. Но там академическая икона, она делится на два вида, академическая и канон. И я сразу же, как бы, Сергей Леонидович мне сразу же втянул в это вот именно сразу в работу этого иконостаса. Мы писали академический там иконостас, пятиэтажный дом.
1: То есть у вас уже были навыки этой иконописи?
2: Знаете, обучения не было, просто в течение работы, раз у меня художественное образование, то как бы вот прямо вот обучение это шло во время работы, написания иконостаса, вот так скажем. А канону потом уже, когда, значит, я уже в академической иконе определенные навыки приобрела, то канону я училась у Елены Алексея Олеговича уже на курсах.
1: Как вы считаете, сложно ли вообще научиться писать иконы? То есть обязательно нужно иметь художественное образование?
2: Академической иконой, да, там нужно обязательно художественное образование, потому что там идет академка, то есть живописная. А вот канон, ну, я считаю, что в принципе художественное образование не обязательно, но мое личное мнение, человек должен быть все равно воцерковлен, потому что очень много примеров было, когда люди приходили, вроде бы начинают писать иконы, но не могут.
1: То есть нужно потом в течение своей деятельности, то есть совершенствовать, да, свои навыки, mm-hmm. все равно, постоянно быть в русле церковной жизни. То есть,
2: обязательно, да. Это причащаться, ходить на исповедь. Вот. Есть, ну, это, во-первых, это такая, получается, когда ездишь в какие-то паломнические поездки, это и благодать, и в иконописи обязательно это нужно. Чтобы написать икону, обязательно нужно просить благословения у духовного отца. Ну, все-таки быть воцерковленным человеком.
1: Как вы считаете, иконопись – это востребованный сейчас вид искусства? Потому что все равно творцы желают, скажем так, свой труд, за твой труд получить какое-то вознаграждение.
2: Есть же такая притча о десятине. У нас бывает, что мы, допустим, в храмы, некоторые пишем во славу Божию, бывает такое, реставрируем, допустим, иконы. Но частные, очень много частных заказов бывает, когда реставрируют, допустим, какие-то иконы, которые достались по наследству там, от бабушек. Семейные иконы частные заказывают, там уже иконописец сам определяет цену за свою работу. Естественно, бывает, что и в храмы во славу Божию пишем просто.
1: То есть тут еще другая, как сказать, сторона этого вопроса, что получается, что люди, современное общество, им все равно нужны иконы, они приобретают, например, как подарок, как какую-то семейную реликвию, то есть мирные иконы, есть такое направление.
2: Все мирные иконы, допустим, на венчание много заказывают икон.
1: Теперь давайте поговорим о вашей светской деятельности, то есть без студии. Расскажите, пожалуйста, когда вы стали преподавать, какие у вас ученики, дети?
2: Ну, в клубе «Имбус» я работаю с 2019 года. Преподаю вот живопись и декоративно-прикладное творчество. Каждый год мы меняем, что-то вносим новое. У нас программа рассчитана на несколько направлений. Это живопись, графика, декоративно-прикладное. Сюда народное ремесло включается. Ребятам очень нравится заниматься валянием из шерсти. В прошлом году, вот, допустим, мы включили программу чеканку тоже. Очень нравится. Педагог как бы сам принимает решение, пишет сам программу, включает то, что может заинтересовать ребят. Ребята ходят у нас с 6 до 14 лет. Не обязательно, что есть какие-то навыки. У нас некоторые приходят без навыков. Мы обучаем, потихонечку развиваем, потому что ИЗО очень развивает мыслительный процесс. У нас в игровой форме иногда проходят занятия. Участвуем мы.
1: А в каких конкурсах, мероприятиях ребята участвуют? Или только они для себя рисуют? Или куда-то
2: нет,
1: выходите?
2: Не только для себя. Во-первых, мы делаем выставки еженедельно в своей студии. Подводим итоги какие-то там. Все равно отмечаем ребят. А затем в городских, межклубных обязательно участвуем в конкурсах. Часто проходит. Потом в городских конкурсах, во всероссийских конкурсах. И даже в международном конкурсе есть такой конкурс «Звезды нового века». Вот мы там каждый месяц, можно сказать, часто.
1: Есть ли такие у вас уже выпускники, которые закончили здесь обучаться, которые стали профессионально заниматься там искусством, живописью, либо какими-то другими видами искусства?
2: Ну, вы знаете, у нас есть выпускники, которые после нашего клуба поступили в художественную школу города, и даже есть те, которые уже в колледж поступили, чтобы дальше обрести профессию дизайнера там и так далее, и так далее.
1: То есть они, когда у вас обучаются, уже изначально они к этому шли, готовились,
2: занимались? Да, есть и
1: такие,
2: да. Есть, которые приходят подготовиться к поступлению.
3: Здравствуйте, меня зовут Каточникова Полина Максимовна, я руководитель клуба «Импульс».
1: Расскажите, пожалуйста, какие направления деятельности вашего клуба?
3: У нас есть всего два направления деятельности нашего клуба. Это ИЗО-студия «Яркие краски» и также три студии английского языка. Ой, на самом деле студия «Яркие краски» — это самая такая разнообразная студия в нашем клубе, поскольку они занимаются, ну, как будто бы с наблюдением моего почти всеми видами искусства. И как бы как не зайти в кабинет «Ярких красок», так всегда есть выставки, всегда все ярко, очень красиво. То есть не только рисование, это и валяние, это различные виды технологии, искусства, творчества. В общем, все выглядит замечательно.
1: Сюда дети просто приходят как вот по принципу места жительства, ближайшего места жительства, да? То есть или какие-то есть какой-то отбор?
3: Нет, дети не обязаны обладать навыками. То есть дети занимаются от 7 лет до 14. Вот, любой уровень знаний подходит абсолютно. Да, дети занимаются в основном местные, то есть это ЖБИ и, наверное, близлежащие районы. Но записаться может любой ребенок на самом деле.
1: И ребята, то есть постоянно в течение учебного года, да, занимаются здесь? То есть
3: да,
1: регулярно,
3: да,
1: там еженедельно, даже ежедневно?
3: Да, да, это все зависит от расписания педагога. У некоторых занятий стоят ежедневно. То есть там буквально 3 раза в неделю, можно подряд 2 раза в неделю. То есть все зависит от расписания педагога. Но занятия проводятся регулярно.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой.

0: Спаси. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.
1: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
3: Глава 37. Более 2 часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове пустой, словно оглушенной, кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь!» — шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила, слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Но я бы не поверил», — подумал он, — «какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза любит меня. Она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться, наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. «Что вам надо?» — спросил Лем. «Я не могу каждую ночь играть, я ты кокт принял». Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого дряхлого халата, ежась и жуя губами. «Моя жена приехала», — проговорил Лаврецкий. Поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лема выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. «Ведь вы не знаете», — продолжал Лаврецкий. «Я воображал, я прочел в газете, что ее уж нет на свете». «О, это вы недавно прочли?» — спросил Лем. «Недавно». «О», — повторил старик и высоко поднял брови. «И она приехала?» «Приехала. Она теперь у меня, а я... я несчастный человек». И он опять усмехнулся. «И несчастный человек», — медленно повторил Лем.

0: Христофор Федорович, начал Лаврецкий, возьметесь вы доставить записку? Можно узнать, кому? Лизе. А, да-да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет оставить записку? Завтра, как можно раньше. Можно послать Катрин, мою кухарку? Нет, я сам пойду. И принесете мне ответ? И принесу ответ. Лем вздохнул. Да, мой бедный молодой друг. Ты точно несчастный молодой человек. Лаврецкий написал два слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание и бросился на узенький диван лицом к стене. А старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт. Настало утро. Оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило 8 часов. Лем надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в 10 часов, на что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому. Он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова. «Мы сегодня не можем видеться. Может быть, завтра вечером, прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лема и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собой дверь и начал ходить взад и вперед. Она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. «Послушайте, сударыня», — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы, «нам нечего притворяться друг перед другом. Я вашему раскаянию не верю. Да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами мне невозможно». Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение», — подумала она, — «кончено. Я для него даже не женщина». «Невозможно», — повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. «Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда. Вероятно, у вас денег больше не стало». «Увы, вы оскорбляете меня», — прошептала Варвара Павловна. «Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики. Живите там. Там вы знаете хороший дом. Вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала», — промолвила она, нервически подергивая губами, — «что я на все буду согласна, что бы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие?» «Без благодарности, прошу вас, эдак лучше», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Стало быть», — продолжал он, приближаясь к двери, — «я могу рассчитывать...» «Завтра же я буду в Лавриках», — промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. «Но, Федор Иванович», — Теодором она его больше не называла, — «что вам угодно?» «Я знаю, Я еще ничем не заслужила своего прощения. Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем... Ах, Варвара Павловна, перебил ее Лаврецкий. Вы умная женщина, да ведь и я не дурак. Я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил, но между нами всегда была бездна. Я сумею покориться, возразила Варвара Павловна и склонила голову. Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти, кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе забытый Лаврецким номер журнала. Федор Иванович дрогнул. Фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна с еще большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновенье. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти 17-летний стан. Ее тонкая нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец, вся ее фигура от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Браво!», чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а 2 часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным. Из расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день. Глава 38. День приезда жены Лаврецкого в город О, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», — подумала она и не обманулась. Повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу. Вежливо, но измененным голосом спросил ее, последнее ли это ее слово, и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях? Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица. «Я не хотел пойти по избитой дороге», — проговорил он глухо. «Я хотел найти себе подругу по влечению сердца, но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта!» Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом. Она надеялась, что он тотчас же уедет, но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе, «Ваша матушка вас зовет. Прощайте навсегда». Сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. «За что ты убила меня? За что ты меня убила?» Так начала свои жалобы огорченная вдова. «Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж, камер-юнкер? Не интересан, он в Петербурге на любой фрейлине мог бы жениться. А я-то надеялась. И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута не сама собой пришла? Уж не тот ли Фофан? Вот нашла советчика». «А он-то, мой голубчик, — продолжала Марья Дмитриевна, — как он почтителен, в самой печали как внимателен, обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне, Балашку! Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь?» И, назвав ее 2 раза неблагодарную, Марья Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату, но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась, она никогда еще не видела своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии. «Прекрасно, сударыня!» — начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом. «Прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя? Дай мне воды, я говорить не могу». «Успокойтесь, тетушка, что с вами?» — говорила Лиза, подавая ей стакан воды. «Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина». Марфа Тимофеевна отставила стакан. «Пить не могу, зубы себе все последние выбью». «Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидание по ночам назначать, а, мать моя?» Лиза побледнела. «Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться», — продолжала Марфа Тимофеевна. «Шурочка сама видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет». «Я и не отговариваюсь, тетушка», — чуть слышно промолвила Лиза. «А, так вот как, мать моя, ты свидание ему назначила, этому старому грехомоднику, смиреннику этому?» «Нет». «Как же так?» «Я зашла вниз в гостиную за книжкой, он был в саду и позвал меня». «И ты пошла? Прекрасно! Да ты любишь его, что ли?» «Люблю», — отвечала тихим голосом Лиза. «Матушки мои, она его любит». Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. «Женатого человека любит, а? Любит!» «Он мне сказывал», — начала Лиза. «Что он тебе сказывал, соколик эдак, и что?» «Он мне сказывал, что жена его скончалась». Марфа Тимофеевна перекрестилась. «Царство ей небесное», — прошептала она. «Пустая была бабенка, не тем будь помянута». «Вот как! Вдову он, стало быть! Да он, я вижу, на все руки! Одну жену уморил, да за другую! Каков тихоня! Только вот что скажу тебе, племянница! В наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось! Ты не сердись на меня, мать моя! За правду одни дураки сердятся! Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый, дай-ка мне воды. А что ты Паншина с носом отослала? За это ты у меня молодец. Только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами. Не сокрушай ты меня, старуху. А то ведь я не все ласкаться, я и кусаться умею. Вдовый». Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Невеселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое неожиданное чувство. И уже как тяжело поплатилась она за него, как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны. Стыдно и горько и больно было ей, но ни сомнения, ни страха в ней не было. И Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала. Но после того свидания, после того поцелуя, она уже колебаться не могла. Она знала, что любит, и полюбила честно, не шутя. Привязалась крепко на всю жизнь и не боялась угроз. Она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи. Глава 39. Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. «Что ж», — подумала она, — «ведь она тоже родная». И, усевшись в креслах, сказала лакею: «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась, Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами, приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонилась пред ней на колени. «Благодарствуйте, тетушка», — начала она тронутым и тихим голосом по-русски. «Благодарствуйте. Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел». Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть, руку-то свою она у ней отнять не хотела. И усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. А Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. «Здравствуйте, бонжур», — сказала Марья Дмитриевна. «Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьёю между женой и мужем». «Мой муж во всем прав», — перебила ее Варвара Павловна. «Я одна виновата». «Это очень похвальное чувство», — возразила Марья Дмитриевна. «Очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте ж, пожалуйста». «Я вчера приехала», — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. «Я видела Федора Ивановича, я говорила с ним». «А? Ну и что ж он?» «Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев», — продолжала Варвара Павловна. «Но он не лишил меня своего присутствия». «То есть он не...» «Да-да, понимаю», — промолвила Марья Дмитриевна. «Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое». «Федор Иванович не простил меня. Он не хотел меня выслушать. Но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства». «А, прекрасное именье. Я завтра же отправляюсь туда в исполнение его воли. Но я почла долгом побывать прежде у вас. Очень-очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. Это удивительно». Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю. Но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества». «Так-так, это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал». «Да, поверьте моей опытности, отечество прежде всего». «Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? Вам она нравится?» Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. «Она очень простенькая, от мадам Вудран». «Это сейчас видно, от мадам Вудран. Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела». «Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея». «Вы очень добры, моя милая, но, право, мне совестно». «Совестно», — повторила с упреком Варвара Павловна. «Хотите вы меня осчастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью». Марья Дмитриевна растаяла. «Вы очаровательны», — проговорила она. «Да что ж вы не снимаете вашу шляпку, перчатки?» «Как? Вы позволяете?» — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умилением, сложила руки. «Разумеется. Ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я вас познакомлю с моей дочерью». Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну, куда ни шло», — подумала она. «Она сегодня что-то нездорова у меня». «О, матант, как вы добры!» — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гости. Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо-почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене, раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости, выпросила позволение привести Аду, снявши перчатки, показывала своими гладкими и вымытыми мылом, напоминавшим по запаху растения Алтай, руками, как и где носятся валаны, руши, крюжева, шу. Обещалась принести склянку с новыми английскими духами королевы Виктория и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола, Так глубоко поразили они меня в самое сердце, промолвила она. И в это мгновение вошла Лиза. С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась ко встрече с его женою. Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее в наказание своим, как она называла их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа лицо ее похудело, но она и слезинки не проронила. «Поделом», — говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Но надо идти», — подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, она пошла. Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее. С мыслью «я перед нею виновата», переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя», — заговорила она вкрадчивым голосом. «Ваша маман так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила вполголоса: «А она прелестна». Лиза слабо вспыхнула, насмешка, обида послышались ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью, ее Гедеоновски заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. Эту женщину, думала она, любил он. Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у нее тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая, — начала она, — вы удивительная виртуозка. Я давно не играла», — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. «Прикажете? Сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Марья Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь», — промолвила она в первый раз, называя ее по имени, — «удивили вы меня. Вам хоть бы концерт давать? Здесь у нас есть музыкант, старик, из немцев, чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает, тот просто от вас с ума сойдет». «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек. Вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек», — проговорила Варвара Павловна, — «кто он такой? Бедный какой-нибудь? Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас, в Петербурге. Камер-юнкер в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем? Паншин Владимир Николаевич. Он здесь по казенному поручению. Будущий министр, помилуйте. И артист. Артист душе и такой любезный. Вы его увидите, он все это время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. «Надеюсь, что он придет», — прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. «И молодой», — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон, «28 лет и самой счастливой наружности, превосходный молодой человек, помилуйте». «Образцовый, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арию из «Лючии». Вскоре затем она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из «Лючии» с ударением на чувствительных нотках очень растрогала Марию Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она вполголоса Гедеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядя на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковее своей гостьей. Невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, сжатыми губами и не ела ничего. Лиза казалась спокойной, и точно, у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало. Она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна — большая любительница проферанса. Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя. Какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович. Не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с ней и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нет, что у ней должно быть болит голова. «Да, у ней ужасно голова болит», — промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени». Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго, молча смотрела на нее, тихонько встала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевна, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние и участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бледных, белых, бессильных рук. И безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы, а кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка щелком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнате за дверью стояла Настасья Карловна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: В Екатеринбурге 13 часов.
3: Новости. Православному радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению настоятеля Свято-Троицкого архиерейского подворья города Ирбит, протоиерея Николая Решетникова, территория Алапаевской епархии, на минувшей неделе на приходе организовали День мудрости и уважения к старшему поколению. В результате он стал встречей двух поколений, потому что на праздник пригласили представителей почтенного возраста и мужественных защитников Отечества, ветеранов специальной военной операции, которые на поле боя исполнили одну из главных заповедей Христовых. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». В этот день большая православная семья Свято-Троицкого прихода молилась акафистам «Слава Богу за все». Возносили молитвы о скорейшей победе и здравии доблестных воинов. После богослужения все собрались в трапезной. Помощник настоятеля храма по работе с ветеранами и участниками СВО Лариса Мальгина представила каждого воина, рассказала об их подвигах и заслугах перед Отечеством. За праздничным столом прозвучало много добрых слов и поздравлений в адрес старшего поколения прихожан, а они, в свою очередь, поделились своими житейскими историями. Ветераны СВО говорили о том, как они пришли к Богу. Также рассказали, как один из них, будучи некрещенным, уверовал в Господа и был крещен полковым священником во время передышек между боями. Воины говорили о благодати молитвенной помощи, о радости и воодушевлении, которые они получают от писем детей воскресной школы и прихожан храма. На протяжении всего праздничного мероприятия звучали душевные песни в исполнении приходской певчей Елены Ангудиновой. Во время встречи двух поколений сияла зажженная свеча, как символ света Христова, что всегда с нами. Передавая ее из рук в руки, присутствующие произносили добрые пожелания и душевные слова о здравии, благоденствии, мире на нашей родной земле. В качестве подарков от настоятеля подворья протоиерея Николая Решетникова добровольцы социальной службы храма вручили всем гостям иконки святителя Спиридона Тримифунского и освященное масло, а также угощение для домашнего чаепития с родными. В завершении встречи участники праздника сфотографировались на память всей большой православной семьей Свято-Троицкого храма. Далее в этом выпуске. В рамках месячника русского языка православной гимназии Нижневартовска для учащихся начальных классов прошла викторина. Целью викторины было не просто проверить знания, но увлечь младших гимназистов, привить им интерес к родному слову и показать, что учиться – это интересно, рассказали в Ханты-Мансийской митрополии. И в завершении выпуска. С курсантами военного учебного центра Московского государственно-технического университета «Станкин» встретился председатель отдела по делам молодежи Московской епархии протоиерей Кирилл Сладков. Говорили о вере, храме, молитве и о пути к Богу. Помощник председателя отдела иерей Георгий Брылев провел для курсантов экскурсию по храму святителя Николая в Покровском. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах. О интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, о чем мы расскажем нашим слушателям в сегодняшней программе?
1: Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить о такой важной для каждого верующего человека ипостаси, о таком важном сюжете, как «Семь слов Спасителя нашего Иисуса Христа на кресте». Это знаменитая фраза «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Но на самом деле к этой категории «Семь слов Спасителя на кресте» относят еще ряд фраз, которые часто включают не семь, а восемь или шесть, но которые тоже приписываются Спасителю как одни из последних фраз, которые Он сказал во время распятия. Среди них «Жено, се сын твой, се матерь твоя», Боже мой, для чего ты оставил меня?» Эти фразы записаны были четырьмя евангелистами — Лукой, Иоанном, Марком, Матфеем — в первом веке нашей эры, примерно 30-е годы. Затем они содержались в этих Евангелиях как именно разрозненные фразы. Их сначала не объединяли в одну службу. Только затем, с формированием Средневековья, когда нужно было упорядочивать службу, была канонизирована одна из первых вот служб, которые использовали вот эти семь слов Спасителя на кресте. Это произошло к VII веку в Западной Европе. И эта литургия, она проходила в Великую Пятницу с 12 до 3. А в России одним из первых трудов, который канонизировал, переосмыслял вот эти все фразы, был написан Дмитрием Ростовским в начале XVIII веках. На самом деле сюжет «Семи слов Спасителя на кресте» при всей своей популярности не встречает много явных аналогов в истории живописи, например, и музыки. Так можно сказать, что в живописи вот этот сюжет, в принципе, разрознен, и очень мало и практически нет картин, полотен, иконописи, которые называются именно «Семь слов Спасителя на кресте». Обычно это подразумевается и, например, подписывается либо в самой картине, вплетается в сюжетную ткань, либо внизу как название изображения распятия. Таких изображений очень много с момента раннего Средневековья и дальше до наших дней. То есть предполагается, что эти слова там звучат. Наверное, единственный уникальный случай обращения и создания цикла, даже живописного, на этот сюжет является живописный цикл российской художницы Татьяны Ян, созданный в 2004 году к музыкальному перформансу, который так и называется «Семь слов Спасителя на кресте». Что касается музыки, то здесь мы встречаем тоже не очень много прямо таких законченных сочинений, не просто частей сочинений, а именно законченных сочинений, посвященных этой тематике. Лидирует по узнаваемости и по популярности музыкальное произведение Йозефа Гайдна, созданное в 1786 году, имеющее название, естественно, «Семь слов Спасителя на кресте». Это сочинение было заказано Гайдну, уже прославленному музыканту, для службы в пещерной церкви испанского города Кадис. Это произведение оказалось настолько популярным, что Гайдн создал несколько вариантов этого произведения в качестве квартета струнного, а затем в качестве фортепианной версии, оркестровое переложение и ораторию. Мы с вами слушаем сейчас фрагменты оратории Гайдна «Семь слов Спасителя на кресте».

И здесь мы слышим все типичные для Гайдна и унаследованные от Генделя приемы развития музыкального, свойственные для оратории. Это чередование сольных и хоровых номеров, это вставки хоральные, когда Гайдн обращается именно к церковным песнопениям и в практически нетронутом виде не переосмысляет их, так скажем. Очень интересная музыка, достаточно большая. То есть если брать, например, версию пассионов, есть версию оратории, и эта музыка оказалась настолько популярной и известной, что попала в ряд кинокартин. Даже в знаменитом фильме «Амадей» есть, так скажем, варьированная версия вот этой музыки. Но на самом деле есть более раннее обращение к этому сюжету, и оно считается первым известным обращением к этому сюжету, созданием музыки на «Семь слов Спасителя на кресте». Это музыка эпохи раннего барокко, позднего возрождения Генриха Шютца, созданная в 1456 году. Шютц создал типичные пассионы, то есть это тоже оратория. Здесь очень чувствуется все то, что будет наполнять затем пассионы Баха. Но музыкальный язык, конечно, гораздо более скромный, чем у Иоганна Себастьяна. Все-таки и время другое, и правила церкви все еще другие. Соответственно, невозможно было теми же средствами, что пользовался Бах, написать музыку в 15 веке. Тем не менее, вот эта музыка Шютца, она представляет собой, так же, как и у Гайдна, семичастное произведение, в каждом из которых транслируется какая-то одна фраза Создателя, одна фраза Спасителя. То есть первая часть — это «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И последняя часть — это тоже фраза известная: «Отче, в руки твои предаю дух мой».

0: Еще одно известное произведение, посвященное этой теме, это произведение Губайдулиной, 1982 год. И это, конечно же, уникальное творение, как и все у Софии Губайдулиной. И в данном случае мы имеем дело не с традиционной канонической музыкой, к которой привыкло ухо, а опять-таки к какому-то космогоническому переосмыслению Губайдулиной, вот, композитором этого сюжета. Мы сразу же попадаем в какое-то космическое пространство. То есть Губайдулина показывает этот сюжет с точки зрения мистического наполнения. То есть здесь нет... Ну, во-первых, это произведение инструментальное, здесь слов нет. Здесь нет привычных фраз, вот этих диалогов, обращений к спасителю, толпы, значит, обращений евангелистов. Здесь всего этого нет. Набор инструментов, конечно, тоже весьма впечатляет. Это виолончель, которая символизирует страдания Христа. Это баян. Баян — один из любимейших инструментов Софии Губайдулиной. Такой очень мощный эмоциональный инструмент, который передавал все, так скажем, душевные и духовные перипетии, и 15 инструментов, в том числе задействована электроника. Как мы помним, София Губайдулина была одним из пионеров советской электронной музыки. И здесь вот это как нельзя лучше передает и характер, и настроение, и саму действительно мистическую подоплеку этого произведения. Итак, давайте мы послушаем все воплощения, все известные воплощения. Безусловно, есть более камерные, маленькие, фрагментарные обращения к этому сюжету. Мы говорим именно о музыкальных произведениях, целиком и полностью посвященных этой теме. «Семь слов Спасителя на кресте», которые напоминают нам о том, что Спаситель умер ради нас, Спаситель жил ради нас, и Спаситель прощал людям, которые не знали, за что и кого они мучают. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Иисус благословляет детей. Иисус Христос очень любит детей. Однажды к Иисусу привели детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же Его не пускали их. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Затем Он возложил на детей руки и благословил их. В другой раз ученики спросили Иисуса: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 1 по 5, глава 19, стихи с 13 по 15, Евангелие от Марка, глава 9, стихи 36 и 37. Исцеление слепого. Как-то раз Иисус пришел в большой город Иерихон. Множество народа, как всегда, сопровождало Его. При входе в город сидел у дороги слепой, прося милостыню. Его звали Вартимеем. Услышав, что мимо него идет Иисус, о чудесах которого он слышал, слепой стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Иисуса называли Сыном Давида, потому что Его земные родители — были из рода царя Давида. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Несколько человек подошли к слепому и сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя мешавшую ему верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вартимей тотчас прозрел и пошел за Иисусом, славя Бога. Во время своей земной жизни Иисус творил много чудес, и теперь, находясь на небе, Он готов помочь каждому человеку, который обращается к Нему. Он отвечает на искренние молитвы. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 46 по 52. Обращение мытаря Закхея. И снова Иисус посетил город Иерихон, находящийся вблизи Мертвого моря. В этом городе жил мытарь Закхей. Мытари, от слова «мыта», «дань», были сборщиками налогов. Они часто обирали народ, взимая с него дань большую, чем предусматривал закон. Поэтому народ ненавидел мытарей. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что он, Закхей, был мал ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня «надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. И как бы в ответ на этот ропот, Закхей встал и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус любит как праведных, так и грешников. Его чудодейственная любовь приводит грешников к покаянию. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Кому много прощается, тот много любит. Один из фарисеев, Симон, пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус согласился и пришел к нему. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». А окружающие, которые тоже были на обеде, начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 37 по 50. Вход Господень в Иерусалим. Иисус по дороге в Иерусалим пришел в Вифанию, расположенную около горы Елеонской. Оттуда он послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас вы найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Посланные пошли и нашли то, о чем сказал им Христос. Когда же они отвязывали осла, то хозяева спросили их: «Зачем они отвязывают осленка?» Ученики ответили: «Он надобен Господу». Они привели к Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них свои одежды. Иисус сел на осла, и когда он подъезжал к Иерусалиму, множество народа постилали перед ним свои одежды и пальмовые ветви, встречая его восклицаниями: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так сбылись слова, сказанные задолго до этого пророком Захарией: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение, и все стали спрашивать о нем: «Кто он?» Прославляющие его ответили: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Многие свидетельствовали, что он воскресил Лазаря и совершил много чудес. Тогда фарисеи стали говорить между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Они сказали Иисусу, чтобы он запретил ученикам прославлять его. Но Иисус ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 10. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 29 по 40. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 12 по 19. Плач Иисуса о Иерусалиме. Иисус скорбел о Иерусалиме, о тех, кто не принял его и желал убить его. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядущий во имя Господне». В другой раз Иисус приблизился к Иерусалиму и, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, и хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Пусть же наша жизнь будет такой, чтобы Иисус не плакал, глядя на нас». Евангелие от Луки, глава 13, стихи 34 и 35. Глава 19, стихи с 41 по 44. Притча о злых виноградарях. Иисус рассказал первосвященникам и фарисеям притчу об их отношении к нему. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». и, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 46. «Много званных, но мало избранных». Однажды Иисус, приглашенный в гости к фарисею, сказал хозяину: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя никогда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Иисус же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 12 по 24.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию. Библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялась презентация книги Юрия Александровича Вторых Ухова «Демидовские сподвижники». Автор представил историю родословной по линии матери. Работа над книгой охватывает 7 поколений с 1725 по 1950 годы и отражает историю родного края, включая строительство основных храмов Екатеринбурга, а также эпоху, в которой жили предки автора. Сестры Милосердия из храма святого равноапостольного князя Владимира города Екатеринбурга провели благотворительную акцию «Из детских рук частичку теплоты». Акция прошла в ТРЦ «Академический» и была посвящена Дню пожилого человека. За 2 дня в акции участвовали более 100 детей и подростков. Они рисовали и клеили открытки, писали пожелания для бабушек и дедушек, подопечных пожилых прихожан храма и постояльцев пансионата «Достойная старость». Сестры Милосердия рассказывали детям о милосердии, а также приглашали всех посетить храм. Далее в этом выпуске. Спортивно-патриотический фестиваль «Своих не бросаем» прошел 3 октября в Андреевском соборе Санкт-Петербурга. Он начался с открытия памятной доски героически погибшим воинам СВО. Настоятель иерей Артемий Наумов, полковой священник 1486-го мотострелкового ленинградского полка. В прошлом году при храме было создано объединение жен и матерей погибших, которые занимаются помощью действующим и раненым воинам, членам семей погибших. Присутствовали члены семей воинов из разных городов. На доске будет размещен QR-код, с помощью которого можно посмотреть имена погибших. Они занесены также в книгу памяти, хранящуюся в соборе. Церемония прошла при участии почетного караула, знаменной группы, оркестров Академии тыла и транспорта и морского корпуса. Прозвучал гимн Российской Федерации. Иерей Артемий Наумов в сослужении духовенства совершил молебен и осветил доску. Вице-губернатор Игорь Потапенко выступил с приветствием от лица губернатора Александра Беглова и правительства города. Депутат Заксобрания Константин Чебыкин отметил, что Ленинградский полк был создан 4 года назад, когда началась мобилизация, и в скором времени стал гвардейским. Он зачитал приветствие председателя Заксобрания Александра Бельского. С приветствием выступил депутат Заксобрания Михаил Коган, второй командир Ленинградского гвардейского полка. К мемориальной доске были возложены цветы. Во дворе собора прошел концерт с участием ансамблей «Казачья доля» и «Дивоград» петербургских артистов. На стендах демонстрировалась военная амуниция, средства защиты. Прошли соревнования по сборке автомата, гиревому спорту. Были организованы игры и мастер-классы для детей. Работала полевая кухня. И в завершение выпуска. В Богоявленском мужском монастыре Челябинска состоялось собрание духовенства и совещание помощников благочинного и настоятель по направлениям служения. Встречу возглавил благочинный монастырского благочиния, настоятель Богоявленского монастыря, игумен Нестор Болков. Участники подвели итоги работы за 3 квартал 2026 года по 4 направлениям – социальному, молодежному, миссионерскому служению, религиозному образованию и катехизации. О работе отдела социального служения при Богоявленском монастыре рассказал иеромонах Иоанн Решетов. Итоги молодежной работы при Одигитриевском женском монастыре представил клирик обители иерей Алексей Поляков. Клирик Одигитриевского же монастыря иерей Георгий Пащенко выступил с докладами о религиозном образовании и катехизации и миссионерском служении. На собрании духовенства игумен Нестор представил доклад «Церковный этикет». Участники обсудили результаты работы и дальнейшие задачи по основным направлениям приходского служения. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий!
1: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: О грехе чревоугодия и борьбе с ним предлагаю такую тему необычную, но в то же время о которой нужно поговорить в рамках цикла беседы о вечном, потому что так или иначе грех объедения, сытости, он нам может мешать в созидании духовных благодетелей. Начнем, наверное, с терминологии, что такое чревоугодие.
1: Само слово несет в себе ответ на этот вопрос: угождать своему чреву. По учению церкви это неправильно. Угождать своему чреву нужно служить Богу, угождать Богу, исполнять Его заповеди и как раз-таки бороться с чревоугодием, которое отклоняет нас от чистого служения Богу и лишает нас духовных плодов, плодов Духа. А Дух в человеке, он первичен. Дух, душа и вот тело. Тело находится вот на этой третьей низшей ступени. Но это не значит, что мы не должны полностью им пренебрегать. Конечно же, все должно быть разумно. Для этого дан нам дар рассуждения. Все хорошо в меру. Вот, наверное, этим и надо пользоваться. И просто быть верным, любящим сыном твоей церкви, где давно все установлено для нашей пользы, для нашего блага. Соблюдать посты, соблюдать постные дни, всегда трезвиться, всегда молиться. Всегда единым на потребу иметь богоугождение. Если Бог будет на первом месте, то все будет остальное на своем. Человек будет гармонично устроен и развит.
0: Отец Георгий, а в чем состоит опасность чревоугодия? Вот человек, допустим, любит много есть мясного или сладкого, пирожного, мороженого.
1: Опасность состоит в подавлении духа, потому что, как я уже сказал, дух первичен, дух устремляет нас к Богу, соединяет нас с Ним, создает связь, осуществляет связь с Богом. Но когда чрево пресыщено, тогда человеку не до мыслей о Боге, ему трудно молиться, ему вообще не хочется жить духовной жизнью. Он полностью придавлен к земле. Ну а это, мягко сказать, не полезно и даже губительно для человека.
0: Правда ли, что избыточная пища ослабевает внимательность в молитве? То есть, когда человек объедается, он плохо молится, либо это какой-то миф, неправильное суждение?
1: Нет, это вполне правильное суждение, облечённое в прекрасный, мудрый, острый афоризм. Сытое брюхо к молитве глухо. Когда чрево отягчено, это каждый может проверить на своем опыте, об этом пишут святые отцы, человек теряет духовную бодрость, на него нападает некое духовное уныние, его тянет в сон, клонит в сон, мысли его рассеиваются. И это все вот происходит от чревоугодия, к которому относится не только пресыщение пищей, а излишняя нега, любление покоя, вообще рассеянная, невнимательная жизнь. В наше время сейчас вот таким вот чревоугодием является наше такое жадное, неразумное потребление информации. Вот это тоже своего рода новое чревоугодие, на которое нам прежде всего, мне кажется, стоит обратить внимание.
0: Отец Георгий, то есть тут аж несколько видов просматривается, да, разновидностей чревоугодия, но есть такие люди, которые просто любят покушать. Немного, но любят это делать. Возможно, я такой являюсь, а может быть и нет. Хотя по своему наблюдению, скорее всего, нет. Но есть люди, которые прямо любят за это кафе, ресторан, за то, что там подают не то, что ты готовишь дома. Как тогда в таких случаях бороться с чревоугодием, если у человека, ну, как это назвать, особенность такая, или страсть, или манеры в поведении, да, он любит поесть вкусно, для него это отдых, потому что я встречала часть людей, для которых отдохнуть — это поесть. Отдохнуть не посмотреть фильм, а отдохнуть, сесть и что-то обязательно вкусное, какое-то свежее, воздушное покушать, прям взять и покушать. Тогда как бороться с чревоугодием? Или тут не надо тогда в таком случае бороться, нужно как-то свою энергию переключать на другой. Ваш взгляд, священник.
1: Какие приоритеты в жизни человека расставлены? На что он ориентируется? Нам сказано в Священном Писании, все вам дозволено, но не все полезно. Вот эта вот полезность, вот этой полезностью и надо мерить свои увлечения.

0: И видеть вот эти последствия негативные, заключающиеся в том, что человек мало посвящает времени Богу, нет у него желания молиться, и душа от этого страдает. Духовная нить, канва теряется в жизни человека, и он становится таким плотским, привязанным к земле. Но опять же, к чему это приведет человека? Вот тут умер он в своем этом желании, пристрастии. Вот спасло ли оно его от той вечной проблемы, которая существует и которая решается только духовным способом, через веру, через упование на воскресшего Господа нашего Иисуса Христа? Как бы человек может остаться при своем, да, как-то спрятаться от своего уныния вот в эту нишу, в нишу чревоугодия, такой расслабленной жизни, рассеянной. Ну а в вечности этого ничего не будет. На что он, чем он будет питаться, на что он обопрется? Вот это вот важно для верующего человека. Для неверующего человека, может быть, надо из двух зол выбирать меньше. И, конечно же, чтобы не впасть в какое-то уныние, глубокое отчаяние, можно употребить такое вот средство, как усладить себя пищей. Да что греха таить, даже в монастырях такая практика существует. Еще и святитель Игнатий Брянчанинов говорит об оскудении человеческой веры и невозможности нести вот эти вот аскетические древние подвиги. И вот чтобы не выродилось, например, монашество, надо делать послабления, надо, конечно же, обращать внимание на состояние, физическое состояние человека, способен он там понести тот или иной труд, тот или иной подвиг. Опять же, во всем всегда мы пользуемся рассуждением, чтобы потреблять имеющиеся Божьи дары себе на пользу, себе во спасение, во благо.
1: Можно сказать, что инструмент, чтобы бороться с чревоугодием, это быть рассудительным человеком и всегда задавать себе вопросы.
0: Быть рассудительным, быть внимательным, быть трезвенным, быть наполненным высшими духовными, божественными смыслами, иметь острую совесть, чистую совесть, которая подскажет тебе твои ошибки, твои уклонения, наставит тебя на путь истины. Конечно, все, опять же, заложенные Богом дары, возможности нужно использовать. Нужно, чтобы они были включены и действовали в тебе, подсказывали тебе этот правильный путь. Трезвитесь, молитесь, да не внидите в напасть, в том числе чревоугодие.
1: Отец Георгий, вопрос, который у меня возник буквально из своего опыта. Может ли чревоугодие применять постную форму? Потому что, когда идет Великий пост, я скажу из своего опыта, тебе не хватает, допустим, ужина, перловой каши. Но в основном это у меня в монастыре было, мы как-то паломничали. Иногда случаются в моей жизни паломнические духовные поездки, и вот монастырь. У тебя либо перловая каша на ужин, либо у тебя рис, в лучшем случае с овощами, в худшем с чаем, и ты не наедаешься. Вот я ела эту пищу, рядом был магазин, я шла себе за булочкой, и было очень много мучного. Именно булочки, кексы, пирожки, в монастыре пирожки, манники. Это получается, ты не наедаешься и начинаешь есть вот эту выпечку. Тоже же чревоугодие, либо нет. К вопросу, может ли чревоугодие применять постную форму? Когда ты объедаешься другими, да, назовем не мой пример, картофелем, капустой. Как-то батюшка сказал, вот поститься сейчас легко, потому что есть даже в Великий пост креветки, которые мы употребляем, есть крабовые палочки, есть всякие мидии, тарталетки, да, то есть и порой вот тоже в Новотихвинском видишь постный стол в трапезной, это все на продаже идет, да, за пожертвования, но и ты понимаешь, что это вообще, это не, почти не постное.
0: Вот мне нравится выражение Иоанна Златоустова, который говорит о посте, что нужно посчитать, сколько денег ты тратишь на скоромный стол. Нужно посчитать, сколько ты денег увидеть, сколько ты тратишь на постную трапезу. И должна появиться разница. По идее, должна появиться разница. И эту разницу нужно отдать нищим. То есть освободившиеся деньги употребить на милостыню. И вот тогда это оправдано. То есть разница должна быть. Разница должна быть. А у нас получается только разница по калориям, по

0: составу того или иного продукта. И это не приближает нас к истинной цели поста, потому что мы можем на постную трапезу потратить гораздо больше денег. И, кстати, скорее всего, больше усилий и времени тратится на приготовление именно постной пищи. А это время тоже можно было бы потратить на более полезные дела. Опять же, прочитать какую-то полезную книгу. Ты весь день будешь стоять у плиты, приготовишь себе постный обед, устанешь и потом поешь это блюдо постное. Но у тебя уже не будет ни сил, ни времени, допустим, помолиться или сходить в храм, или же, говорю, прочитать Священное Писание или какую-то интересную книгу. Это тоже нужно соразмерять. Пост, он должен приводить нас к простоте.
1: Вы сказали, пост должен приводить к простоте. К простоте в смысле питания, да? Все-таки гастрономического стола.
0: Простоте питания, простоте вообще отношения к жизни, что человеку на самом деле мало нужно. Это высвобождает вот это время, которого нам катастрофически не хватает для осуществления своего спасения. Люди сейчас катастрофически не читают духовной литературы, для них она какая-то далекая, чуждая. Люди не читают жития святых, не интересуются своей верой, или как-то это все происходит поверхностно, не изучают свою веру, не читают Священного Писания регулярно. Чем-то же человек занят? В частности, занят постоянным таким приготовлением трапезы, обслуживанием трапезы, придумыванием меню. Я не говорю, что это все и все, но такая проблема реально существует. На это надо посмотреть адекватно, трезво. Простота будет заключаться в том, что ты меньше времени затратишь на готовку, меньше потратишь на это средств, и высвободившиеся ресурсы, время, силы, средства потратишь на реальные добрые дела, на милостыню, на заботу о своем спасении, на обогащение себя духовной пищей. Мы об этом должны всегда помнить, что при оскудении пищи телесной у человека должна возникнуть такая духовная, богатая духовная трапеза через усердную молитву, через более частое посещение служб, через размышления. Опять же, когда дух, ум облегчен, он может рассуждать, у него появляется желание рассуждать о вещах высоких, духовных. А когда он насыщен, пресыщен, ему не до этого.
1: Как раз мысль возникла, которую вы сказали в начале, когда Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Когда эта трапеза духовная будет насыщенной, то, может быть, не будет таких искушений, как, например, вкусная пища в избытке. Да? Борьба с чревоугодием — это борьба с телом или это борьба в том числе и с какими-то там худыми помыслами?
0: И с худыми помыслами, и со своей падшей природой, плотью. Это, конечно, все вместе.
1: Почему чревоугодие является грехом? Вроде мы все обо всем, наверное, мы поговорили. Почему? Что такое чревоугодие? Как с ним бороться? Может ли даже чревоугодие принять постную форму? И в чем опасность? Как себя вести в той или иной ситуации? А почему грех чревоугодие?
0: Потому что так Бог определил. Такую заповедь дал нам Господь Бог. Если мы ему доверяем, то мы принимаем этот сигнал, что это очень для человека опасно. Чревоугодие является одним из смертных грехов. Это Божье определение. Мы ему доверяем. И мы этот сигнал принимаем. А потом уже видим на собственном опыте, если мы честны перед собой, то видим как раз-таки эту правду Божью на самих себе. Убеждаемся в ней и окончательно делаем вывод, что да, это грех. Ведь грех – это не попадание в цель. И чревоугодие не приводит нас к истинной цели. Мы в нее не попадаем. Она нас к Богу не приводит. Мы промахиваемся. И это, если мы признаем, значит, мы делаем для себя возможность этого греха избегать и этот грех преодолеть.
1: Отец Георгий, а прокомментируйте, пожалуйста, слова из Священного Писания, Евангелия от Матфея. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
0: И в глобальном смысле вот вся наша вектор развития нашей цивилизации и в локальном, в таком частном опыте показывают, что да, вот человек стремится к материальному, а Господь говорит, что нематериальным, так берем в общем, берем шире, что нематериальным человек будет жить, будет жив, а Словом Божьим. Вот этому мы должны следовать, к этим словам мы должны со всей ответственностью и с полным вниманием отнестись, взять их себе на вооружение и как ледоколом разбивать все встречающиеся на пути нашего спасения препятствия, искушения, когда мир будет нас затягивать, когда мир нас будет обольщать, когда мир для нас будет возводить каких-то кумиров, для поклонения им. Вот это Слово Божие не хлебом, а единым будет жив человек, а глаголом Божиим, исходящим из уст. То есть человеческий ум должен быть обращен к Слову Божьему, о чем я сейчас и говорю. Так враг часто устраивает, что лишает нас этой возможности, обольщая нас материальными благами, их доступностью, их легкой достижимостью. Мы можем сейчас и путешествовать, это тоже все вот и относится к хлебу материальному, что и путешествовать мы можем, ну что хорошо, благо, да, но это становится вот смыслом человеческой жизни, неким идолом, мы работаем для этого, берем для себя дополнительную работу, и вот люди приходят в храм, готовятся с вопросом о принятии крещения, и первый вопрос, который мы поднимаем, это вопрос веры, и все они говорят, что мы верующие люди, что Бог у нас в душе и так далее. Но тут все, конечно, это все вот развенчивается, когда мы разговариваем, когда мы приводим примеры, когда мы обращаем взгляд внутрь себя и бываем честны с собою. Мы вот говорим, что 6 дней трудись, 7 Господу Богу посвяти. Вы почему не ходите в храм в воскресенье? У нас нет времени, нам надо работать, ну, высыпаться, восполнять свои силы, работать, отдыхать. Вот это и есть призыв к нам, к людям, которые имеют опасность вот этого заблуждения. Нам важен вот этот хлеб, хлеб, материальный хлеб, материальные блага, ради них мы живем. Но Господь говорит, не этим будет жить человек, не через это он войдет в Царствие Небесное, не через это он наследует вечную жизнь, а через наследует вечную жизнь и спасется только если будет внимать Слову Божию, будет послушен этому Слову Божию и будет его воплощать в своей жизни и приносить угодные плоды.
1: Спасибо вам, отец Георгий. И я напомню радиослушателям, что разговор шел о грехе, чревоугодии и борьбе с ним. Мы рассуждали в том числе о том, что чревоугодие отличается от принятия пищи и что может помочь в борьбе с этим, можно сказать, духовным недугом.
0: Да, мы вот пытались шире это взять, потому что сейчас наша жизнь, это раньше все было как-то вот проще, да, и для человека была вот такая явная потребность насытить свое чрево, и она же могла стать для него искушением. Сейчас в нашей новой жизни гораздо больше у человека возможности и больше соблазнов. Поэтому вот это вот понятие чревоугодия, оно расширяется. И вот мы попытались его вот именно в таком широком аспекте порассуждать над ним. Вот это наша, я говорю, занятость, нехватка времени, чем, почему у нас этого времени не хватает, почему у нас нет сил на что-то вот полезное, на что-то другое, что более важно для нас. Поэтому, да, постарались вот этот вопрос более раскрыть, да, поглубже.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
0: Храни Господь.
1: До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в 6-м Всероссийском форуме классных руководителей. Владыка Евгений 2 октября выступил экспертом на панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов», которая состоялась в рамках форума классных руководителей и первого форума директоров школ. В ходе панельной дискуссии эксперты говорили о вызовах, которые стоят перед современными образовательными организациями, педагогическим сообществом и родителями. Диалог затронул тему обеспечения безопасности подрастающего поколения. Участвуя в экспертном обсуждении, митрополит Евгений ответил на вопросы, какова роль веры и институтов вероисповедания, как помочь молодым людям и их родителям преодолеть современные вызовы общества. На панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов» говорили о том, как избавить наших детей от деструктивного информационного воздействия и как говорить со школьниками на эти острые темы, написал в своем Макс-канале митрополит Евгений. Председатель синодального отдела рассказал также о патриаршей программе изучения Библии, объяснил, как можно стать ее онлайн-участником, а также представил интернет-платформу «Клевер Лаборатория». Просветительский проект включает 13 образовательных программ о духовно-нравственном воспитании на страницах «Клевер-журнала». Регулярно публикуются статьи. Ежемесячно около 200 тысяч педагогов заходят на платформу за методическими материалами для проведения уроков. Митрополит Евгений отметил, что сегодня «Клевер-лаборатория» насчитывает около 2,5 миллионов уникальных пользователей. Напомним, 6-й Всероссийский форум классных руководителей и 1-й форум директоров школ прошел с 30 сентября по 2 октября этого года в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум классных руководителей ежегодно проводится Минпросвещение России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 9 мая 2020 года. Форум объединяет активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Далее в этом выпуске. Члены клуба «Про добро», действующего в Тритобольной центральной библиотеке село Глядянская Курганской области, побывали в агропарке «Нагорская мельница». Участников клуба сопровождал благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин. Состоялись мастер-класс по изготовлению пряников и экскурсия на мельнице. Такие встречи напоминают, как важно сохранять связь с традициями и делиться добром, рассказали в Курганской епархии. И в завершение выпуска. Участники 17-го Всероссийского форума «Вместе ради детей» в фокусе «Семья» посетили Бесердский центр социальной помощи семье и детям. Около 30 специалистов со всех уголков России приехали в поселок Бесердь, чтобы познакомиться с уральским опытом работы. Гости также посетили храм святого преподобного Серафима Саровского, познакомились с его историей и обустройством, увидели, что храм является еще и пунктом помощи фронту. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Ян Усмашвец. Многие ратные походы совершил князь Владимир против печенегов. Внезапно, налетая конными отрядами, то и дело тревожили печенеги Русь, грабили, сжигали города, захватывали большие полоны. Много бед терпела наша земля от таких воинственных соседей. В 992 году двинулись печенеги на Киев от Сулы реки. Быстро скакали печенеги, надеялись врасплох напасть на город, сонный переколоть дружину и столь же стремительно с богатой добычей отхлынуть в степи, пока не собралось русское ополчение. Однако князь Владимир, зная привычку печенегов налетать внезапно, заблаговременно расставил на границе небольшие дозорные отряды – сторожи. Сидит на дубу дозорный позвезд, чутко вслушивается, вглядывается в степь. Не заволокло ли горизонт пылью, поднятой тысячами конских копыт? Слипаются у позвезда глаза, заснул бы, да серчает воевода, коли узнает. Всю ночь просидел позвезд на дубу, а к рассвету дело стало, не выдержал, задремал. Недаром, говорят, самое сонное время — рассвет. Да только вдруг слышит позвезд сквозь сон, словно низкий гул нарастает, гром не гром, а будто ракочет что-то. Протер дозорный глаза и видит, с востока движется темная туча. Состоит та туча из тысяч черных точек. Все громче гул, все ближе туча. Вгляделся дозорный и видит, каждая маленькая точка — всадник, каждая большая точка — повозка. Печенеги! Принесло поганых на нашу голову! — понял позвезд. Прыгнул он с дуба на привязанного под ним коня, взмахнул нагайкой, что было мочи, поскакал к Киеву предупреждать князя Владимира. Скрипят повозки, катятся орбы, ползет неисчислимая рать печенежская, а с ней вместе движется на русскую землю большая беда. Заранее узнав о приближении печенегов, князь Владимир с дружиной встретил их на реке Трубеже у брода. Русские стояли на одном берегу, а печенеги на другом, и, не решаясь вступить в бой, осыпали друг друга стрелами. Так прошло несколько дней. Но вот как-то утром стрелы перестали сыпаться с неприятельского берега. Странная тишина повисла над печенежским станом. Притихли и русичи. Две огромные рати стояли неподвижно. Слышно стало даже, как шумит вода в реке. В этой тишине печенежский князь подъехал к берегу и громко позвал Владимира, князя русов. Владимир бесстрашно выехал к нему навстречу. Его белый жеребец, беспокойно пофыркивая, зашел в воду и потянулся пить ее. «Зачем нам напрасно губить свои рати?» — крикнул печенежский князь. «Решим дело, как наши прадеды. Единоборством. Есть у меня в войске могучий богатырь. Выпусти против него своего мужа. Коли твой муж победит, Не станем мы 3 года ходить на Русь. А если победит мой боец, то берегись, 3 года будем разорять вашу землю. Согласен, только покажи сперва своего бойца, заподозрив подвох, крикнул Владимир. Печенежский князь махнул рукой, и из его войска, ухмыляясь, выдвинулся муж огромного роста. Был он так могуч и тяжел, что ни один конь не держал его. Со страхом смотрели русские воины на такого противника. Возвратясь в свой стан, Владимир приказал кликнуть клич: «Кто осмелится выйти против печенега?» А сам, сойдя с коня, сел у шатра, ожидая. Однако глашатые не выкликали охотников. Все было тщетно. Никто не отваживался выступить против такого великана. Стыдно стало Святославичу. «Неужели оскудела Русь на богатырей?» — спросил он у Добрыни. Развел руками Добрыня. Но тут неожиданно к князю подошел высокий старик и, поклонившись, сказал: «Позволь слово молвить. Говори, старче. Есть у меня 5 сыновей. С 4 я пришел сюда, а меньшой сын дома остался. С детства никому не удавалось одолеть его. Один раз стал я его ругать, а он в ту пору мял руками воловью шкуру. Осерчал он и порвал шкуру надвое». Подивился князь Владимир такой силе и приказал послать за младшим сыном старика. Вскоре посланные дружинники вернулись с коренастым парнем. С сомнением взглянул на него князь. Хоть и жилист был сын старика, однако совсем не выглядел богатырем. «Как зовут тебя?» «Ян Усмашвец», — с поклоном отвечал юноша. «Можешь ли совладать с печенегом?» «Про то один Бог знает. Не ведаю я силы своего супротивника, княже. Прежде испытай меня». «Как испытать тебя?» «Вели привести большого и сильного быка. Пускай прижгут его раскаленным железом, разозлят и выпустят на меня».
2: «А не испугаешься? Ведь на рога поднимет тебя бык», — усомнился князь.
1: «Если устрашусь быка, где мне с печенежским великаном совладать?» — спокойно отвечал юноша. Святославич велел привести быка и прижечь его раскаленным железом. Когда рассвирепевший бык, выставив рога, помчался на Яна, тот ловко увернулся, схватил быка рукой за бок и вырвал клок кожи вместе с мясом. Обрадовался Владимир. «Прошел ты испытание. Вижу теперь, что можешь биться с печенегом. Помни лишь, не за себя ты борешься, за землю русскую». Молча склонил голову Ян Усмашвец. На другое утро печенежский князь вновь выехал к реке и стал насмехаться. «Где же ваш боец? Небось, от ужаса в чащу лесную убежал». «Здесь наш боец», — отвечал Святославич. Выступил против печенежского великана Ян Усмашвец. Встали они на виду у 2 ратей, разглядывая друг друга. Громко расхохотался великан, когда увидел Яна, который был роста среднего и головой доставал ему лишь до плеча. Наконец богатыри сошлись и стиснули друг друга в объятиях, от которых затрещали кости. Вскоре почувствовал Ян, что изнемогает, одолевает его печенег. Подумал он: «Не остави меня, Господи! Помоги мне, Пресвятая Богородица!» Едва так подумал, как прибыло у него силы. Сдавил он печенежского великана, поднял над головой и
2: так грянула землю, что убил насмерть. Закричали в страхе печенеги, ибо сочли это за дурное для себя предзнаменование. Так и оказалось. В тот же миг воодушевленные русичи обрушились на них и отбросили в степи. Едва смогли спастись печенеги. На радостях князь Владимир пожаловал отважного Яна и его отца в бояре и приблизил их к себе. А на том месте, где бились бойцы, заложил город Переяславль. Оттого было дано городу такое имя, что перенял здесь славу у грозных печенегов богатырь Ян Усмашвец. Позднее дружинные певцы, передавая из уст в уста рассказ об этом подвиге, позабыли имя героя. Не Ян Усмашвец ли стал у них Никитой Кожемякой?
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в епархиальное управление, то есть конференц-зал Екатеринбургской епархии. Именно здесь с минуты на минуту выступит Елена Витальевна Чубаркова, директор воскресной школы храма в честь Успения Пресвятой Богородицы из города Березовский. Представление церковно-приходской школы храма в честь Успения Божией Матери. А после я поговорю с Еленой Витальевной о том, что важно понимать при работе в церковно-приходской школе, что представляет собой школа при храме сейчас.
1: Добрый день, уважаемые отцы, дорогие братья и сестры. Я хочу представить церковно-приходскую школу «Радуга» прихода во имя Успения Пресвятой Богородицы. Духовником нашей школы является игумен отец Владимир Туманский. Школа была создана уже теперь 32 года тому назад. Мы тоже отметили свое 30-летие. Очень хорошо, по-теплому, тоже много приезжало гостей, педагогов. Вот со слезами на глазах прямо отметили это мероприятие. Но прежде всего мне хотелось бы что сказать. Очень тяжело выступать после вот таких выступлений отца Геннадия, отца Иоанна, да, то есть вообще в голове уже там мысли такие, что может быть мы действительно что-то не совсем правильно делаем, мы все это обдумаем, но тем не менее представлю, что сейчас на сегодняшний момент есть. Значит, прежде всего я хотела бы сказать, что мы в Березовском живем просто в шикарнейших условиях. Да, у нас есть духовный центр, у нас прекрасные классы, оборудованные компьютеры, там, проекторы. И это, конечно же, настраивает преподавателей использовать различные технологии. Все преподаватели работают только с презентационными материалами. Вот здесь даже не все преподаватели у нас представлены, да, на сегодняшний момент с какими-то видеоматериалами, чтобы мы могли, ну, действительно, хотя очень много информации, тем не менее, показать детям именно ту информацию,

0: которую мы хотели бы до них донести. Ну и вот задача вообще перед педагогами, мы обсуждали сегодня, у нас на пленарном совещании было несколько педагогов этот вопрос, и мы для себя немножко были в шоке, определили, что вот наша работа, мы хотим достучаться до каждого ребенка, вот действительно его сопроводить. Хотя на самом деле у нас урочная система, да, ну вот на конец учебного года у нас была примерно такая численность нашей школы. Значит, подготовительное отделение, это маленькие детки, 35 человек, первая ступень 100 человек. Значит, есть у нас различные организации, в том числе мы создали молодежный клуб. Батюшка нас не любит это слово «клуб», поэтому сейчас мы называем это молодежным объединением или просто «молодежка». Он просто слово «клуб» не любит и какие-то ассоциации, видимо, вызывает. И в то же время мы занимаемся подготовкой к школе. Вот на конец этого года было 14 человек, а максимальное количество детей, которые мы по методике РКШ, значит, у нас было 25 человек. Вот мы сейчас не набираем самых маленьких, 4-леток. Проблема просто с преподавателем в декретном отпуске. Но я думаю, что будем набирать. Вот я хотела бы как раз начать рассказ о том, как мы работаем с подготовишками. Значит, это дети, да, которым 5-6 лет, которые пока еще могут не исповедоваться, приходить на причастие. Поэтому они у нас занимаются в субботу с утра, но встречают и они не в духовном центре, не в классе. Педагог встречает детей в храме, да, то есть они приходят на литургию, эти дети. Кого-то приводят с самого начала, кого-то в конце. Но самое главное, что эти дети приходят к причастию. И вот 2 года обучения, каждую субботу эти детки проходят через причастие. Они уже знают, что они не могут перед этим съесть конфетку или печенье, да, что надо все равно послушать молитвы, постоять немножечко спокойно. И только после этого они идут на занятия уже в духовный центр. Да. И после этого они прекрасно понимают, что их напоят вкусным чаем, и потом они пойдут на уроки. У них 2 урока по 30 минут, закон Божий, ну, в каком-то виде информацию дают. И обязательно творчество. Причем творчество, оно связано с той темой, которая была. Дети у нас в это время в духовном центре, они одни, там больше никого нет. И если это какие-то, например, там ангелочки, самолетики или еще что-то, у них есть возможность сразу свою работу проверить. Им разрешается выйти в коридор, побегать, значит, все это запустить, ручками это все потрогать. Поэтому они, конечно же, очень вообще так радостно воспринимают все эти занятия и с огромным удовольствием на них ходят. Значит, если говорить о классе глаголя, то уже детки, которые пошли в первый класс основной образовательной школы, то есть они уже должны подходить к причастию через исповедь, поэтому задача педагога подготовить их к этой первой исповеди, проговорить об этом. И, как правило, помогает педагогу отец Иоанн, еще один наш служитель, очень хорошо с детьми разговаривает и настраивает детей, значит, вот на эту исповедь. Да, уроки само собой, тоже 2 урока у них, значит, закон Божий, но творчество уже ведет педагог по творчеству. То есть если в младших классах с этим справляется педагог, потому что не очень сложный, а здесь уже более сложные техники, и дети уже много чего могут сделать. Ну и если говорить о первой ступени, то учеба у нас организована таким образом, значит, часть детей учится в субботу во вторую смену, они обязательно посещают вечернее богослужение. Помазание, то есть тоже расписание так распределено, что дети обязательно посещают богослужение. Те, кто обучается в воскресенье, соответственно, утром, ну, родители, тут уже мы не настаиваем, приводят или сами дети приходят, но и другие здесь мы не можем очень повлиять на этот вопрос, заставить, там, обязать и так далее. Но, тем не менее, все уроки начинаются именно после литургии. У нас 3 урока, как правило, один из них закон Божий, все наши дети первой ступени поют. Все практически 5 лет, я потом скажу об этом, у нас есть урок церковного пения. Вот с 1 класса по 5 есть урок церковного пения. Дети очень любят эти уроки, они изучают тропари, поют, значит, молитвы, изучают праздники. Но действительно глаза горят, и самое главное, что за счет этих уроков мы еще и пополняем наш детский хор. Да? То есть у детей проявляется слух, голос, там, может быть, раньше вы не услышали, а потом появляется у них такая вот возможность. И еще 3-й урок, это либо церковнославянский язык у нас, на сегодняшний момент всего 16 преподавателей и 4 преподавателя церковно-славянского языка. Кто-то работает в субботу, кто-то в воскресенье, чтобы у людей была возможность хотя бы один день отдохнуть. Ну и либо через неделю урок творчества или декоративно-прикладное искусство. Творчества у нас очень много. И опять же, вот эти педагоги, у них есть возможность между собой пообщаться, поговорить, представить различные материалы. Много мы делаем для СВО. Значит, у нас в нашем храме изготавливают сухие супики и довольно часто выезжают на СВО. Поэтому все наши наработки очень быстро попадают непосредственно к тем людям, для которых мы это сделали. И здесь еще вот мы опять же включаем детей в это миссионерство. Раньше, когда они изготавливали какие-то изделия, они их брали домой. А сейчас они прямо вот, это вот мы туда хотим передать. И знаете, вот мы увидели старания детей, с каким старанием они стали это делать. То есть раньше могли как-то что-то доделать, не доделать. Сейчас, когда они знают, для кого это предназначено. Значит, старший класс, шестой, мы назвали это урок труда, они делают сухие души. Они уже их наделали там тысячи и постоянно, значит, вот передают на СВО. Вот в этом году на Благовещении мы изготовили таких вот голубей, и детки ходили, раздавали, это был рабочий день. И, вы знаете, такой праздник получился у прихожан, да, то есть не ожидали, народу не очень было много, мы раздали всего 150 этих голубей, вот, но, тем не менее, значит, действительно получился праздник. Это вот наши педагоги декоративно-прикладного искусства здесь проводят мастер-класс. Значит, еще с точки зрения творчества, да, чтобы дети не засиживались в классе, отдельно, это не по расписанию, у нас работает творческая мастерская Рукоделкина. В то же воскресенье, во второй половине дня, дети приходят, причем приходят не только прихожане храма и дети воскресной школы, то есть у нас ходят и просто дети, которым это нравится, интересно, работают своими ручками. И что хотелось бы сказать про Рукоделкина, это нам очень помогает реализовывать разные проекты. Может быть, кто-то помнит, мы представляли на богословской конференции, вот там вверху фотография, проект «Война, дети, игрушки». Это как раз вот мы сделали в рамках Рукоделкина. Дети изучили историю, где находились игрушки, какие игрушки были во время войны. Вот там они изготовили куклу-медсестру, которую нашли в Сталинграде. И, значит, готовили их тоже для СВО. Когда настало время богословской конференции, для проекта сделали новый набор тех игрушек. И мы, наверное, вот этот проект прежде всего показали у себя в храме, да, праздник День Победы, значит, и мы показали его в нашем Доме ветеранов. Мы вообще очень дружим с Домом ветеранов. И вы знаете, там сейчас живут бабушки и дедушки, которые являются в основном детьми войны. И получился такой откровенный разговор. У нас сам весь проект, он занимал минут 20, на богословской конференции 10 минут дают, да. Мы 2 часа не могли от них уйти. Бабушки стали рассказывать свои воспоминания, и в конечном итоге мы даже записали несколько бабушек на видео именно вот эти воспоминания. И этот опыт, он, конечно, для детей, дети вот с такими глазами слушали, как бабушки рассказывали, как они в детстве выживали во время войны. Был жуткий голод там, то есть много было примеров, и вот получился действительно такой искренне откровенный разговор. Значит, для старших детей, помимо вот урока ДПИ, дети уже вырастают, мы в этом году будет третий год, ввели урок краеведения. Значит, у нас в Березка есть шикарный музей золота, и вот на базе этого музея мы вместе с директором создали программу, и проводим прямо там урок краеведения раз в 2 недели, то есть раз в 2 недели церковно-славянский язык и урок краеведения. Тоже очень детям нравится. А главное, у нас получился такой союз с музеем. Они говорят, мы уже без вас никуда. Они на нас, вот, используя, так сказать, этот опыт, создали свою студию и создали такое театрализованное представление по музею. И теперь дети, значит, музейные дети уже не наши, да, рассказывают об истории города Березовского. То есть вот такое получилось обоюдное, значит, сотрудничество. Еще очень хотелось бы сказать об едином литургическом дне. Мы не проводим так часто, к сожалению, не получается у нас. Значит, мы в самом начале учебного года планируем 3 так называемых детских литургии. Почему? Прежде всего, на этой детской литургии поет наш детский хор. То есть на клиросе полностью поет детский хор. Он у нас есть, хор у нас хороший, победитель Святой Екатерины фестиваля. Вот. И для того, чтобы дети могли, значит, вот реализовать себя, раз они репетируют, они поют, значит, вот у нас прямо на клиросе. Мы подбираем время, чтобы литургия была такой, чтобы дети могли ее спеть. То есть, например, в пост, понятно, что уже сложнее, они не могут с этим справиться. Ну, а дальше дети у нас и алтарники, и дежурят возле, значит, подсвечников. Но самое главное, что дети исповедуются, причащаются. Значит, отец Владимир обязательно сам присутствует на этой литургии, потому что они с отцом Иоанном решают, кто из них будет исповедовать детей. То есть получается возможность собрать всю воскресную школу и педагогов, и родителей, и детей, да, вот на такую литургию. Обычно мы ее проводим по субботам, с утра детскую литургию. И это, конечно же, очень сплачивает вообще вот коллектив. И дети действительно видят, и батюшки видят. Мы потом разбираем, как дети себя вели на литургии, что понравилось, что не понравилось. Значит, больше, как правило, не нравится поведение взрослых. Дети, слава Богу, остаются без особых замечаний. Значит, вот три литургии в году мы проводим где-то в ноябре, в феврале и в мае на вручении, значит, дипломов. Еще мы уже вот 4 года тоже придумали такое мероприятие, где принимает участие вся школа. На самом деле у нас много мероприятий, просто за такое время невозможно обо всем рассказать, о тех, которые вот специфические. Значит, раньше у нас была масленица, но по-разному к этому относились родители и педагоги, что вроде языческий праздник, в самом городе Березовске празднуем Масленицу, мы там можем принять участие. И вот примерно в это же время, где-то в конце февраля, в начале марта, мы придумали военно-патриотическую игру «Вместе мы сила». На улице уже не так холодно, но это тоже очень сильно сплачивает весь коллектив, то есть все приходят, родители, дети, а самое главное, что старшие классы, то есть вот шестиклассники наши, они уже выполняют роль волонтеров, то есть они нам помогают, либо молодежка наша помогает. Но я особо хотела бы сказать, что на этом мероприятии мы обязательно организуем какую-то историческую викторину. Когда первый раз проводили, она была посвящена 80-летию Победы, была викторина по Победе. Когда был юбилей нашего храма, по храму, и вот в этом году по святителю патриарху Тихону, значит, была наша викторина, дети ее проводили. Последний у нас этап, дети ищут бутылки с надписями, сокровища, очень им это нравится, и в них вот лежит какой-то лозунг. Вот в этом году было, они должны выстроиться, посмотреть, будем помнить. Значит, было вот в этом году таким образом это организовано. Совместно с Советом ветеранов всех войн, ветераны вот принесли нам стенды, и дети с огромным удовольствием эти стенды рассматривали. Еще у нас есть такая работа, значит, очень хотелось тоже поделиться. На самом деле, вот я уже даже говорила сегодня об этом, когда об выступлении представляли. Значит, хотя мы находимся близко к Екатеринбургу, но все-таки это другой город, Березовский, другой менталитет. Да, если раньше люди стремились уехать из Березовского, то сейчас ситуация обратная. Никто никуда не хочет ехать, дороги забиты, бензина нет. Лучше все будем, создадим все в Березовском. Да? Поэтому мы очень хорошо работаем с библиотекой, с музеем золота, с дворцом молодежи, с советом ветеранов, с домом, ну, в общем, со всеми вот такими организациями мы где-то принимаем участие. Дети у нас очень амбициозные. И, значит, они очень хотят всегда победить на Олимпиаде. Мы решили им в этом помочь. Но мы начинаем заниматься подготовкой к Олимпиаде буквально с 1 сентября, вот уже 6 сентября. У нас будет первое занятие, тема в этом году очень сложная. Начали мы это с подготовки 80-летия Побед. То есть мы делаем объявление, пожалуйста, все, кто хотите, приходите на занятия. Это не касается занятий воскресной школы, это занятия по теме года. Ну и когда мы проводим школьный тур, то понятно, те дети, которые ходили, они, конечно же, лучшие пишут эту Олимпиаду. И дальше мы уже формируем из них команду. Еще практически весь октябрь месяц продолжаем заниматься уже с этой командой. Ну и вот опыт такой, что как раз вот интеллектуальная олимпиада святителей патриарха Тихона, наши три девочки стали одними из победителей, там последнее место 6-е, и съездили в Москву в паломническую поездку. Мест было, по-моему, 5, да? 3 человека, 3 девушки были из Березовского. Конечно же, это заслуга педагога. Кстати, вам огромное спасибо, Ольга Викторовна, значит, за те материалы, которые на Уралпросвете были размещены. А Елена Викторовна у нас просто их все проштудировала, подготовила для педагогов краткую презентацию, читали книги, то есть реально это очень-очень помогает подготовиться. Вот в этом году еще пока не назначили педагога, кто будет этим заниматься, но назначим обязательно. То есть у нас еще вот помимо такой работы, значит, мы стараемся именно просветить детей, дать им более глубокие знания вот по тем вопросам, которые у нас разбираются уже именно с точки зрения года. Ну, про хор я говорила, просто покажу. Детский хор. Значит, еще у нас создалась театральная студия. Знаете, как говорят, нет человека, нет проблемы. Появился человек, появилась проблема, да? Появился человек, заинтересованный в этом 4 года тому назад. Значит, каждый год они ставят спектакли. Ну и вот в Доме ветеранов мы показываем эти спектакли. В библиотеке показывали спектакли. Опять же, в музее показывали у себя на праздниках по темам, если они подходят. Ну и, так сказать, высшее достижение театральное, когда нам предоставляют сцену Дворца молодежи. Все наши спектакли, даже не по разу, показывались для березовчан, мы изготавливаем афиши, приглашаем. Я не могу сказать, что зал там полный, но не пустой. То есть человек 200 на эти вот спектакли к нам приходит. Ну и, конечно же, вот молодежное объединение, оно у нас появилось 3 года тому назад. Значит, вот уже отец Геннадий говорил, что в отчете пишем, закончили и все. А у нас случилась такая ситуация. Я когда пришла директором школы, мне говорят, у нас в этом году не будет выпуска. Почему? Ну вот что-то не успели дочитать, что-то там еще мы с ними получим. И мы оставили класс, 12 человек, еще на 1 год. И, значит, а что с ними делать? Просто ведь учебу не проведешь уже такую. Ну, церковное пение, понятно. Подготовка, значит, к итоговой аттестации, понятно. Ну и, значит, стали вот пробовать краеведение, родоведение и так далее. И вы знаете, за этот год дети так выросли. Они настолько воцерковились, что они сами не захотели уйти как бы вот, ну, в никуда. То есть они поняли, вот возраст наступил, то есть если бы мы их выпустили вовремя, мы, скорее всего, их бы тоже потеряли. Но вот этот год, он нам дал такой задел, а самое главное, они стали нашими помощниками. Что-то прибрать, провести с детьми какие-то мероприятия. Значит, вот на Ганину яму у нас ходит молодежка за руку малыша, каждого держит, у меня сейчас проблема, настолько доверие родителей, что родители перестали ходить, мы ходим в основном, то есть родители, 70 человек везем, 10 родителей, остальные дети, поэтому как-то же надо это все решать. И вот этот вот год, он такой стал, вот мы стали с ними работать, но мы говорили, может быть, мы создадим 2-ю ступень, дети сказали нет, вот учиться системно, к сожалению, мы не можем, у нас там подготовка туда-сюда, а вот приходить, помогать, но все равно под это дело мы приглашаем каких-то интересных людей, мы с ними просматриваем фильмы, и не просто фильмы, а именно вот сейчас много стало появляться православных фильмов, рассуждаем, и, конечно же, это поможет. На следующий год мы выпустили еще 5 человек, в этом году 12 человек, вот уже практически 27 человек приходят, кстати, стали о нашей молодежке узнавать, и приходят у нас более старшие поколения, кто раньше закончил воскресную школу, они тоже стали к нам приходить и вот такую помощь нам различную оказывать. В частности, взяли на себя обязательство ухаживать за могилами, там, старост, кого уже нет, родственников, вот на фотографии тоже было. Ну, спасибо большое за внимание.
1: Спасибо.
2: Елена Витальевна, сегодня выступали с докладом о церковно-приходской школе.
3: Не зря сегодня вот эта дискуссия развернулась, да, то есть именно церковно-приходская школа. То есть она...
2: Воскресная школа, есть разница?
3: Мы ее не называем, мы в простонаречии говорим воскресная школа, но все-таки мы предполагаем, что у нас именно церковно-приходская школа при приходе Успения Пресвятой Богородицы, да, то есть это принципиально каким образом? Что родители, дети, они являются прихожанами храма Успения Пресвятой Богородицы. То есть они не просто там как бы зашли и вышли, да, то есть они именно прихожане, они участвуют в службе, они участвуют в жизни храма, в мероприятиях храма, да, то есть именно это вот важно, что именно при приходе.
2: Елена Витальевна, вы сегодня выступали, чем запомнился данный свой доклад, какие вопросы вас порадовали?
3: Ну, во-первых, мне понравилось, что меня не перебили. Я очень переживала, что я не успею все рассказать. А когда я послушала первого выступающего, да, я поняла, что я могу рассказать, ну, то, что я хотела. Потому что у меня даже доклада не было, вы видели, я просто сделала фотографии и по ним, значит, пыталась рассказывать. И я позволила, ну, наверное, это было не очень правильно, да, то есть я заняла много времени у всех. Но зато я донесла ту информацию, которую хотелось. То есть мне именно хотелось подчеркнуть, что вот нам сегодня говорят, что вот мы там уроки, мы там только знания, да, что вот как бы надо все это перестраивать на уровень там, значит, не уроков, а встреч, бесед переводить. Пока мы еще это вот в голове у себя сильно не переложили.
2: Но то это есть знания, вектор направления.
3: Да, знание, компонента, конечно же, нужна, да, она должна быть деятельностью подкреплена. Но самое главное, хотелось донести, что педагоги вот церковно-приходской школы, я думаю, не только наши, да, это люди, которые действительно отдают свою душу детям и пытаются достучаться до детей. Конечно, нам очень нужна помощь родителей, но родители разные. То есть есть родители, которые активно в этом участвуют, и они действительно приходят и на уроки, и на все мероприятия, и вот в воскресную школу ходят, взрослую. А есть родители, которые действительно потребительски к этому относятся, хотя они являются прихожанами храма, но они привели неактивно какого-то участия в жизни и прихода, значит, может быть, на праздники вот приходят, да, они не предъявляют это все. Поэтому ну, вопросы были, да, я, в общем, с удовольствием на них ответила.
2: Ну, слава Богу, что есть вопросы о воскресной школе, церковно-приходской школе при приходе Успения Божией Матери города Березовский. Желаем дальше возрастать духовно и созидать, развиваться в новых направлениях, полезных для деток и родителей, и интересных преподавателей.
3: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Господи.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о выступлении Елены Витальевны Чубарковой, директора воскресной школы храма в честь Успения Божией Матери в городе Березовский. Мероприятие состоялось в конференц-зале епархиального управления Екатеринбургской митрополии в рамках секции руководителей воскресных школ. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 17-й фестиваль колокольного звона «Даниловские колокола» состоялся в Даниловском мужском монастыре 27 сентября. Впервые в фестивале «Даниловские колокола» приняла участие старший инструктор Уральского колокольного центра Ольга Мчедлидзе. Уже в 17-й раз звонари из разных городов России собрались в Москве, чтобы порадовать зрителей фестиваля богатой программой колокольных звонов и поделиться опытом. Мероприятие открыл старший звонарь Данилова монастыря и руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман Огрызков. Пастырь поприветствовал и поблагодарил участников за то, что они нашли возможность принять участие в традиционном фестивале. Слушателям пожелал наполниться радостью и прикоснуться к прекрасному искусству колокольного звона. Звоны прозвучали на 18 исторических колоколах, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году. В начале 20 века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу. После закрытия монастыря весь набор был выкуплен у представителя власти меценатом Чарльзом Крейном. Даниловские колокола представляли собой значительную духовную и культурную ценность. Колокольный ансамбль Даниловой обители, единственный в Москве и четвертый в России, полностью сохранившийся после революции 1917 года. По своим масштабам и качествам он занимает второе место в музыке после Ростовского колокольного ансамбля. Фестиваль стал любимым москвичами и гостями столицы, которые специально приезжают, чтобы послушать звоны древнего колокольного ансамбля. Колокольня Данилова монастыря – место с особой акустикой и глубокой исторической связью с русским звонарским искусством, рассказала Ольга Бичаковна. Звучание даниловских колоколов, на мой взгляд, более мягкое, чем у уральских. В этом году на фестиваль приехали 29 звонарей из 20 городов России – Ярославля, Екатеринбурга, Костромы, Вологды, Красноярска, Омска, Новосибирска. На колокольню также поднялись и порадовали своим мастерством звонари из Белоруссии. Такое представительство сделало программу фестиваля по-настоящему многогранной, подчеркнуло богатство и разнообразие колокольных звонов фестиваля. Каждый участник привез звон своего края с характерной ритмикой, интонацией и узнаваемым голосом региона. Меня впечатлил высокий исполнительский уровень участников фестиваля, в программе которого прозвучали не только канонические звоны, но и импровизации. Слушатели имели возможность наблюдать за тем, что происходит на колокольне, на большом экране, установленном на монастырской площади. Своими звонами и искусством порадовали старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зимин, звонарь Сретенского Ставропигиального мужского монастыря Николай Иванович Завьялов, коллектив звонарей Данилова монастыря. Палитра звонов была разнообразна. Здесь представлены разные манеры и техника исполнения. Звонари представили не только традиционные церковные колокольные звоны, но и целые колокольные мелодии – «Звон над городом», «Звон над Волгой». Концерт длился на протяжении 2 часов. После завершения концерта перед монастырем Троицкого собора на передвижных звонницах профессионалы-звонари давали мастер-классы, делились тонкостями своего мастерства. В день фестиваля на соборной площади монастыря собралось более 300 зрителей. Далее в этом выпуске. В Якутском епархиальном управлении состоялась встреча архиепископа Якутского и Ленского Романа с народным депутатом Республики Саха-Якутия Сергеем Александровичем Ларионовым. Собеседники говорили о Якутии и ее церковной жизни, о деятельности якутского отделения Императорского православного палестинского общества. Главной темой встречи стало строительство храма в честь апостола и евангелиста Матфея в поселке Усть-Мая. И в завершении выпуска. В храме святителя Николая в Новой Слободе города Москвы совершена божественная литургия на французском языке. Богослужение возглавил протоиерей Игорь Давыдов в сослужении диакона Фомы из Бурунди. В алтаре молились 4 ставленника из Африки, готовящиеся к рукоположению. После литургии за чаепитием будущие священнослужители патриаршего экзархата в Африке рассказали о своих религиозных поисках и причинах, побудивших их присоединиться к Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 октября по новому стилю или 24 сентября по старому. И сегодня Церковь творит память первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской, преподобного VI века Коприя Палестинского, благоверного князя Владислава Сербского XIII века, преподобного Никандра Пустынножителя Псковского Чудотворца XVI века, преподобного мученика Галактиона Вологодского, подвижника XVII века, священномучеников XX века, диакона Василия Воскресенского, пресвитеров Андрея Быстрова, Павла Березина и Никандра Грифского, преподобного мученика монаха Виталия Кокарева и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева. Прославляется икона Божией Матери Мирожская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о святом подвижнике, в честь которого вряд ли захотел бы кто-нибудь назвать своего ребенка. Итак, преподобный Коприй, новорожденным младенцем, был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Он лежал на куче того, что по-гречески называется «коприя». В житии переводчики смягчили значение этого слова и перевели как «перегной». Но если бы мы переводили сегодня, то мягким значением было бы «помет». В общем, нам понятно, в куче чего оставила мать своего младенца, спасаясь от преследования во время набега тюрков. Она просто выбросила свое дитя. Иноки подобрали младенца, назвали его Коприем, выкормили козьим молоком и воспитали в своем монастыре. Впоследствии святой Коприй принял иноческий постриг и провел в родной обители всю свою жизнь, достигнув высоты добродетели и дара чудотворений. Преподобный Коприй мирно скончался в 90 лет. Если говорить нам сегодня о поступке матери преподобного, то слов, правда сказать, находится мало. Оправданий ей нет, и вообще понять мать, выбрасывающую своего живого младенца, невозможно. Простите, это совсем не тот случай, что мы читаем в истории Моисея, когда женщина родила сына и скрывала его 3 месяца от преследователей, но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. А далее мы знаем, что и кормилицей Моисея стала сама его мать. О матери же святого Коприя говорить более не хочется, и мы не будем. Интересен в этой истории подход подвижников, нашедших младенца. Они не стали давать ему имя, что-то вроде «спасенный Богом» или «найденный». Они назвали его так, как мы бы точно не назвали в наши дни. Мягко говоря, навозником. И вот именно на этот момент хотелось бы обратить внимание тех людей, кто придает какое-то особенное, почти магическое значение именам. Думаю, не нужно быть каким-то чрезвычайно одаренным, чтобы предсказать судьбу человека с подобным именем, если бы значение имени оказывало реальное влияние на жизнь человека. Но мы можем с уверенностью сказать, что это имя ничего дурного святому подвижнику не принесло. Скорее наоборот, оно помогло ему сыскать особое смирение перед своими братьями. Проблема суеверного отношения к имени очень стара. Стремление придать имени какой-то особенный сакральный смысл встречается и на страницах Ветхого Завета. Вот мы читаем во 2 главе книги «Бытия». «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Сейчас для нас этот стих не звучит так величественно, как это было изначально. Для людей дохристианской древности имя выражало суть предмета. Для язычников было принципиальным правильно знать и произносить имена своих богов, чтобы мочь управлять ими. То есть Адаму дана высшая власть самому обозначать суть новоявленных животных, а значит иметь власть над ними. Но и далее в Библии мы читаем, как Господь сам разрушает эти суеверные представления. Снова вернемся к истории с Моисеем. Вот Моисей у Купины спрашивает Бога о его имени. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Моисей намекает Богу, что братья его спросят, «Какое нам дело до твоего Бога, раз ты не знаешь его имени и не можешь управлять им?» А Господь ему говорит, «Я сущий». В греческом и еврейском тексте стоит слово, которое не перевести на русский одним словом. Можно привести примерно так. «Я таков, каким я и буду». То есть Господь указывает Моисею на то, что знание какого-то сакрального имени не даст власти над ним. Не Моисей будет управлять Богом, а Бог будет управлять народом израильским и выведет его из рабства фараона. Конечно, братья и сестры, на основании этого места Ветхого Завета написаны огромные книги по библеистике, и кто захочет, сможет об этом прочитать. Мы не успели поговорить о нелепой истории образования искусственного имени Иегова, что закралось в русский текст Библии, и еще много о чем. Но об этом в другой раз. Преподобный отче Коприя, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Иисус благословляет детей. Иисус Христос очень любит детей. Однажды к Иисусу привели детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же его не пускали их. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Затем он возложил на детей руки и благословил их. В другой раз ученики спросили Иисуса: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 1 по 5, глава 19, стихи с 13 по 15, Евангелие от Марка, глава 9, стихи 36 и 37. Исцеление слепого. Как-то раз Иисус пришел в большой город Иерихон. Множество народа, как всегда, сопровождало его. При входе в город сидел у дороги слепой, прося милостыню. Его звали Вартимеем. Услышав, что мимо него идет Иисус, о чудесах которого он слышал, слепой стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Иисуса называли Сыном Давида, потому что его земные родители были из рода царя Давида. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Несколько человек подошли к слепому и сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя мешавшую ему верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вартимей тотчас прозрел и пошел за Иисусом, славя Бога. Во время своей земной жизни Иисус творил много чудес. И теперь, находясь на небе, Он готов помочь каждому человеку, который обращается к Нему. Он отвечает на искренние молитвы. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 46 по 52. Обращение мытаря Закхея. И снова Иисус посетил город Иерихон, находящийся вблизи Мертвого моря. В этом городе жил мытарь Закхей. Мытари, от слова «мыта», «дань», были сборщиками налогов. Они часто обирали народ, взимая с него дань большую, чем предусматривал закон. Поэтому народ ненавидел мытарей. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что он, Закхей, был мал ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня «надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. И как бы в ответ на этот ропот, Закхей встал и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус любит как праведных, так и грешников. Его чудодейственная любовь приводит грешников к покаянию. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. «Кому много прощается, тот много любит». Один из фарисеев, Симон, пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус

Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». А окружающие, которые тоже были на обеде, начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 37 по 50. Вход Господень в Иерусалим. Иисус по дороге в Иерусалим пришел в Вифанию, расположенную около горы Елеонской. Оттуда он послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас вы найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Посланные пошли и нашли то, о чем сказал им Христос. Когда же они отвязывали осла, то хозяева спросили их: «Зачем они отвязывают осленка?» Ученики ответили: «Он надобен Господу». Они привели к Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них свои одежды. Иисус сел на осла, и когда он подъезжал к Иерусалиму, множество народа постилали перед ним свои одежды и пальмовые ветви, встречая его восклицаниями: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так сбылись слова, сказанные задолго до этого пророком Захарией: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение, и все стали спрашивать о нем: «Кто он?» Прославляющие его ответили: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Многие свидетельствовали, что он воскресил Лазаря и совершил много чудес. Тогда фарисеи стали говорить между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Они сказали Иисусу, чтобы он запретил ученикам прославлять его. Но Иисус ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 10. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 29 по 40. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 12 по 19. Плач

0: Иисуса о Иерусалиме. Иисус скорбел о Иерусалиме, о тех, кто не принял Его и желал убить Его. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядущий во имя Господне». В другой раз Иисус приблизился к Иерусалиму и, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, и хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Пусть же наша жизнь будет такой, чтобы Иисус не плакал, глядя на нас. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 34 и 35, глава 19, стихи с 41 по 44. Притча о злых виноградарях. Иисус рассказал первосвященникам и фарисеям притчу об их отношении к Нему. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 46. «Много званных, но мало избранных». Однажды Иисус, приглашенный в гости к фарисею, сказал хозяину: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя никогда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Иисус же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 12 по 24.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня я беседую с психологом-консультантом и специалистом-теологом Анастасией Медведевой. Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Хотелось бы поговорить с вами как с лектором семейного клуба при храме Иннокентия Московского. У нас в Екатеринбурге есть такой замечательный храм на улице проспекта Ленина, 11А. И не так давно начались встречи, не назову их занятиями, но встречи семейного клуба. Первый мой вопрос, наверное, для кого эти встречи? Для родителей, для бабушек и дедушек, для молодых семей. И самое главное — актуальность. Почему вы, как теолог, преподаватель и психолог-консультант, решили создать такую группу психологическую?
1: Ну, конечно, наш клуб, хотя и называется семейным, да, и подразумевается, что те, кто приходят на эти встречи, люди семейные, это могут быть родители с детьми, могут быть бабушки и дедушки, да, или просто супруги даже, не обязательно, что в семье уже есть детки, может быть, они только готовятся стать родителями. Но по факту, поскольку в каждом из нас живет тот самый внутренний ребенок, да, то есть эти встречи, они, по сути, для всех, так сказать, от 0+, и до 100 свыше. Вот, поэтому мы всем рады. Конечно, темы мы обсуждаем больше про отцов и детей, да, и поэтому они больше интересны именно уже людям, ставшими родителями, но для расширения кругозора, я думаю, что это интересно и полезно всем. Вот. Почему я начала этим заниматься? У нас этот клуб стартовал с прошлого года, уже в прошлом году мы вели встречи на лето, у нас каникулы, и сейчас мы с сентября начали новый год учебный, так сказать. Вот. Я по образованию специалист-теолог, окончила наш теологический факультет в Екатеринбурге, в Российском государственном профессионально-педагогическом университете. И много лет я работала в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии. И поскольку у меня у самой уже четверо детей, мне всегда была интересна вот эта, так сказать, психология, да, как общаться правильно с ребенком, как правильно его воспитывать, как заложить все важные какие-то ценности, основы, да, то есть чтобы у меня и православие, и психология, они сдружились и принесли свои плоды, да, вот, то есть мне всегда была интересна и религия, я старалась изучать глубоко, и психология, да, чтобы как бы и дух, и душа человека, вот они развивались. Поэтому вот я, поскольку со своими детьми, так сказать, имею опыт богатый, да, вот детки у меня разновозрастные, вот, и решила поделиться этим опытом с другими, и вот именно при храме Иннокентия, поскольку я при этом храме вот уже как только переехала в Екатеринбург, уже больше 20 лет, вот поэтому при этом храме мы и решили создать такой клуб.
0: Анастасия, прочитала в этом году только про клуб и не знала, что он существовал еще, получается, с зимы этого года, да?
1: С весны. Вот, то есть у нас, да, у нас эта задумка началась, мы как бы запустили сначала, давайте попробуем, да, и вот там в апреле-мае мы попробовали, вот, значит, и все получилось, люди откликнулись, вот, ну, летом собираться сложнее, все равно кто-то уезжает там в путешествие, кто-то на дачу, да, за садом ухаживает, вот, и поэтому мы так приняли решение, что на лето отдыхаем, а вот с сентября с новыми силами снова встречаемся.
0: Расскажите, как проходят занятия? То есть вы что-то рассказываете или встреча начинается с вопросов?
1: Правильно заметили, что это даже не столько занятие, сколько именно встреча.
0: Я про формат сейчас.
1: Она у нас проходит в открытом диалоге. То есть это не так, что все садятся за парты, и я начинаю зачитывать какой-то урок, да? По психологии. Да. Нет. А обычно я, значит, обозначаю заранее анонс встречи, да, о чем она будет. И, соответственно, приходят люди, которым именно эта тема интересна. Вот. И я даю какие-то, так сказать, в тезисном таком варианте какие-то, например, какие были психологические эксперименты по этой теме, значит, какие есть, не знаю, важные какие-то техники, чтобы как-то решить, да, проблему, например, там, вот мы как раз в прошедшее воскресенье говорили о самостоятельности ребенка, например, как взращивать ту самую самостоятельность. И я обращаюсь к самим родителям, и уже все участники встречи имеют возможность поделиться своим личным опытом, потому что, как показывает мой опыт, нет каких-то универсальных правил, что работает с одним ребенком, совершенно неприменимо к другому ребенку, и поэтому каждый родитель делится, как это у него в семье было. Каждый, соответственно, может взять что-то себе на заметку, какой-то лайфхак. Но и также люди делятся проблемами, то есть то, с чем они столкнулись, но решить не смогли, да. Вот, например, у меня не получается, там, не знаю, уложить ребенка вовремя спать. И, соответственно, тоже родители могут дать обратную связь, а как это делают они, как это работает у них. Вот. Также мы обсуждаем, например, какие-то фильмы, книги, да, я даю родителям какой-то, ну, так сказать, не то чтобы список, но рекомендации, да, а что можно по этой теме почитать или посмотреть, да. И тоже родителям могут задавать какие-то вопросы, выдвигать свои какие-то мысли, гипотезы, как они это видят, эту тему. То есть это не лекция. Да, я даю теоретический какой-то материал, но он больше в такой вот интерактивной форме. То есть, хотя у меня, да, и много чего рассказать, но я отталкиваюсь от того, о чем спрашивают. То есть я могу подготовить к занятию, да, там рассказать раз, два, три, четыре, пять, но когда я прихожу на встречу, вдруг оказывается, что у родителей другие вопросы, и тогда мы говорим, ну, то есть не по какому-то заранее подготовленному, значит, там материалу, а просто отталкиваемся от такой живой беседы, что болит, в общем-то, у наших участников клуба.
0: То есть клуб еще достаточно юный, молодой, еще год не отметил еще первый день рождения.
1: Да, еще вот мы только формируемся, можно сказать. Костяк уже есть, те участники, которые ходят постоянно, но и он такой постоянно обновляющийся. Каждый раз приходят, то одни люди придут, да, как бы свежая кровь. Бывает такое, что я бы сказала, в зависимости от того, какую тему я предлагаю, да, такие люди и приходят, потому что кто-то может не ходить каждый раз на встречу клуба, но ему вот эта тема, вот она прям про него, она ему сейчас актуальна. И то есть нет ходить на каждую встречу. Мы не отмечаем в журнале явку, значит, кто пришел, кто не пришел, двойки не ставим. Поэтому у нас такое свободное посещение. Совсем еще мы только начинаем, можно сказать. Свободных мест много. Вот, поэтому всех ждем, будем рады всем, кто придет.
0: Есть ли у семейного клуба какие-то планы, например, поехать куда-то, посмотреть фильм или прочитать, ну, допустим, создать творческую группу, которая бы выступала, да, по церковным праздникам. Вот такие, которые сплочают. Поделитесь историями.
1: Я бы здесь, знаете, как сказала, все-таки семейный клуб — это не отдельная какая-то организация от храма, да, от нашего сообщества храмового. Поэтому то, что вы перечисляете, оно и так есть у прихожан, да. То есть я бы сказала, что мы как такой маленький пазлик вот нашей приходской жизни, да. То есть есть воскресная школа, у которой, соответственно, и концерты, да, готовятся, и какие-то поездки случаются. И пока дети занимаются в воскресной школе, родители, чтобы просто так не ждать, вот мы как раз и проводим этот семейный клуб, да, занимаем. То есть, грубо говоря, отдельно сам по себе семейный клуб, он вот не организует какие-то специальные мероприятия, а это просто естественный образ жизни прихода. У нас была поездка этим летом, да, то есть в поход ходили, выезжали наши как бы нашим приходом. Поэтому я бы не сказала, что это семейный клуб организовал поездку, но и наши участники клуба, и другие прихожане спокойно могли вот съездить и так далее. Вот. И на приходе очень много разных мероприятий. То есть у нас тут и культурные, и, значит, и в музеи ходят, на прогулки ходят. И, в общем, очень-очень много всего, что делает наш настоятель вместе с прихожанами. очень активная жизнь. Вот. Поэтому я бы не приписывала это конкретно семейному клубу, а мы тоже просто такую маленькую толику вносим в деятельность всего прихода.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. Это интересно. Действительно, вы участвуете в мероприятиях прихода, получается так. Расскажите, Анастасия, какие проблемы, актуальные проблемы сейчас в детско-родительских отношениях, о которых, возможно, молчат, или о которых не принято говорить, или которые стали вопросом для вынесение на консультацию психолога. Потому что когда я училась в школе, это было не так давно, но у нас появился психолог в школе. Все на него смотрели как на что-то вот непонятное. Это как это все учителя математики, русского языка, литературы, истории, биологии, химии. А тут у нас педагог-психолог. Узнавала сейчас, что в каждой школе есть такой педагог. Все так развито, одна из причин. Есть проблемы, поэтому так все. И о детско-родительских отношениях, проблемах, о проблемах в детско-родительских отношениях.
1: Ну, я бы не сказала, что мы обсуждаем что-то такое секретное, о чем никто не говорит. Скорее, как раз наоборот. Мы о наболевшем, то, о чем все и говорят. Я бы назвала проблемой номер один, это, конечно же, гаджеты, что сейчас в основном прям это один из самых частых вопросов и проблем, с чем приходит родитель ребенка или уже подростка к психологу и говорит, что же мне сделать, как же мне вытащить ребенка из телефона. Вот. Но гаджеты — это хотя и действительно бич нашего времени, но и это неизбежная часть нашей жизни. Мы от этого никуда не уйдем. И, возможно, отчасти потому, что мы и наши родители еще не привыкли к ним, да, так сказать, мы еще застали то время, когда не были настолько распространены телефоны, планшеты, вообще там компьютер. Ну, то есть у меня компьютера, допустим, не было лет до 20, наверное, до 18, вот, да, так будет точнее, вот. И мы немножко воспринимаем штыки, но мы должны понимать, что они никуда не уйдут. И нашим детям надо не оттаскивать их от гаджетов, а научить с ними обращаться, да, то есть вот это нормировать, сколько в них сидеть, значит, брать именно пользу, да, а не вот не проваливаться туда, в виртуальный мир. Вот я бы сказала, что это такая проблема номер один среди отцов и детей. А вот. Почему сейчас в школах введены такие должности, как психолог, да, педагог? Опять же, это тоже следствие такого нашего времени. Сейчас с каждым годом увеличивается количество психологических заболеваний, проблем у людей. Все те же гаджеты виноваты. Ну, не конкретно, да, там телефон, планшет, а вот этот поток информации, который через нас проходит. Вот, то есть очень-очень много информации дети должны, как сказать, через видео, через, не знаю. В общем, психика уже перестает у человека справляться, когда он должен с этим потоком что-то сделать. Он, особенно детская психика, она фильтровать еще не умеет. Если там взрослый человек вполне может справиться с тем, чтобы закрыть телефон, да, или там перестать скроллить ленту, то ребенку очень трудно оторваться от этого. Это влияет на, собственно, на мозг детей, да, то есть начинаются трудности с восприятием больших объемов информации, им трудно читать толстую книжку, им легче посмотреть минутный видеоролик, где, значит, все по полочкам разложено, яркая картинка меняется каждый там 2 секунды, они уже привыкают так воспринимать информацию, и очень трудно становится детей учить в школе. И поэтому там и присутствует психолог, чтобы эту динамику отслеживать. Но я бы сказала, что психолог в школе и психолог-консультант, ну, просто к которому мы привыкли, да, например, приходить на сессию, это все-таки немножко разная деятельность. В школе один психолог, например, на 30 детей в классе. Здесь очень сложно себе представить какую-то индивидуальную работу, там, как-то повлиять на ребенка, на его воспитание. Он там скорее как такой маячок, который проводит диагностику со всего класса, да, смотрит, так сказать, среднюю температуру по больнице и в случае чего сигнализируют. Сигнализируют либо учителям, да, либо руководству школы, либо родителям. Выходит напрямую связь. То есть рассчитывать на то, что теперь мы ввели в школу педагога-психолога, и мы можем быть спокойны за психику наших детей, ну нет, так это не сработает. Вот. Ну, собственно, можно сказать, что также и нельзя утверждать, что если у нас будет хороший учитель математики, то все дети будут знать математику, да? Ну, просто как минимум потому, что все индивидуально, и с кем-то нужно работать в частном порядке. Ну, вот для этого психолог в школе и нужен. Он отслеживает, что если какой-то ребенок требует такого особого внимания, то вот он об этом передаст информацию родителям или педагогу, и какие-то меры будут приняты. Вот. А психолог-консультант уже... Он работает индивидуально, да, также вот при храме я сейчас провожу как раз встречи для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вот, можно прийти, поговорить, потому что иногда происходит путаница, когда священника воспринимают как психолога.
0: Разно это. К нему приходят вот, с вот. Психологическими моментами, а все-таки священник это больше про духовное. А иногда психологические проблемы возникают из-за психиатрической природы. Все-таки это надо разграничивать. Исповедь, да, у священника и консультацию психолога.
1: Да, совершенно верно. Вот поэтому мы как бы при храме и создаем такую и семейный клуб в том числе, да, и психологи у нас есть, которые помогают, можно сказать, снимают какую-то с батюшки вот эту функцию, которую на него возложили, а он не должен ее выполнять, да, то есть его задача своя, духовное наставление и так далее, а когда люди просто приходят пожаловаться на жизнь, да, то есть, ну, батюшки на всех не хватит, вот тут как бы тут в помощь как раз психологи приходят.
0: Я напомню, дорогие друзья, что беседовали мы с Анастасией Медведевой, теологом, преподавателем и психологом-консультантом семейного клуба при храме Святого Иннокентия Московского. Семейный клуб это такие неформальные встречи, взаимные поддержки родителей с обменом историями, анализом, советами от вас, от экспертов, специалистов. Можно ли, например, разным людям приходить? Допустим, если кто не в приходе храма Иннокентия, но очень хочет вас послушать, приглашаете ли вы? И второй мой вопрос будет после этого.
1: Конечно, мы рады всем. У нас у прихода ведутся социальные сети, где мы выкладываем всю информацию о том, что происходит на приходе, и нет никакой привязки, что вот там мы как-то по прописке работаем или по тому, кто является прихожанинами в храме. Вот, то есть на все мероприятия храма мы всегда с радостью ждем всех желающих. Вот, проверять на входе не будем.
0: Отлично. Когда-нибудь я к вам обязательно доеду. И самой захотелось побывать на ваших встречах. А когда же они проходят? Давайте всем сообщим.
1: Да, встречи у нас проходят по воскресеньям, по окончании божественной литургии. Ну, ориентировочно это где-то там с 11 до 12, да, но нет такой четкой, да, там в 11:00, например, вот, потому что службы, бывает, заканчиваются по-разному, в зависимости от того, да, какая праздник, она, и какие молитвы читаются, или, может быть, молебен дополнительный, вот, поэтому сразу после окончания богослужения прямо в храме мы на втором этаже встречаемся все вместе. Вот. Ну и информацию можно в социальных сетях о нас почитать. У нас есть свой канал, и можно будет вступить и заранее видеть анонс, да, о чем будет следующая встреча.
0: Спасибо вам большое, и давайте всем родителям пожелаем мудрости, любви к детям, и, конечно же, вот того силы духа, которой порой не хватает.
1: Да, я желаю всем самого главного — любите своих детей. Вот любите ни за что, просто потому что они дети.
2: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся Богородицы на приходах.
2: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».
4: В Екатеринбурге 17 часов.
5: Новости.
6: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Круглый стол «Тюремное служение. Место и роль религиозных организаций в исправлении и реабилитации осужденных» пройдет 6 октября в 13 часов в рамках Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Организаторами выступят Екатеринбургская духовная семинария и Уральский государственный юридический университет. Мероприятие объединит представителей науки, духовенства, разных конфессий, сотрудников уголовно-исполнительной системы для обсуждения роли религиозных организаций в исправлении осужденных и пробации. Спикерами выступят проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии протоиерей Петр Мангелев, секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий Рудченко, помощник начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области по организации работы с верующими протоиерей Алексей Елисеев, кандидат юридических наук, доцент, проректор УРГУ Данил Назипович Сергеев. Мероприятие пройдет по адресу Екатеринбургская духовная семинария, Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2. Далее в этом выпуске. 49 экскурсоводов из Свердловской области посетили восстанавливаемый Успенский храм в Кослях. Экскурсию организовали Каслинский историко-художественный музей и приход храма. Специалисты познакомились с историей старинной церкви, которая постепенно возвращается к церковной жизни. Каменный Успенский храм построили в 1785 году на средства владельца Каслинского завода Никиты Демидова. В 1930 году церковь закрыли. Позднее здание использовалось в производственных целях. В 1992 сильно разрушенный храм вернули церкви. Сегодня прихожане, благотворители, местные жители и сестры Покровской женской монашеской общины села Булзи участвуют в его восстановлении и приводят в порядок храм и территорию. В церкви вновь совершаются богослужения. Успенский храм связан и с памятью новомучеников. Здесь служили священномученики Александр Миропольский и Петр Смородинцев. Они и священномученик Петр Беляев были погребены рядом с алтарем. Все трое входят в собор святых Челябинской митрополии. Интерес к святыне со стороны специалистов экскурсионной сферы особенно символичен в преддверии празднования Собора святых Челябинской митрополии, кульминацией которого 11 октября станет общегородской крестный ход от мемориального комплекса «Золотая гора» до Кафедрального собора Рождества Христова. И завершение выпуска. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала оккупации Петергофа фашистами, прошел на мемориале «Приморский». В нем участвовали ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда и Петергофа, депутаты, курсанты высших военных училищ, кадеты, старшеклассники, юнармейцы, более 150 человек. К собравшимся обратился клирик храма святого Георгия Победоносца иерей Владимир Кяхар. Участники возложили цветы к мемориалу. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
7: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы аудиокниги «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», подготовленной Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви.
1: Архимандрит Дамаскин, Орловский. «Житие исповедницы Ираиды Тиховой». С 11 на 12 ночь молились все монашенки и много мирян в женском монастыре. Была общая исповедь. Исповедовал Преосвященный Серафим. Описать, пересказать тот великий акт исповедования невозможно. Преосвященный своим мудрым, от всего сердца словом заставил в один час просмотреть всю свою жизнь и оценить ее положительную и отрицательную стороны. Но, Боже, буди милостив ко мне грешной. Нет греха, кой бы я ни сотворила. Не убила физически, убила словом. Не сотворила явно прелюбодеяния, согрешила мыслями. Ведь иногда и исповедуешь свои грехи, но не сознаешь, не чувствуешь их тяжесть. Но тут пришлось все пережить, перечувствовать. Да неужели это не Бог влагает слова в уста и сердце Преосвященного? Откуда же бы он мог почерпнуть те дивные глаголы? «Дивно дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Еси». Вышел декрет об отобрании церковного имущества, как то священных сосудов, крестов и вообще драгоценностей в пользу голодающих. Но что-то сомнительно для них ли? Сколько ни собирали в пользу голодающих деньгами, вещами, продуктами, но они, несчастные, ничего не видят. А про эти предметы, которые дороги каждому верующему по своему духовному значению, и говорить не приходится. Ведь они представляли бы громадную поддержку для власти и в материальном, и в общественном значении. А до их значения нет им дела. Послание святейшего патриарха Тихона, в котором призывается твердо стоять на защите церковного достояния. «Помоги, Господи!» Конечно, если бы это могло принести пользу голодающим, то об этом не было бы и речи. Но всем русским людям приходится в этом сомневаться. И не безосновательно. 24 марта. Ухожу на Пасху домой, но не знаю, попаду ли. Завтра необходимо быть в Угличе. Курсы кончились, очень жаль. Все на прощание снялись у собора. Что-то будет завтра в соборе. Назначено собрание по вопросу об изъятии церковного имущества в пользу голодающих. Апрель, 15 числа. Совершилось. Вчера в женском монастыре была комиссия для изъятия ценностей. И, о ужас, православными руками, христианскими, члены комиссии все православные, снято 18 рис с икон. Взяли 6 сосудов. 3 креста, 2 кадила, 2 ковчега. Господи, плачем о беззакониях наших, ведь все мы своим нерадением, равнодушием к храму, беззаконным делом создали это. Господь сказал: «Грех ради человеческих не пощажу святыни своей». Спаситель, согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред Тобою, но не предашь нас до конца, умилосердися, не погуби. Покров, Царица Небесная, покры амофором милости Твоей я. 29 октября, суббота. На улице сырость, каждую ночь идет дождь. Волга уже была замерзши, а теперь лед весь прошел. Дети из-за грязной сырой дороги плохо посещают школу. Как жаль мне их. Многим не на что купить настоящей обуви. Да ее и нет. И благодаря этому приходится сокращать и без того малое образование деревенских детишек. А как хотелось бы прожить с ними хотя бы до 15-летнего их возраста. Что эти 2-3 зимы, проведенные в школе? Только успеешь привыкнуть к ним, освоиться с их индивидуальностью и разлука. Разлука навсегда и очень тяжело переживаемая. Первый год у меня нынче был выпуск моих приемышей, как они мне за эти 3 года сделались близки. Я любила их, но они ушли. Как тяжело, если так будет продолжаться всю жизнь. Примешь, привыкнешь и разлука. Они приходят ко мне, но приходят только побывать. Они уже не члены нашей школьной семьи. Хотя, как видно из их писем, они еще живут школою. Но все сотрется их домашней жизнью. Предоставлен выбор на жизненном пути. Сватается жених, вполне отвечающий моему душевному настроению, Сергей Николаевич Ярославский. Но не могу решиться выйти замуж. Не могу расстаться со школой. Жаль этих Мани, Вани, Нюши. Ведь и на короткое время я буду лишена возможности их видеть и жить с ними. Не могу выкинуть из сердца тех, коих я люблю всей душой. Да и время не позволяет устраивать свою личную жизнь. Боже, как мы еще живем, движемся. Трудно жить, когда нет тебя с нами. Доколе, Господи, забудешь и нас? Доколе отвращаешь и лице Твое? Сильна, видно, молитва за нас недостойных, дорогих архипастырей и пастырей в темнице сущих. А то погибли бы мы в беззакониях своих. Сидят они, страдают по тюрьмам всей Руси за веру, за любовь, за правду. И своим терпением, своей стойкой твердостью дают надежду, что не все еще потеряно. Есть надежда на избавление. 1923 год, 28 февраля. Последний день месяца. Хоть вкратце черкнуть пережитое. 2-й год февраль дает себя знать. Заступница, не отступись. Все живу, ничего, сознаю все свои слабости. А как дошло до конца февраля, опять по примеру прошлого года лучше всех. Господи, отжени от меня врага. Помоги снова встать на свою дорогу. Так тяжело, что и не напишешь. Хороша, хороша, а у самой лед вместо сердца. Создатель, помоги, направь на путь истины Твоей. За храмы платить деньги надо. Не заплатишь — служить нельзя. Слышится, что скоро будет и на церкви, и на духовенство еще налог, который будет усчитываться уже миллиардами. Но все равно не откупимся за свои беззакония деньгами. Надо нравственно перестрадать, перечувствовать, что имели и не хранили. Двери храмов 100 лет были бесплатно открыты для нас. Не ценили этого сокровища, а теперь стонем. Да кто же и виновен в этом, как не мы сами? Боже, пощади, обрати нас, как Ниневию, к покаянию, да сознаем всю гнилость нерадения наше. Помоги, не отступись. 5 марта. Со многими пришлось поговорить по душам. Слава Богу, замечается переворот, или лучше сказать, потуги к усовершенствованию. Все антирелигиозные лекции и беседы стали принимать другое направление. Слушатели стали глубже рассматривать все поднесенные в готовом виде термины о несуществовании Творца мира видимого и невидимого. Та ложь и пошлость ошеломила их. Стали поговаривать, что есть и Бог. Накануне дня своего ангела по дороге на Всенощную в собор встретилась с одним из школьных работников, бывшим атеистом. «Куда вы?» — спрашиваю. «Да вот», — отвечает, — «в маленькую церковь на берегу Волги. Хочу исповедаться». «Вы?» — говорю, — «исповедаться?» «Да, я иду исповедоваться». «Пора», — говорит, — «встать на истинный путь. Пора сознаться в своем заблуждении. Чем глубже уходишь в науку, тем больше сознаешь узость, односторонность своих взглядов. Бог есть». Как отрадно слышать эти 2 маленьких, но многозначащих слова. Во время, когда власть рассылает по школам бумажки. Никто из учащих не имеет права принимать участие в церковном богослужении, ни петь, ни читать. В тех местах, где бывают учащиеся, вынести святые иконы. Если школьная квартира учащего соединена со школой, то из нее тоже иконы вынести. И учащий не имеет права пригласить в свою квартиру даже духовника. При прощании мой знакомый сказал: «Верьте, что многие стали возвращаться к своей матери церкви. Слава Богу!» 10 марта. Был в школе инструктор и удивился при опросе детей их общественной неподготовке. «Мне замечание. Учебная сторона у вас, как и всегда, идет хорошо, а в политическом отношении дети недоразвиты. Да и вас, — говорит, — я привык видеть всегда веселой, жизнерадостной, а теперь замечаю перемену». Да, это истинная правда. Как-то и язык не ворочается начинять этих вонюшек, колюшек, машуток, советской конституции, истории социализма и истории первобытного человека, произошедшего эволюционным путем

И я быть не могу, а самой притворяться и этим огораживать себя не по силам. 2 октября. О, радость великая! О, дорогой, всеми чтимый праздник Покрова Божией Матери! Благодарим Тебя, Владычица, что Ты усугубила нашу радость. На праздник освободили из тюрьмы нашего дорогого страдальца, епископа Серафима. Освободили окончательно. Служил молебен, всенощную и литургию. Слезы благодарности лились к подножию Вышнего престола и выражали тем Ему приветствие от всех. О, Матерь Пресвятая! О, Божий угодник Паисий! Примите его вы под кров свой, от бед и напасти его сохраните. 25 октября. Каждый день собираюсь писать в этой тетрадке и каждый день откладываю на завтра. Сегодня ведь праздник, годовщина революции. Вот уже 6 лет промучились. Сколько-то еще осталось. А чтобы все переживаемое в эти годы записывать, все из ряда вон выходящие события, а их ведь много, чуть не каждый день все новое и новое. Взять хотя экономическую сторону государства. Каждый день цены повышаются на продукты. Повышаются не на гроши или копейки, а на миллионы рублей. Прежний серебряный рубль повышается ежедневно на 30, 40 и 50 миллионов рублей. К сегодняшнему дню он ценится в 700 миллионов рублей. Купить кожаные сапоги надо заплатить за них 12 миллиардов рублей. А крестьянская корова стоит 15 миллиардов. Один пуд ржи – 850 и 900 миллионов. Валенки – 3 миллиарда. Аршин ситцу – 400 миллионов. Картофель – 100 и 120 миллионов мера. Как крестьянство проведет год при нынешнем неурожае и при таких громадных налогах? Один только Бог знает. Налог за землю, за лошадь, за корову, за свинью, за дом, за огород, за церковь, за землю под церковью, да просто за все. 5 ноября, воскресенье. Сегодня венчали девицу из Певчих. Выходит в свой приход в деревню Федотова. До церкви одна только верста, а петь ходить все равно не будет. Все выходят и выходят. Осталось в хоре только 2 девицы. Дай бы Бог и мне выйти. Но спаси, Пресвятая Богородица, не замуж, а в поле, в широкое поле учения, для пополнения своих скудных знаний. Вот только бы хотя иметь надежду, что это случится, и чтобы жить было легко. 9 ноября. День читала книги, полученные от отдела народного образования для внеклассного чтения учащихся. Получила 62 книги, а дать почитать детям нечего. Хорошо, они не поймут содержания, так и читать для них неинтересно, а поймут, какая для них польза. Нет почти во всех книжечках ни одной светлой стороны. Все порок и порок. Зачем же давать детям их? Зачем их развращать? 1924 год. 28 февраля. Праздник свержения самодержавия. Занятий нет. Для праздника приехали ко мне 2 нежданных гостя. Инструктор губернский и уездный. Вот уж что называется, поздравили меня с праздником. Нет революционности в школе. Нет в школе детей, весело проводящих праздник. Нет плакатов на стенах, характеризующих современные события. Слишком много пахнет церковностью и так далее. Стою, слушаю и думаю. О революционном настроении судят по стенам. Да я, пожалуй, надену маску, налеплю на стены плакаты с надписями «Да здравствует советская власть», «Вечная память ее вождю, товарищу Ленину», «Бороться до победного конца», «Голодранцы со всего свиту», «Собирайтесь докупы» и так далее. А о чем все это?

0: это будет говорить? Будет ли оно относиться к педагогической деятельности? И будет ли говорить о моей революционной настроенности? Нет. Поменьше церковности, побольше революционности. А толк-то от этого какой? Господи, как это все надоело. Когда же конец? Притворяться не умею. И за это всегда попадает, а в учительницах держит. Ну и гнали бы. Самой уйти сил не хватает. 16 марта. Учиться страшно хочу. Да не знаю, как за дело взяться. Да что-то те, которые меня учили раньше, не советуют. Говорят, надо пообождать. Как видится, бояться той развращающей среды, в которую придется войти. Господи, ведь не все же там плохие люди. Ведь хороших все больше. Да и притом никто не знает, как я живу сейчас, теперь, чем полна моя жизнь. Часто приходится мне слышать о том, что я веду жизнь ненормальную. Никого не любя и никем не интересуясь, говорят, жить нельзя. Правда, совершенная правда. Но люблю ли я кого? Кем и чем полна моя жизнь, этого никто не знает. Для меня она полна и нормальна. Другой жизни я и не желаю. Об одном только прошу Господа, чтобы Он не прогневался на меня, не взял бы от меня то, что Он дал мне, и помог бы сохранить все в тайне. Бывает и тяжеленько, и ой, как тяжеленько, но Бог милостив, проходит, проходит, не оставляя следа. 26 марта. Сегодня возвратилась из Углича. Ночевала там 3 ночи. Так было хорошо там, в Угличе. Так хорошо, пожалуй, и не выразишь пером. Господи, как многомилостив Ты! Как Ты печешься о своих созданиях, дорогой Ты наш Искупитель! С 23 на 24 марта в соборе была для всех желающих общая исповедь. Исповедовал наш любимый архипастырь, епископ Серафим. Полный храм народа. Все с жадностью ловят каждое слово архипастыря, слово прочувствованное и глубоко переживаемое им самим. Все слились во единое, общее и нераздельное существо. Различий нет. Все — братья и сестры. Да, велик этот момент духовного единения друг с другом. Помоги, Спаситель, нашему светильнику, гореть светом Твоей божественной благодати. Поддержи его на его многотрудном пути, так и да просветится свет его пред человеки. Часто слушаю его проповедь. Не слова действуют умиротворяюще на душу, не доказательство какого-либо догмата, а та вера, то глубокое духовное настроение, которым проникнута проповедь. Нет, как видится, вера проста, неделима, как простые и неделимы первичные существа — огонь, воздух и вода. Ведь другой раз какое-либо одно слово, но сказанное от истинно верующего сердца, бывает сильнее всех научных доказательств. А у него все, каждое слово, каждое дело проникнуто горячей верой. Помоги! Помоги ему, Господь. 10 сентября 1924 года. Вот и 6-й год у Архангела. Верно, так Богу надо, если он только от меня совсем не отступился. Хотела учиться, не удалось. Хотела перевестись на другое место, пожалели. Учеников 78 человек. Необходим еще учащий, кого-то назначит. Открывая эту тетрадь, я удивилась, как долго я ничего не писала. А много было интересного пережито за это время. Много было и тяжелых моментов. В это время опять был арестован и посажен в подвал наш дорогой владыка. Сидел слишком 2 месяца, почти не видавши света Божьего. Много пришлось ему пережить, переиспытать за это время всего. 22 октября. Праздник Казанской иконы Божией Матери. Сегодня исполнилось 5 лет с тех пор, как я в первый раз пришла к Архангелу. Да, уже 5 лет, как я в этой школе учу. Много за это время, как говорят, воды утекло. Прочитала первый день занятий в школе. Там была еще в школе молитва. А теперь? Теперь даже и самой нельзя ходить в Архангельскую церковь. Откажут от места, если пойдешь. А чем же жить без школы, без детей? Господи, неужели ты прогневаешься на меня и отнимешь у меня церковь в Угличе? Там бывает полна моя душа, особенно за богослужениями нашего дорогого страдальца, за веру православную и всех нас, епископа Серафима. Завтра ему опять явиться в Рыбинск на допрос. Что-то скажут. Пресвятая Дева, буди ему помощница и заступница. Моли сына твоего, да укрепит его, как столб непоколебимый среди бурь и волн житейских. 15 ноября. Первый раз со времени назначения в школу учительницы одна в школе. Как хорошо! Господи, как хорошо! Как мне благодарить Тебя за все благодеяния? А я еще колеблюсь, сбивают с толку. Нет и нет, не будет этого. А будет так, как было, есть и будет. Прочь все сомнения, все темные хитрые нашептывания. Бог и добрые люди еще верно не покинули меня. Вперед, по прямой дороге. Довольно. 2 месяца и так промучилась, проколебалась, прострадала. Ведь это не жизнь, а пытка. Но, может быть, и она необходима, чтобы не загордиться, не поднять нос кверху. Зато как что-то хорошо теперь. Легко, уверенно, хорошо. Помоги, Господи, покров Царицы Небесная, и впереди перенести все бури и искушения. Не отнимите у меня этот дорогой талисман, который дает мне силы переносить все искушения, твердо стоять на избранном пути. В школе в селе Архангельском в Бару Ираида проработала 15 лет. Для детей она была не только учительницей, но и религиозной наставницей, и другом, и доброй няней. Она подолгу беседовала с ними о насущных для них проблемах, вязала им рукавички и катала на санках. В 1934 году Ираида Осиповна была арестована за то, как свидетельствовали жители села, что хранила в школьных шкафах богослужебные книги, спасая их от уничтожения. Через месяц она была освобождена и собиралась было уже продолжить работу в этой же школе. Однако районный отдел народного образования не дал на это согласия, предложив преподавать в другой школе. Ираида Осиповна на это не согласилась, уволилась и переехала жить в родное село Котово, став псаломщицей и членом двадцатки в Успенском храме. Священником здесь уже много лет служил отец Константин Соколов. Во время церковной смуты в конце 1920-х, начале 1930-х годов он остался верен архиепископу Угличскому Серафиму Самойловичу и за богослужением поминал только место блюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра и архиепископа Угличского Серафима. В Рыбинске в это время, после освобождения из заключения, поселился епископ Василий Преображенский, который вскоре познакомился со священником Сергием Ярославским, служившим с 1941 года в Дмитровской церкви в городе Угличе. Отец Сергий познакомил епископа Василия с Ираидой Осиповной, и та пригласила его жить к себе в село Котово. 1 апреля 1942 года владыка переехал в Котово и договорился со священником Константином Соколовым, чтобы в будние дни служить вместе с ним утреннюю и литургию в присутствии только самых близких людей. Позже на огороде у Ираиды Осиповны в баньке был устроен небольшой храм. Ираида Осиповна познакомила владыку с девушками, певшими в храме, и они стали навещать его. Так в селе образовался религиозный кружок, но просуществовал он недолго. Пребывание епископа в селе было замечено, и за ним началась слежка. Тем временем один из отделов НКГБ, без всякой связи с епископом Василием, начал всероссийскую разработку дела под условным названием «Проповедники». Когда стали арестовывать епископов и священников, не имевших регистрации от властей, а заодно и тех, кто был с ними знаком. В 1942 году на Ярославскую кафедру был назначен архиепископ Иоанн Соколов. Верующие и духовенство боялись его, так как знали, что он уже давно тесно сотрудничает с НКВД. Иные священники во время его приездов отказывались с ним служить, как это было, например, в Вологде, где его считали предателем церкви, принесшим немало зла людям. И действительно, сразу же после отъезда архиепископа из Вологодской епархии многие из духовенства были арестованы. В августе 1943 года архиепископ Иоанн прибыл в Углич и послал некую женщину в село Котово к священнику Константину Соколову, приглашая его служить в Углич, чтобы затем вместе с ним послужить в Успенской церкви в Котове. Посланная потребовала, чтобы священник дал ответ немедленно, причем письменный. Отец Константин отказался ехать, отказался давать и письменный ответ, сказав лишь, что ни сам не поедет в Углич, ни в Успенской церкви служить вместе с архиепископом Иоанном не будет. Женщина попросила, чтобы ей в устроении службы оказала помощь Ираида Осиповна, но та отказалась, потому что, как писала она впоследствии, у нее не было определенного хора, а пели певчие из разных приходов, и провести архиерейскую службу они не смогли бы. Архиепископ Иоанн обратился тогда к гражданским властям, чтобы те лишили священника регистрации и, само собой, разумеется, возможности служить легально. Последнюю службу в Успенской церкви отец Константин отслужил 20 августа 1943 года. Церковный совет, в который входила Ираида Осиповна, стал хлопотать, чтобы отцу Константину дали возможность дослужить до смерти. В то время ему уже было почти 70 лет. Он прослужил в приходе около 30 лет и пользовался среди жителей села большим авторитетом. Но церковному совету было в этом отказано. Священник Константин Соколов умер 26 апреля 1944 года, когда Ираида Осиповна уже находилась в тюрьме. 5 ноября 1943 года Ярославским НКГБ по обвинению в участии в антисоветской нелегальной организации и проведении антисоветской агитации были арестованы епископ Василий Преображенский, келейник епископа Афанасия Сахарова, иеромонах Дамаскин Жабынский и Ираида Тихова и заключены в тюрьму номер один в Ярославле. Ираида Осиповна предъявленные ей обвинения отвергла. Ей было указано, что в антисоветской деятельности ее изобличают свидетели. «Пускай изобличают», — ответила она. «Я по-прежнему буду говорить одно и то же, так как антисоветской деятельности у меня не было». «Вам зачитываются показания одного из свидетелей о ваших клеветнических измышлениях против руководителей советского правительства. Это ложь. Против руководителей правительства и руководителей советской власти я никогда ничего не говорила. Являясь глубоко верующей, я только проводила активную церковную работу. В чем выражается ваша церковная работа? Я состояла членом совета Котовской приходской общины. Моя деятельность выражалась в том, что я относила в райфинотдел налог за священника. Когда был отстранен священник села Котово Соколов от службы, я хлопотала о восстановлении его обратно на службу в эту церковь. Следствию известно, что ваша антисоветская церковная организация использовала церковь в селе Котове для преступной работы против советской власти. Расскажите об этом. Я это отрицаю. хотя церковь в селе Котове не принадлежала сергиевцам и обновленцам, а была старо-тихоновского направления, но никакой работы против советской власти не проводилось, и ни в какой антисоветской организации участие я не принимала. 3 марта 1944 года следствие по делу Ираиды Осиповны было закончено. Но только 7 октября 1944 года особое совещание при НКВД СССР приговорило ее, как социально опасный элемент, к 5 годам ссылки в Коми-область, и она была отправлена в Сыктывкар, где работала на обувной фабрике. 25 апреля 1945 года Ираида Осиповна подала заявление в НКВД. «Прошу особый отдел пересмотреть мое дело, снять с меня ссылку, дать возможность вернуться в свою родную семью», — писала она. «Там ждут моей помощи две старухи-сестры и больной брат, прослуживший в армии германскую и гражданскую. Да и мое здоровье плохое. Прошу вернуть меня в село Котово на свою родину». 27 сентября 1945 года ее заявление было рассмотрено секретариатом особого совещания и в удовлетворении просьбы отказано. 25 июля 1948 года в соответствии с приказом от 23 марта 1948 года Министерство госбезопасности распорядилось выслать Ираиду Тихову из Коми области в Кустанайскую область, куда в массовом порядке переводились многие ссыльные. Однако, поскольку срок ссылки Ираиды Осиповны кончался уже в ноябре, она была оставлена в Сыктывкаре, откуда ей было разрешено уехать 6 ноября 1948 года. И она вернулась домой. Успенский храм в селе Котове в середине 1950-х годов был закрыт. Приехавшая из города комиссия изъяла из него церковную утварь. В храме оставались только иконы и церковные книги. Ключи от храма хранились у Ираиды Осиповны. Но время от времени замки взламывались, и храм разграблялся. Она ставила новые, но остановить варварское разграбление и уничтожение церковного имущества было невозможно. Ираида Осиповна вела благочестивую жизнь, предоставляла в своем доме приют для странников, послушниц и монахинь, многие из которых только недавно освободились из ссылок и концлагерей. В ее доме вычитывался в то время весь богослужебный круг. Особенно любили Ираиду Осиповну дети, с которыми она часто занималась по тем или иным предметам, разучивала с ними стихи, учила молитвы. Она рассказывала детям о мире Божием, в котором, несмотря на все сопровождавшие человека скорби, столь ощутимо присутствие Господа, который дает душе человека отраду и утешение. Ее брат Иван Осипович был человеком несемейным и служил летчиком. В 1955 году он попал в аварию, после которой его парализовало. 12 лет он пролежал в постели. Ираида Осиповна ухаживала за ним, хотя ее физических сил и здоровья, подорванного заключением, со временем становилось все меньше. В конце концов, она вместе с братом переселилась в баньку, которую протопить было легче, особенно зимой, нежели большой родительский дом, где они теперь остались одни. Ираида Осиповна скончалась 7 августа 1967 года и была погребена на сельском кладбище около Успенской церкви, рядом с могилами родных. Память исповедницы Ираиды Тиховой совершается 7 августа.
1: В цикле «Жития святых» вы слушали аудиокнигу «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», подготовленную Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 7 октября, и мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И пришло время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Иван-царевич» и «Серый волк». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве в цикле «Православие и культура. Беседа о золотом веке меценатства в России». В 19:10 репортаж Елены Сырневой, а в 19:30 в цикле «Звучащая книга» мы предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:20 беседы о вечном в программе принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о грехе чревоугодия и борьбе с ним. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 в радиошколе православия урок «Добротолюбие» проведет священник Константин Карипанов. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая», в 01:30 «Звучащая книга», в 02:20 беседы о вечном, в 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», в 03:40 репортаж дня Виктории Кауган, в 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на четверг, 8 октября, в 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим вторую часть аудиокниги «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», составленной архимандритом Дамаскином Орловским. Программа подготовлена фондом «Память мучеников и исповедников Русской православной церкви». Такие передачи для вас, дорогие друзья, прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам, и да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению настоятеля Свято-Троицкого архиерейского подворья города Ирбит, протоиерея Николая Решетникова, территория Алапаевской епархии, на минувшей неделе на приходе организовали День мудрости и уважения к старшему поколению. В результате он стал встречей двух поколений, потому что на праздник пригласили представителей почтенного возраста и мужественных защитников Отечества, ветеранов специальной военной операции, которые на поле боя исполнили одну из главных заповедей Христовых. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». В этот день большая православная семья Свято-Троицкого прихода молилась акафистам «Слава Богу за все». Возносили молитвы о скорейшей победе и здравии доблестных воинов. После богослужения все собрались в трапезной. Помощник настоятеля храма по работе с ветеранами и участниками СВО Лариса Мальгина представила каждого воина, рассказала об их подвигах и заслугах перед Отечеством. За праздничным столом прозвучало много добрых слов и поздравлений в адрес старшего поколения прихожан, а они, в свою очередь, поделились своими житейскими историями. Ветераны СВО говорили о том, как они пришли к Богу. Также рассказали, как один из них, будучи некрещенным, уверовал в Господа и был крещен полковым священником во время передышек между боями. Воины говорили о благодати молитвенной помощи, о радости и воодушевлении, которые они получают от писем детей воскресной школы и прихожан храма. На протяжении всего праздничного мероприятия звучали душевные песни в исполнении приходской певчей Елены Ангудиновой. Во время встречи двух поколений сияла зажженная свеча, как символ света Христова, что всегда с нами. Передавая ее из рук в руки, присутствующие произносили добрые пожелания и душевные слова о здравии, благоденствии, мире на нашей родной земле. В качестве подарков от настоятеля подворья протоиерея Николая Решетникова добровольцы социальной службы храма вручили всем гостям иконки святителя Спиридона Тримифунского и освященное масло, а также угощение для домашнего чаепития с родными. В завершении встречи участники праздника сфотографировались на память всей большой православной семьей Свято-Троицкого храма. Далее в этом выпуске. В рамках месячника русского языка православной гимназии Нижневартовска для учащихся начальных классов прошла викторина. Целью викторины было не просто проверить знания, но увлечь младших гимназистов, привить им интерес к родному слову и показать, что учиться – это интересно, рассказали в Ханты-Мансийской митрополии. И в завершении выпуска. С курсантами военного учебного центра Московского государственного технического университета «Станкин» встретился председатель отдела по делам молодежи Московской епархии протоиерей Кирилл Сладков. Говорили о вере, храме, молитве и о пути к Богу. Помощник председателя отдела иерей Георгий Брылев провел для курсантов экскурсию по храму святителя Николая в Покровском. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка «Иван-царевич и серый волк».
1: На море, на океане, на острове Буяне стоит древо золотые маковки. По этому древу ходит кот Баюн. Вверх идет, песню заводит, вниз идет, сказки сказывает. Это еще не сказка, а присказка. Сказка вся впереди. Вот она. Иван-царевич и серый волк.

0: Жил-был царь Берендей. У него было 3 сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают. Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. Старший говорит, сегодня моя очередь. Пойду стеречь сад от похитника. Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь спрашивает, ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?
1: Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон сморит, он росой с травы умоется, сон и прочь из глаз. Половина ночи прошла.
0: В саду свет, светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар-птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблони и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?» «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника на память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой, об жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им, «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились путь дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли, день был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего коня, одни косточки обглоданные. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти в такую даль? Ну что ж, думает, взялся, делать нечего,
1: и пошел пеший. Шел, устал до смерточки, сел на мягкую траву и пригорюнился. Сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил?» «Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня». «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?» «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу». «Фу-фу! Тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду тебе служить верой и правдой. Садись на меня, да держись крепче!» Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай! Полезай через стену, не бойся! Час удачный, все сторожа спят! Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай». Иван-царевич через стену перелез. Видал этот терем, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его разгорелось. Ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять? И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились. Схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону.
2: Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?»
1: «Я царя Берендея сын, Иван-царевич».
2: «Ай, срам какой! Царский сын, да пошел воровать!»
1: «А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?»
2: «А ты бы пришел ко мне, по совести бы попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе жар-птицу с клеткой».
1: Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему: «Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ?» «Ну, простишь ты меня, прости, серый волк!»
2: «То-то прости! Ладно, садись на меня! Взялся за гуж, не говори, что не дюж!»
1: Опять поскакал с Иваном-царевичем, синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
2: «Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня,
3: Да смотри, уздечку не трогай. Иван-царевич перелез в крепость, зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана. В ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки. Пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Усману.
2: Чей ты? Откуда?
3: Я Иван-царевич.
2: Эка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкою.
3: Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
4: Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку. Не послушал ты моего наказа.
3: Ну, прости же меня, прости, серый волк.
4: То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину.
3: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости, в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
4: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем дорогой, я тебя скоро нагоню».
3: Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла-гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек. Серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогой. Вдруг настигает его серый волк. На нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему:
4: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было!»
3: Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Усмана.
2: Серый волк спрашивает:
4: «Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?»
3: «Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?»
2: Серый волк отвечает:
4: «Не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной. Ты веди меня к царю».
3: Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Усману.
2: Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой».
3: Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой.
2: А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера,
1: а как надо было спать ложиться. Повел он Елену прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать. Глядит, волчья морда. Вместо молодой жены царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает, о чем задумался Иван-царевич?
5: Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу.
4: Не печалься, я тебе помогу.
1: Вот доезжают они до царя Фрона. Волк и говорит, этого коня Елену прекрасную ты спрячь.
4: А я обернусь конем златогривым. Ты меня и веди к царю Афрону.
1: Спрятали они Елену прекрасную златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону.
2: А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него.
1: Конь обернулся серым волком. Царь за страху где стоял, так и упал, а серый волк пустился на утек. И скоро догнал Ивана-царевича.
4: «Теперь прощай! Мне дальше идти нельзя!»
1: Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит,
4: «Не навек прощайся со мной! Я еще тебе пригожусь!»
1: Иван-царевич думает, «Куда же ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополнивать. Был у него с собой немного хлебушка, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят, у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились. «Давай убьем брата, добыча вся будет наша!» Решились и убили Ивана-царевича. Сели они на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. Дома не сказывай ничего. Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком.
4: Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка.
1: Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевича. Раны зажили. Спрыснул его живой водой. Иван-царевич ожил.
5: Ох, крепко же я спал.
4: Крепко ты спал, говорит серый волк. Кабы не я,

Вернулся Иван-царевич домой, на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горя не знать.

Ребята слушали сказку «Иван-царевич и серый волк», но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях.
1: Но золотой век начинается ближе к реформам Александра II. Почему? Сейчас сразу надо сделать одну очень важную оговорку. Дело в том, что для того, чтобы вот это явление стало системным, понадобилось две вещи. Во-первых, формирование, как Наполеон скажет, сильного торгового класса. Это было слабое место в социальной структуре России, потому что купечество могло иметь... Ну, во-первых, купечество формировалось из крестьянства. Ну, знаете, знаменитый эпизод. Первым миллионером в России был крепостной крестьянин Егор Громов. Это эпоха Екатерины II. Это феномен так называемых капиталистых крестьян. Ему повезло, он был крепостным графа Николая Шереметьева, просвещенного вельможи. И была знаменитая история. Она просто звучит как такой исторический курьез, но она реальна. Громов пришел к своему хозяину и говорит: «Барин, отпусти меня, дай мне вольную, я тебе любые деньги заплачу». Шереметьев говорит: «Да что ж ты, тебе что, у меня плохо, что ли, было?» «Да нет, говорит, с вами, говорит, очень хорошо, но аглицкие купцами торговать, а они юмора не понимают. Вот, надо быть свободным человеком. Вот сколько скажете, столько и заплачу». Шереметьев посмеялся и сказал: «Да нисколько мне не надо, привези мне к завтраку бочку свежих устриц». И все. Громов не бочку, а весь рынок ему скупил, рыбный и устричный, и все ему привез в Останкино. Шереметьев ржал до небес и, естественно, тут же его отпустил. Но это повезло, потому что были такие помещики, которые хвастались: «Вот у меня Гришка, этот самый миллионер, а я вот могу его выпороть на конюшне». Это было. Вот. А политически купцы были абсолютно бесправны. Всех отсылаю к ревизору Гоголя.
2: Да.
1: Это знаменитая,
2: да, знаменитая сцена
1: с купцами.
2: Из, да, городничьим.
1: Конечно, да, да, конечно. Кстати, это очень проблемная точка. Так вот, она начала разрешаться, я не скажу, что она до конца была разрешена, она начала разрешаться как раз в эпоху великих реформ. Значит, во-первых, какие-то очень существенные подвижки в государственном аппарате, в частности, земская и судебная реформы. И, безусловно, не скажу, что политическая, политически буржуазия в России до самого конца была немножко второй сорт. Кстати, одна из причин краха романовской монархии, потому что, когда мы доберемся до событий 20 века, мы увидим, что государя-батюшку заваливали не пролетарии, а самые, что ни на есть, натуральные буржуи. И почему заваливали? А потому что им нужна была уже, соответственно, и юридический статус, потому что капиталы немеренные, а политически ты ноль. Понимаете, это на этом же сгорела династия Бурбонов в Великую Французскую революцию. Абсолютно на том же самом. Вот. Но социально они выходят уже совсем на другую роль. Это раз. А второе, очень важное. Вспомним, как у нас в литературе показаны купцы эпохи великих реформ. С одной стороны, все пьесы Островского. Все эти профидулычи, там это в лучшем случае, а в худшем Дикой Кабаниха, там и так далее. Вот. Но есть и другая стройка. Есть герой пьесы «Бешеные деньги». Абсолютно положительный. Вчерашний крестьянин, его презирает это все дворянское общество, а в конце он их всех замечательно делает, как вы помните. Вот. Есть Штольц, Гончаровский. И забегая вперед, скажу, герои романов Георгия Данилевского. Мы, в частности, с этим писателем еще встретимся обязательно. Вот. То есть начинает формироваться другая генерация. Да даже «Бесприданница» Островского, вспомните, Моки Парменович Кнуров с французской газетой.
3: Да.
1: То есть по-французски он говорит как на своем собственном. Вот. Моральное качество — это уже второй вариант. Да, кстати, еще и Коршунов из «Таланта и поклонники». Mm. Да, то есть, простите, из «Волки и овцы».
3: Волки и овцы,
1: да. Да и в «Талантах и поклонниках» персонаж тоже. Уже другой подход. Не скажу, что идеальный, вот, но уже с немножко другим мировоззрением. Вот. Очень хорошо на эту тему высказался совсем интересный, как бы такой, в общем, современник и информатор Федор Иванович Шаляпин, великий русский певец. И вот у него есть совершенно бесподобная цитата. Буду недословно. Он написал такое, что вот, говорит, что мы наблюдаем. Крепкий мужик сколотил капитал. Становится куркулем, делает деньги, оборотистый. Вот сплошь и рядом чихать хотел на закон. Но мы уже говорили, что бизнес в пореформенную эпоху в ряде областей отдавал криминалитетам за версту, как и во всех других странах. Вот. Самодур! И вот этот самодур начинает скупать картины, финансировать какие-то культурные проекты, а потом в конце жизни дарит это все безвозмездно. Это на одном поколении. Понимаете, Шаляпин – деятель культуры Серебряного века. Значит, практически он наблюдал второе или третье поколение вот такой перетрансформации. Вот. Причем самодуры никуда не делись. И вот как это возникало, вы знаете, я вот сейчас вам расскажу одну историю, которая звучит как легенда, но она была совершенно реальной. Вот как это все начиналось и из какого теста эти пироги пеклись. Значит, по-моему, это произошло в Калуге. Вот. Но это могло произойти, в общем-то, в любом городе. Кстати, Мельников-Печерский нам в помощь на эту тему. Значит, дело в том, что когда земская реформа, а мы вспомним, что согласно земской реформе начали вот эти земства выбирать, ну, как бы мы сейчас сказали, мэров, тогда городской голова, и впервые в русской истории несословно. То есть до этого времени дворянство и только дворянство. Тут резко наверх, ну, помните, в литературе есть словечко «разночинцы», вот, но, во всяком случае, очень резко наверх пошли купцы, формирующаяся русская буржуазия. И вот в Калуге, по-моему, городским головой избрали как раз купца. Сейчас поймем, зачем это нам понадобится. Вот сразу он первое, чем начал заниматься, естественно, инфраструктурой города, соцкультбытом, как мы, и выяснилось, что в городе нет хорошей больницы. Да вообще не то, что хорошая, вообще никакой. А медицина в русской провинции — это вообще не будем о печальном. Причем до самого 20 века, а кто меня слышит сейчас из провинции, может подтвердить, что и сейчас эта проблема никуда не делась. И вот, значит, надо строить больницу. Нужны деньги. Что сделал этот самый городской голова? Взял, пригласил всех своих знакомых купцов-толстосумов, а он их всех знал наперечет. Тут еще очень важный момент, без которого мы мало что поймем. Русские купцы, русские именно по национальности, они на 70%, а то и на 80% старообрядцы. А у них своя этика. Заработал — поделись. Это у них входит в оборот. И вот он им всем закатил ля фуршет, кормил их там икра красная, икра черная, икра заморская, баклажанная, там все, в общем. А потом поставил перед ними проблему. Вот нужны деньги. И тут встает самый крутой купчина-старобрядец, прямо персонаж, сошедший со страниц там Лескова или Мельникова-Печерского, и говорит этому городскому голове: ну вот, слушай, Аристарх Платоныч, условно говоря, ты ведь из нашего купеческого сословия все, говорит, наши обычаи знаешь. Вот ты стал большим человеком, чиновником, а не слабо тебе при всех мне в ножки поклониться? Если поклонишься, вот двуперстием, старая истина древле православным, все профинансирую до копейки. Для старовера крестное знамение дал, все, отступать некуда. Ну, да. Городской голова, не моргнув глазом при всех, кланяется ему в пояс. Больница была построена. История.
3: Да.
1: Вот история, которая именно в пореформенную эпоху стала вот таким возможно. И вот поэтому появляются феноменальные поколения. Я подчеркиваю, в чем особенность вот этого времени. Знаете, время во всех отношениях интереснейшее. Причем, я так скажу, это надо брать Александр II, Александр III и эпоха Николая II, потому что здесь как раз в этом плане феномен единый. Во-первых, они, в общем-то, все герои нашего рассказа пожили, в принципе, неплохо, так сказать, по датам жизни. Минимальный срок — это где-то 60 с небольшим, минимальный, а так многие и до 85 доживали. Вот поэтому это все спокойно как бы перехлёстывается в 20 век. И вот сейчас мы будем говорить о самых великих.
3: Да,
1: да. Да. Сейчас сперва об общероссийских, потому что на закуску я оставлю опять Урал. Потому что там тоже. Ну, конечно, в первую очередь это великая пара братья Третьяковы.
3: Да, да.
1: Павел Михайлович и Сергей Михайлович.
3: Сразу скажем, да, но это известный, да, то, что известно. Так. Основатель Третьяковской галереи Павел, да, да. Это собрание русской живописи,
1: картины, вот тут надо сказать сразу, художники. Да, даже вот потому что сама постановка вопроса, ну, видите, Павел Третьяков в нашей памяти самый счастливый. Потому что, во-первых, само название галереи, во-вторых, да, у входа ему стоит памятник. Именно Павлу.
3: Здесь есть вот, да, это увековечение. Да.
1: Сергею, соучредителю, я памятника не видел. А по идее он нисколько не меньше заслуживает. Так вот, Павел Третьяков, ведь это, давайте вдумаемся в феноменальный момент. Вот он всю жизнь собирал феномены, картины, статуи, да, русских художников. Да. Зачем? А он сам это озвучил. Говорит: я должен доказать миру, что русская художественная школа – реальность.
3: Реальность.
1: Школа. Дело в том, что по отдельности русских художников знали многих в Европе. Ну, скажем, того же Сильвестра Щедрина, который обретался в Италии, конечно, знали. А вот сам факт, что есть русское искусство –
3: то есть какая грандиозная, великая цель была поставлена. Да.
1: Я вам скажу даже больше.
3: Объединить, собрать.
1: Да. Я вам скажу даже больше. То, что русское искусство есть сложившийся феномен, не было аксиомой даже в России. Даже в России. Вот. Для Европы тем более. Вообще для Европы окончательное понимание вот имеющего место вот такого феномена — это уже начало 20 века. Вот. Потому что я еще раз говорю, на Западе русских гениев воспринимали до 20 века поодиночке.
3: Да.
1: Вот Чайковский, вот Достоевский, вот Лев Толстой там и так далее. Вот. А как феноменальное явление, это 20 век, и мы еще доберемся, тут самую главную роль сыграют деятели уже века Серебряного. Вот. Но и в России это не было аксиомой. Вот, и мы вспомним ведь, ну что такое Павел Третьяков? Ну вот он родился в 1832 году, умер в 98-м. Вот. Но он младший современник поколения, скажем, Пушкина и Глинки. Mm. Что такое поколение Пушкина и Глинки? Это приходилось лбом об стенку стучаться и доказывать, что русская культура вообще имеет право на существование.
3: Да.
1: Что, зачем, скажем, варианты типа, какой нам смысл русскую оперу, когда есть итальянцы? Кстати, это не только Россия. Это и во Франции, и в Германии было. Там это по... То есть итальянское искусство давало шедевры такие, что там оно совершенно не заслуживало никакого снисходительного отношения. Но местные кадры на этом плане, как бы типа, ну, а нужны ли они вообще?
3: Mm.
1: Знаете, через это пришлось пройти Карлу Веберу в Германию, там, композитору, создателю оперы, там, французские композиторы там все и так далее. Вот, поэтому, и вот он всю жизнь будет собирать.
3: Заказывать целые...
1: Так, маленькая деталь, ведь вот это великое собрание начиналось с двух картин буквально.
3: Да.
1: Ну, там одна какая-то картина. Вот вторая знаменитая — это «Стычка с финскими контрабандистами» Худякова. Вот с двух картин потом это все начинало расширяться. Причем маленькая деталь, это даже эстетически был определенный подтекст. Например, ведь у нас два самых великих собрания русского изобразительного искусства в нашей стране. Это Третьяковская галерея в Москве и Русский музей в Петербурге.
3: Да.
1: Кстати, Русский музей создал меценат по имени государь-батюшка Александр III. Вот. У них эстетически есть некоторая разница, потому что в Русском музее очень большой процент академизма. А Третьяков в основном подбирал альтернативу, передвижники и так далее. Хотя академизм у него, конечно, тоже есть, а потом он начал и модерн подбирать в самом конце жизни, из-за чего передвижники первого поколения даже как бы имели к нему некоторые претензии, типа, Павел Михайлович, ну, что, да, что ты тут собираешь?
3: Но возревновали.
1: Этом, да, тут нет, дело не в ревности, а дело в эстетическом подходе.
3: Понятно.
1: Да, потому что мы, когда доберемся до Серебряного века, мы увидим, что между поколениями передвижников и поколением мирискусников, это уже Серебряный век, там были терки очень сильные.
3: Вот. Ну, то есть он совершал вот это накопление при своей жизни, да, потом это все в итоге осознанно передал
1: да
3: Москве.
1: Да кто-то и оно это стоило. Я даже боюсь, вообще, даже боюсь...
3: Огромнейшие коллекции.
1: Так, с точки... Это, знаете, это мне напоминает эпизод из 17 мгновений весны, когда генерал Вольф рассказывает, что он спас галерею Уффици, Патти, там и коллекцию монет короля Виктора Эммануила. Американцы, так, естественный вопрос, слушайте, сколько это стоит, хотя в долларах, хотя примерно, и он с нескрываемым презрением отвечает, нет цены этому.
3: Да.
1: А если это в долларах, то это можно планету Земля купить за эту цену, и он это дарит Москве.
3: Да.
1: Вот это все. И, кстати, Александр II ему и дворянское звание, и там какие-то феодальные титулы, и все прочее, и так далее. Человеку-выходцу из абсолютно купеческого. Вообще, кстати, интересный факт, вот сейчас мы дальше будем смотреть, мы увидим, что меценатами были люди очень разные.
3: Mm-hmm.
1: Преобладают выходцы из купечества. Но будут и... представители аристократии, от себя добавлю, будут очень активны и царствующие династии и так далее. Вот по вероисповеданию будут православные, будут старообрядцы, будут католики, будут мусульмане. Это интереснейший факт, потому что вот как раз этот феномен был срезом. А вот Сергей Михайлович Третьяков нисколько не менее значительная фигура. Потому что, смотрите, ну, соучредитель, младший брат.
3: Да, да, да.
1: Вот. А он вообще был человеком, знаете, это вот как Галина Вишневская про своего мужа Мстислава Ростроповича говорила, человек-ракета. Человек с энерджайзером внутри. Вот. Но они все были с энерджайзером, но Сергей Третьяков даже на этом фоне выделялся, потому что он чем только не занимался, наверное, возглавлял городскую думу, был старшиной московского купечества, там вообще член директоров Совета Русского Музыкального Общества, там Славянский Благотворительный Комитет, там, господи, воинам, пострадавшим на войнах, там выделял по 500 000, по 300 000, там и так далее. Вот. Добился включения в состав Москвы, Сокольничьей рощи, там и так далее. Создан там несколько улиц в Москве специально создавалось. Да, да, да. Там. Причем он сам и проекты создавал, и все прочее. Вклада основал Арнольда Третьяковское училище для глухонемых детей. То есть, понимаете, это его деятельность. Ну вот Павел Третьяков — это именно галерея.
3: Да.
1: Ну, кстати, умирая, он сказал последнее завещание: берегите галерею и будьте все здоровы.
3: Да.
1: Вот. Так он и воспитал таких людей. Ведь знаете, кто работал в галерее в первом поколении? Знаменитая история, когда Репин купил картину Репина «Иван Грозный убивает сына». А эта картина, как вы знаете, бьет все рекорды по вандализму. Вот какой-то псих ее порезал. Так служитель музея пошел и бросился под поезд. Все, понимаете, это вот поколение, но я вам еще раз говорю, сейчас, знаете, очень модна самурайская тематика там, что вот харакири, чтобы не потерять честь, так вот это русские культурные самураи.

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла с постоянным участником, экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях. До следующей встречи. Всего вам самого хорошего.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялась презентация книги Юрия Александровича Вторых Ухова «Демидовские сподвижники». Автор представил историю родословной по линии матери. Работа над книгой охватывает 7 поколений с 1725 по 1950 годы и отражает историю родного края, включая строительство основных храмов Екатеринбурга, а также эпоху, в которой жили предки автора. Сестры Милосердия из храма святого равноапостольного князя Владимира города Екатеринбурга провели благотворительную акцию «Из детских рук частичку теплоты». Акция прошла в ТРЦ «Академический» и была посвящена Дню пожилого человека. За 2 дня в акции участвовали более 100 детей и подростков. Они рисовали и клеили открытки, писали пожелания для бабушек и дедушек, подопечных пожилых прихожан храма и постояльцев пансионата «Достойная старость». Сестры Милосердия рассказывали детям о милосердии, а также приглашали всех посетить храм. Далее в этом выпуске. Спортивно-патриотический фестиваль «Своих не бросаем» прошел 3 октября в Андреевском соборе Санкт-Петербурга. Он начался с открытия памятной доски героически погибшим воинам СВО. Настоятель иерей Артемий Наумов, полковой священник 1486-го мотострелкового ленинградского полка. В прошлом году при храме было создано объединение жен и матерей погибших, которые занимаются помощью действующим и раненым воинам, членам семей погибших. Присутствовали члены семей воинов из разных городов. На доске будет размещен QR-код, с помощью которого можно посмотреть имена погибших. Они занесены также в книгу памяти, хранящуюся в соборе. Церемония прошла при участии почетного караула, знаменной группы, оркестров Академии тыла и транспорта и морского корпуса. Прозвучал гимн Российской Федерации. Иерей Артемий Наумов в сослужении духовенства совершил молебен и осветил доску. Вице-губернатор Игорь Потапенко выступил с приветствием от лица губернатора Александра Беглова и правительства города. Депутат Заксобрания Константин Чебыкин отметил, что Ленинградский полк был создан 4 года назад, когда началась мобилизация, и в скором времени стал гвардейским. Он зачитал приветствие председателя Заксобрания Александра Бельского. С приветствием выступил депутат Заксобрания Михаил Коган, второй командир Ленинградского гвардейского полка. К мемориальной доске были возложены цветы. Во дворе собора прошел концерт с участием ансамблей «Казачья доля» и «Дивоград» петербургских артистов. На стендах демонстрировалась военная амуниция, средства защиты. Прошли соревнования по сборке автомата, гиревому спорту. Были организованы игры и мастер-классы для детей. Работала полевая кухня. И в завершение выпуска. В Богоявленском мужском монастыре Челябинска состоялось собрание духовенства и совещание помощников благочинного и настоятель по направлениям служения. Встречу возглавил благочинный монастырского благочиния настоятель Богоявленского монастыря игумен Нестор Болков. Участники подвели итоги работы за 3-й квартал 2026 года по 4 направлениям – социальному, молодежному, миссионерскому служению, религиозному образованию и катехизации. О работе отдела социального служения при Богоявленском монастыре рассказал иеромонах Иоанн Решетов. Итоги молодежной работы при Одигитриевском женском монастыре представил клирик обители иерей Алексей Поляков. Клирик Одигитриевского же монастыря иерей Георгий Пащенко выступил с докладами о религиозном образовании и катехизации и миссионерском служении. На собрании духовенства игумен Нестор представил доклад «Церковный этикет». Участники обсудили результаты работы и дальнейшие задачи по основным направлениям приходского служения. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Господь в притче о талантах говорит о необходимости использовать дары, полученные от Него. Также в послании апостола Петра сказано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Дары – здесь это в том числе эти способности, которые человеку даются от рождения. Они должны употребляться во славу Бога и на пользу ближним. Как никто об этом знают иконописцы. Ведь икона открывает вход в духовный мир. Нашим основным собеседником сегодня будет Галина Алексеевна Банникова, иконописец и педагог, студия изобразительного творчества «Живая палитра». Также в интервью участвуют ученица Галины Алексеевны и руководитель клуба «Импульс», в состав которого входит студия «Живая палитра».
2: Банникова Галина Алексеевна. На основной работе я работаю в социуме, клуб «Импульс» по месту жительства, педагог дополнительного образования. Веду студию «Яркие краски», занимаюсь с детьми. Дополнительная работа – это работа в иконописной мастерской. Занимаюсь реставрацией икон и иконописью.
1: Расскажите, пожалуйста, про иконопись. Как вы стали этим заниматься? То есть профессионально, либо это как хобби началось?
2: Когда я приехала в Екатеринбург, я встретила отца Валерия, и он представил меня иконописцу города Кузнецову Сергею Леонидовичу. И получилось так, что, как сказать, с корабля на бал, то есть нужно было писать иконостас в кафедральный собор в город Курган. Но там академическая икона, она делится на два вида, академическая и канон. И я сразу же, как бы, Сергей Леонидович мне сразу же втянул в это вот именно сразу в работу этого иконостаса. Мы писали академический там иконостас, пятиэтажный дом.
1: То есть у вас уже были навыки этой иконописи?
2: Знаете, обучения не было, просто в течение работы, раз у меня художественное образование, то как бы вот прямо вот обучение это шло во время работы, написания иконостаса, вот так скажем. А канону потом уже, когда, значит, я уже в академической иконе определенные навыки приобрела, то канону я училась у Елены Алексея Олеговича уже на курсах.
1: Как вы считаете, сложно ли вообще научиться писать иконы? То есть обязательно нужно иметь художественное образование?
2: Академической иконой, да, там нужно обязательно художественное образование, потому что там идет академка, то есть живописная. А вот канон, ну, я считаю, что в принципе художественное образование не обязательно, но мое личное мнение, человек должен быть все равно воцерковлен, потому что очень много примеров было, когда люди приходили, вроде бы начинают писать иконы, но не могут.
1: То есть нужно потом в течение своей деятельности, то есть совершенствовать, да, свои навыки, mm-hmm. все равно. Постоянно быть в русле церковной жизни. То есть,
2: обязательно, да. Это причащаться, ходить на исповедь. Вот. Есть, ну, это, во-первых, это такая, получается, когда ездишь в какие-то паломнические поездки, это и благодать, и в иконописи обязательно это нужно. Чтобы написать икону, обязательно нужно просить благословения у духовного отца. Ну, все-таки быть воцерковленным человеком.
1: Как вы считаете, иконопись – это востребованный сейчас вид искусства? Потому что все равно творцы желают, скажем так, свой труд, за твой труд получить какое-то вознаграждение.
2: Есть же такая притча о десятине. У нас бывает, что мы, допустим, в храмы, некоторые пишем во славу Божию, бывает такое, реставрируем, допустим, иконы. Но частные, очень много частных заказов бывает, когда реставрируют, допустим, какие-то иконы, которые достались по наследству там, от бабушек. Семейные иконы частные заказывают, там уже иконописец сам определяет цену за свою работу. Естественно, бывает, что и в храмы во славу Божию пишем просто.
1: То есть тут еще другая, как сказать, сторона этого вопроса, что получается, что люди, современное общество, им все равно нужны иконы, они приобретают, например, как подарок, как какую-то семейную реликвию, то есть мирные иконы, есть такое направление.
2: Все мирные стрим, иконы, да. Допустим, на венчание много заказывают икон.
1: Теперь давайте поговорим о вашей светской деятельности, то есть без студии. Расскажите, пожалуйста, когда вы стали преподавать, какие у вас ученики, дети?
2: Ну, в клубе Имбус я работаю с 2019 года. Преподаю вот живопись и декоративно-прикладное творчество. Каждый год мы меняем, что-то вносим новое. У нас программа рассчитана на несколько направлений. Это живопись, графика, декоративно-прикладное. Сюда народное ремесло включается. Ребятам очень нравится заниматься валянием из шерсти. В прошлом году, вот, допустим, мы включили программу чеканку тоже. Очень нравится. Педагог как бы сам принимает решение, пишет сам программу, включает то, что может заинтересовать ребят. Ребята ходят у нас с 6 до 14 лет. Не обязательно, что есть какие-то навыки. У нас некоторые приходят без навыков. Мы обучаем, потихонечку развиваем, потому что ИЗО очень развивает мыслительный процесс. У нас в игровой форме иногда проходят занятия. Участвуем мы...
1: А в каких конкурсах, мероприятиях ребята участвуют? Или только они для себя рисуют? Или куда-то
2: нет,
1: выходите?
2: Не только для себя. Мы, во-первых, мы делаем выставки еженедельно в своей студии. Подводим итоги какие-то там. Все равно отмечаем ребят. А затем в городских, межклубных обязательно участвуем в конкурсах. Часто проходит. Потом в городских конкурсах, во всероссийских конкурсах. И даже в международном конкурсе есть такой конкурс «Звезды нового века». Вот мы там каждый месяц, можно сказать, часто.
1: Есть ли такие у вас уже выпускники, которые закончили здесь обучаться, которые стали профессионально заниматься там искусством, живописью, либо какими-то другими видами искусства?
2: Ну, вы знаете, у нас есть выпускники, которые после нашего клуба поступили в художественную школу города, и даже есть те, которые уже в колледж поступили, чтобы дальше обрести профессию дизайнера там и так далее.
1: То есть они, когда у вас обучаются, уже изначально они к этому шли, готовились,
2: занимались? Да, есть и такие, да. Есть, которые приходят подготовиться к поступлению.
3: Здравствуйте, меня зовут Каточникова Полина Максимовна, я руководитель клуба «Импульс».
1: Расскажите, пожалуйста, какие направления деятельности вашего клуба?
3: У нас есть всего два направления деятельности нашего клуба. Это ИЗО-студия «Яркие краски» и также три студии английского языка. Ой, на самом деле студия «Яркие краски» — это самая такая разнообразная студия в нашем клубе, поскольку они занимаются, ну, как будто бы с наблюдением моего почти всеми видами искусства. И как бы как не зайти в кабинет «Ярких красок», так всегда есть выставки, всегда все ярко, очень красиво. То есть не только рисование, это и валяние, это различные виды технологии, искусства, творчества. В общем, все выглядит замечательно.
1: Сюда дети просто приходят как вот по принципу места жительства, ближайшего места жительства, да? То есть или какие-то есть какой-то отбор?
3: Нет, дети не обязаны обладать навыками, то есть дети занимаются от 7 лет до 14, вот, любой уровень знаний подходит абсолютно. Да, дети занимаются в основном местные, то есть это ЖБИ и, наверное, близлежащие районы. Но записаться может любой ребенок на самом деле.
1: И ребята, то есть постоянно в течение учебного года, да, занимаются здесь? То есть
3: да,
1: регулярно,
3: да,
1: там еженедельно, даже ежедневно?
3: Да, да, это все зависит от расписания педагога. У некоторых занятий стоят ежедневно. То есть там буквально 3 раза в неделю, можно подряд 2 раза в неделю. То есть все зависит от расписания педагога. Но занятия проводятся регулярно.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 37. Более 2 часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове пустой, словно оглушенной, кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь!» — шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила, слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Но я бы не поверил», — подумал он, — «какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза любит меня. Она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться, наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. «Что вам надо?» — спросил Лем. «Я не могу каждую ночь играть, я декокт принял». Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого дряхлого халата, ежась и жуя губами. «Моя жена приехала», — проговорил Лаврецкий. Поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лема выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. «Ведь вы не знаете», — продолжал Лаврецкий. «Я воображал, я прочел в газете».

Можно узнать, кому? Лизе. А, да-да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет оставить записку? Завтра, как можно раньше. Можно послать Катрин, мою кухарку? Нет, я сам пойду. И принесете мне ответ? И принесу ответ. Лем вздохнул. Да, мой бедный молодой друг. Ты точно несчастный молодой человек. Лаврецкий написал два слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание и бросился на узенький диван лицом к стене. А старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт. Настало утро. Оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило 8 часов. Лем надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в 10 часов, на что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому. Он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова: «Мы сегодня не можем видеться. Может быть, завтра вечером, прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лема и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собой дверь и начал ходить взад и вперед. Она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. «Послушайте, сударыня», — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы, «нам нечего притворяться друг перед другом. Я вашему раскаянию не верю. Да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами мне невозможно». Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение», — подумала она, — «кончено. Я для него даже не женщина». «Невозможно», — повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. «Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда. Вероятно, у вас денег больше не стало». «Увы, вы оскорбляете меня», — прошептала Варвара Павловна. «Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики. Живите там. Там вы знаете хороший дом. Вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала», — промолвила она, нервически подергивая губами, — «что я на все буду согласна, что бы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие?» «Без благодарности, прошу вас, эдак лучше», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Стало быть», — продолжал он, приближаясь к двери, — «я могу рассчитывать...» «Завтра же я буду в Лавриках», — промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. «Но, Федор Иванович», — Теодором она его больше не называла, — «что вам угодно?» «Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем...»

0: именем. Ах, Варвара Павловна, перебил ее Лаврецкий. Вы умная женщина, да ведь и я не дурак. Я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил, но между нами всегда была бездна. Я сумею покориться, возразила Варвара Павловна и склонила голову. Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти, кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе забытый Лаврецким номер журнала. Федор Иванович дрогнул. Фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна с еще большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновенье. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти 17-летний стан. Ее тонкая нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец, вся ее фигура от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Браво!», чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а 2 часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным. Из расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день. Глава 38. День приезда жены Лаврецкого в город О, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», — подумала она и не обманулась. Повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу. Вежливо, но измененным голосом спросил ее, последнее ли это ее слово, и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях? Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица. «Я не хотел пойти по избитой дороге», — проговорил он глухо. «Я хотел найти себе подругу по влечению сердца, но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта!» Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом. Она надеялась, что он тотчас же уедет, но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе: «Ваша матушка вас зовет. Прощайте навсегда». Сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. «За что ты убила меня? За что ты меня убила?» — так начала свои жалобы огорченная вдова. «Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж, камер-юнкер? Не интересан, он в Петербурге на любой фрейлине не мог бы жениться. А я-то надеялась. И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута не сама собой пришла? Уж не тот ли Фофан? Вот нашла советчика». «А он-то, мой голубчик, — продолжала Марья Дмитриевна, — как он почтителен, в самой печали как внимателен, обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне Балашку! Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь?» И, назвав ее 2 раза неблагодарную, Марья Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась, она никогда еще не видела своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии. «Прекрасно, сударыня!» — начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом. «Прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя? Дай мне воды, я говорить не могу». «Успокойтесь, тетушка, что с вами?» — говорила Лиза, подавая ей стакан воды. «Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина». Марфа Тимофеевна отставила стакан. «Пить не могу, зубы себе все последние выбью». «Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидание по ночам назначать, а, мать моя?» Лиза побледнела. «Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться», — продолжала Марфа Тимофеевна. «Шурочка сама видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет». «Я и не отговариваюсь, тетушка», — чуть слышно промолвила Лиза. «А, так вот как, мать моя, ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому?» «Нет». «Как же так?» «Я зашла вниз в гостиную за книжкой, он был в саду и позвал меня». «И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли?» «Люблю», — отвечала тихим голосом Лиза. «Матушки мои, она его любит». Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. «Женатого человека любит, а? Любит!» «Он мне сказывал», — начала Лиза. «Что он тебе сказывал, соколик эдак, и что?» «Он мне сказывал, что жена его скончалась». Марфа Тимофеевна перекрестилась. «Царство ей небесное», — прошептала она. «Пустая была бабенка, не тем будь помянута». «Вот как! Вдову он, стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да за другую? Каков тихоня! Только вот что скажу тебе, племянница. В наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя. За правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый, дай-ка мне воды. А что ты Паншина с носом отослала? За это ты у меня молодец. Только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами. Не сокрушай ты меня, старуху. А то ведь я не все ласкаться, я и кусаться умею. Вдовый». Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Невеселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое неожиданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него, как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны. Стыдно и горько и больно было ей, но ни сомнения, ни страха в ней не было, и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала, но после того свидания, после того поцелуя, она уже колебаться не могла. Она знала, что любит, и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко на всю жизнь и не боялась угроз. Она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи. Глава 39. Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. «Что ж», — подумала она, — «ведь она тоже родная». И, усевшись в креслах, сказала лакею: «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась, Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами, приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонилась пред ней на колени. «Благодарствуйте, тетушка», — начала она тронутым и тихим голосом по-русски. «Благодарствуйте. Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел». Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую и прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть, руку-то свою она у ней отнять не хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. А Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. «Здравствуйте, бонжур», — сказала Марья Дмитриевна. «Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьёю между женой и мужем». «Мой муж во всем прав», — перебила ее Варвара Павловна. «Я одна виновата». «Это очень похвальное чувство», — возразила Марья Дмитриевна. «Очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте ж, пожалуйста». «Я вчера приехала», — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. «Я видела Федора Ивановича, я говорила с ним». «А? Ну и что ж он?» «Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев», — продолжала Варвара Павловна. «Но он не лишил меня своего присутствия». «То есть он не...» «Да-да, понимаю», — промолвила Марья Дмитриевна. «Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое». «Федор Иванович не простил меня. Он не хотел меня выслушать. Но он был так добр, что назначил мне Лаврики местом жительства». «А, прекрасное именье. Я завтра же отправляюсь туда в исполнение его воли. Но я почла долгом побывать прежде у вас. Очень-очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. Это удивительно». Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю. Но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества». «Так-так, это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал». «Да, поверьте моей опытности, отечество прежде всего». «Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? Вам она нравится?» Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. «Она очень простенькая, от мадам Вудран». «Это сейчас видно, от мадам Вудран. Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела». «Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея». «Вы очень добры, моя милая, но, право, мне совестно». «Совестно», — повторила с упреком Варвара Павловна. «Хотите вы меня осчастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью». Марья Дмитриевна растаяла. «Вы очаровательны», — проговорила она. «Да что ж вы не снимаете вашу шляпку, перчатки?» «Как? Вы позволяете?» — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умилением, сложила руки. «Разумеется. Ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я вас познакомлю с моей дочерью». Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну, куда ни шло», — подумала она. «Она сегодня что-то нездорова у меня». «О, матант, как вы добры!» — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гости. Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене, раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости, выпросила позволение привести Аду, снявши перчатки, показывала своими гладкими и вымытыми мылом, напоминавшим по запаху растения Алтай, руками, как и где носятся валаны, руши, крюжева, шу. Обещалась принести склянку с новыми английскими духами королевы Виктория и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок, всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», — промолвила она. И в это мгновение вошла Лиза. «С утра самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась ко встрече с его женою. Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее в наказание своим, как она называла их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа лицо ее похудело, но она и слезинки не проронила. «Поделом», — говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Но надо идти», — подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, она пошла. Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее. С мыслью «я перед нею виновата», переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя», — заговорила она вкрадчивым голосом. «Ваша маман так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, — ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила вполголоса: «А она прелестна!» Лиза слабо вспыхнула, насмешка, обида послышались ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью, ее Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, — думала она, — любил он». Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая, — начала она, — вы удивительная виртуозка». «Я давно не играла», — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. «Прикажете? Сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Марья Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь», — промолвила она в первый раз, называя ее по имени, — «удивили вы меня. Вам хоть бы концерты давать? Здесь у нас есть музыкант, старик из немцев, чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает, тот просто от вас с ума сойдет». «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек. Вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек», — проговорила Варвара Павловна, — «кто он такой? Бедный какой-нибудь? Помилуйте, первый кавалер у нас? Да не только у нас. В Петербурге камер-юнкер в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем? Паншин Владимир Николаевич. Он здесь по казенному поручению. Будущий министр, помилуйте. И артист. Артист душе и такой любезный. Вы его увидите, он все это время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. Надеюсь, что он придет», — прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. И молодой, — повторила Варвара Павловна, слегка модулируясь с тона в тон, — 28 лет и самой счастливой наружности, превосходный молодой человек, помилуйте. Образцовый, можно сказать, юноша, — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арию из «Лючии». Вскоре затем она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из «Лючии» с ударением на чувствительных нотках очень растрогала Марию Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она вполголоса Гедеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядя на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковее своей гостьей, невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами и не ела ничего. Лиза казалась спокойной, и точно, у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало. Она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна — большая любительница проферанса. Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя. Какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович. Не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с ней и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нет, что у ней должно быть болит голова. «Да, у ней ужасно голова болит», — промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени». Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго, молча смотрела на нее, тихонько встала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевна, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние и участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бледных, белых, бессильных рук. И безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы, а кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка щелком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнате за дверью стояла Настасья Карловна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в 6-м Всероссийском форуме классных руководителей. Владыка Евгений 2 октября выступил экспертом на панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов», которая состоялась в рамках форума классных руководителей и первого форума директоров школ. В ходе панельной дискуссии эксперты говорили о вызовах, которые стоят перед современными образовательными организациями, педагогическим сообществом и родителями. Диалог затронул тему обеспечения безопасности подрастающего поколения. Участвуя в экспертном обсуждении, митрополит Евгений ответил на вопросы, какова роль веры и институтов вероисповедания, как помочь молодым людям и их родителям преодолеть современные вызовы общества. На панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов» говорили о том, как избавить наших детей от деструктивного информационного воздействия и как говорить со школьниками на эти острые темы, написал в своем Макс-канале митрополит Евгений. Председатель синодального отдела рассказал также о патриаршей программе изучения Библии, объяснил, как можно стать ее онлайн-участником, а также представил интернет-платформу «Клевер Лаборатория». Просветительский проект включает 13 образовательных программ о духовно-нравственном воспитании на страницах «Клевер-журнала». Регулярно публикуются статьи. Ежемесячно около 200 тысяч педагогов заходят на платформу за методическими материалами для проведения уроков. Митрополит Евгений отметил, что сегодня «Клевер-лаборатория» насчитывает около 2,5 миллионов уникальных пользователей. Напомним, 6-й Всероссийский форум классных руководителей и 1-й форум директоров школ прошел с 30 сентября по 2 октября этого года в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум классных руководителей ежегодно проводится Минпросвещение России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 9 мая 2020 года. Форум объединяет активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Далее в этом выпуске. Члены клуба «Про добро», действующего в Тритобольной центральной библиотеке село Глядянская Курганской области, побывали в агропарке «Нагорская мельница». Участников клуба сопровождал благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин. Состоялись мастер-класс по изготовлению пряников и экскурсия на мельнице. Такие встречи напоминают, как важно сохранять связь с традициями и делиться добром, рассказали в Курганской епархии. И в завершение выпуска. Участники 17-го Всероссийского форума «Вместе ради детей» в фокусе «Семья» посетили Бесердский центр социальной помощи семье и детям. Около 30 специалистов со всех уголков России приехали в поселок Бесердь, чтобы познакомиться с уральским опытом работы. Гости также посетили храм святого преподобного Серафима Саровского, познакомились с его историей и обустройством, увидели, что храм является еще и пунктом помощи фронту. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий!
1: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: О грехе чревоугодия и борьбе с ним предлагаю такую тему необычную, но в то же время о которой нужно поговорить в рамках цикла беседы о вечном, потому что так или иначе грех объедения, сытости, он нам может мешать в созидании духовных благодетелей. Начнем, наверное, с терминологии, что такое чревоугодие.
1: Само слово несет в себе ответ на этот вопрос. Угождать своему чреву. По учению церкви это неправильно. Угождать своему чреву нужно служить Богу, угождать Богу, исполнять Его заповеди и как раз-таки бороться с чревоугодием, которое отклоняет нас от чистого служения Богу и лишает нас духовных плодов, плодов Духа. А Дух в человеке, он первичен. Дух, душа и вот тело. Тело находится вот на этой третьей низшей ступени. Но это не значит, что мы не должны полностью им пренебрегать. Конечно же, все должно быть разумно. Для этого дан нам дар рассуждения. Все хорошо в меру. Вот, наверное, этим и надо пользоваться. И просто быть верным, любящим сыном твоей церкви, где давно все установлено для нашей пользы, для нашего блага. Соблюдать посты, соблюдать постные дни, всегда трезвиться, всегда молиться. Всегда единым на потребу иметь богоугождение. Если Бог будет на первом месте, то все будет остальное на своем. Человек будет гармонично устроен и развит.
0: Отец Георгий, а в чем состоит опасность чревоугодия? Вот человек, допустим, любит много есть мясного или сладкого, пирожного, мороженого.
1: Опасность состоит в подавлении духа, потому что, как я уже сказал, дух первичен, дух устремляет нас к Богу, соединяет нас с Ним, создает связь, осуществляет связь с Богом. Но когда чрево пресыщено, тогда человеку не до мыслей о Боге, ему трудно молиться, ему вообще не хочется жить духовной жизнью. Он полностью придавлен к земле. Ну а это, мягко сказать, не полезно и даже губительно для человека.
0: Правда ли, что избыточная пища ослабевает внимательность в молитве? То есть, когда человек объедается, он плохо молится, либо это какой-то миф, неправильное суждение?
1: Нет, это вполне правильное суждение, облечённое в прекрасный, мудрый, острый афоризм. «Сытое брюхо к молитве глухо». Когда чрево отягчено, это каждый может проверить на своем опыте, об этом пишут святые отцы, человек теряет духовную бодрость, на него нападает некое духовное уныние, его тянет в сон, клонит в сон, мысли его рассеиваются. И это все вот происходит от чревоугодия, к которому относится не только пресыщение пищей, а излишняя нега, любление, покоя, вообще рассеянная, невнимательная жизнь. В наше время сейчас вот таким вот чревоугодием является наше такое жадное, неразумное потребление информации. Вот это тоже своего рода новое чревоугодие, на которое нам прежде всего, мне кажется, стоит обратить внимание.
0: Отец Георгий, то есть тут аж несколько видов просматривается, да, разновидностей чревоугодия, но есть такие люди, которые просто любят покушать. Немного, но любят это делать. Возможно, я такой являюсь, а может быть и нет. Хотя по своему наблюдению, скорее всего, нет. Но есть люди, которые прямо любят за это кафе, ресторан, за то, что там подают не то, что ты готовишь дома. Как тогда в таких случаях бороться с чревоугодием, если у человека, ну, как это назвать, особенность такая, или страсть, или манеры в поведении, да, он любит поесть вкусно, для него это отдых, потому что я встречала часть людей, для которых отдохнуть — это поесть. Отдохнуть не посмотреть фильм, а отдохнуть, сесть и что-то обязательно вкусное, какое-то свежее, воздушное покушать, прям взять и покушать. Тогда как бороться с чревоугодием? Или тут не надо тогда в таком случае бороться, нужно как-то свою энергию переключать на другой. Ваш взгляд, священник.
1: Какие приоритеты в жизни человека расставлены? На что он ориентируется? Нам сказано в Священном Писании, все вам дозволено, но не все полезно. Вот эта вот полезность, вот этой полезностью и надо мерить свои увлечения, вот пристрастия. И, конечно, они могут быть подменены, эти полезности, эти цели, потому что подменены ложными целями, представлениями о жизни. Мы сейчас, конечно, не можем говорить за всех. Если верующие люди, конечно, у них в приоритете заповеди Божии, учение Церкви, святоотеческое учение, которое говорит о вредности чревоугодия, и поэтому здесь себя оправдывать нельзя. Нужно просто проявлять послушание своей вере, своему преданию, ну и быть внимательнее к себе, видеть вот эти последствия негативные, заключающиеся в том, что человек мало посвящает времени Богу, нет у него желания молиться, и душа от этого страдает. Духовная нить, канва теряется в жизни человека, и он становится, ну, таким плотским, привязанным к земле. Но опять же, к чему это приведет человека? Вот тут умер он в своем этом желании, пристрастии. Вот спасло ли оно его от той вечной проблемы, которая существует и которая решается только духовным способом, через веру, через упование на воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Как бы человек может остаться при своем, да, как-то спрятаться от своего уныния вот в эту нишу, в нишу чревоугодия, такой расслабленной жизни, рассеянной. Ну а в вечности этого ничего не будет. На что он, чем он будет питаться, на что он обопрется? Вот это вот важно для верующего человека. Для неверующего человека, может быть, надо из двух зол выбирать меньше. И, конечно же, чтобы не впасть в какое-то уныние, глубокое отчаяние, ну, можно употребить такое вот средство, как усладить себя пищей. Да что греха таить, даже в монастырях. Такая практика существует, еще и святитель Игнатий Брянчанинов говорит об оскудении человеческой веры и невозможности нести вот эти вот аскетические древние подвиги, и вот чтобы не выродилось, например, монашество, надо делать послабление, надо, конечно же, обращать внимание на состояние, физическое состояние человека, способен он там понести тот или иной труд, тот или иной подвиг. Опять же, во всем всегда мы пользуемся рассуждением, чтобы употреблять имеющиеся Божьи дары себе на пользу, себе во спасение, во благо.
0: Можно сказать, что инструмент, чтобы бороться с чревоугодием, это быть рассудительным человеком и всегда задавать себе вопросы.
1: Быть рассудительным, быть внимательным, быть трезвенным, быть наполненным высшими духовными, божественными смыслами, иметь острую совесть, чистую совесть, которая подскажет тебе твои ошибки, твои уклонения, наставит тебя на путь истины. Конечно,

0: случаются в моей жизни паломнические духовные поездки. И вот монастырь. У тебя либо перловая каша на ужин, либо у тебя рис, в лучшем случае с овощами, в худшем с чаем. И ты не наедаешься. Вот я ела эту пищу, рядом был магазин, я шла себе за булочкой. И было очень много мучного. Именно булочки, кексы, пирожки в монастыре, пирожки, манники. Ты, получается, ты не наедаешься и начинаешь есть вот эту выпечку. Тоже же чревоугодие, либо нет. К вопросу, может ли чревоугодие применять постную форму? Когда ты объедаешься другими, да, назовем не мой пример, картофелем, капустой. Как-то батюшка сказал, вот поститься сейчас легко, потому что есть даже в Великий пост креветки, которые мы употребляем, есть крабовые палочки, есть всякие мидии, тарталетки, да, то есть и порой вот тоже в Новотихвинском видишь постный стол в трапезной, это все на продаже идет, да, за пожертвования, но и ты понимаешь, что это вообще, это не, почти не постное.
1: Вот мне нравится выражение Иоанна Златоустова, который говорит о посте, что нужно посчитать, сколько денег ты тратишь на скоромный стол. Нужно посчитать, сколько ты денег увидеть, сколько ты тратишь на постную трапезу. И должна появиться разница. По идее, должна появиться разница. И эту разницу нужно отдать нищим. То есть освободившиеся деньги употребить на милостыню. И вот тогда это оправдано. То есть разница должна быть. Разница должна быть. А у нас получается только разница по калориям, по составу того или иного продукта. И это не приближает нас к истинной цели поста, потому что мы можем на постную трапезу потратить гораздо больше денег. И, кстати, скорее всего, больше усилий и времени тратится на приготовление именно постной пищи. И вот, а это время тоже можно было бы потратить на более полезные дела, опять же, прочитать какую-то полезную книгу. Ты весь день будешь стоять у плиты, приготовишь себе постный обед, устанешь и потом поешь это блюдо постное. Но у тебя уже не будет ни сил, ни времени, допустим, помолиться или сходить в храм, или же, говорю, прочитать Священное Писание или какую-то интересную книгу. Это тоже вот нужно соразмерять. Пост, он должен приводить нас к простоте, простоте.
0: Вы сказали приводить, пост должен приводить к простоте. К простоте в смысле питания, да? Все-таки гастрономического стола.
1: К простоте питания, к простоте вообще отношения к жизни, что человеку на самом деле мало нужно. Это высвобождает вот это время, которого нам катастрофически не хватает для осуществления своего спасения. Люди сейчас катастрофически не читают духовной литературы. Для них она какая-то далекая, чуждая. Люди не читают жития святых, не интересуются своей верой, или как-то это все происходит поверхностно, не изучают свою веру, не читают Священного Писания регулярно. Вот, а чем-то же человек занят? Вот в частности занят постоянным таким приготовлением трапезы, обслуживанием трапезы, придумыванием меню. Я не говорю, что это все, но такая проблема реально существует. На это надо посмотреть адекватно, трезво. И вот простота будет заключаться в том, что ты меньше времени затратишь на готовку, меньше потратишь на это средств, и высвободившиеся вот эти вот ресурсы, время, силы, средства, потратишь на реальные, ну, добрые дела, на милостыню, на заботу о своем спасении, на обогащение себя духовной пищей. Вот мы об этом должны всегда помнить, что при оскудении пищи телесной у человека должна возникнуть такая духовная, богатая духовная трапеза через усердную молитву, через более частое посещение служб, через размышления. Опять же, когда дух, ум облегчен, он может рассуждать, и у него появляется желание рассуждать о вещах высоких, духовных. А когда он насыщен, пресыщен, ему не до этого.
0: Как раз мысль возникла, которую вы сказали в начале, когда Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем, когда вот эта трапеза духовная будет насыщенной, то, может быть, не будет таких искушений, как, например, вкусная пища в избытке. Да? Борьба с чревоугодием — это борьба.

0: борьба с телом или это борьба в том числе и с какими-то там худыми помыслами?
1: И с худыми помыслами, и со своей падшей природой, плотью. Это, конечно, все вместе.
0: Почему чревоугодие является грехом? Вроде мы все обо всем, наверное, мы поговорили, почему, что такое чревоугодие, как с ним бороться, может ли даже чревоугодие принять постную форму, и в чем опасность, как себя вести в той или иной ситуации. А почему грех чревоугодие?
1: Потому что так Бог определил. Такую заповедь дал нам Господь Бог. Если мы Ему доверяем, то мы принимаем этот сигнал, что это очень для человека опасно. Чревоугодие является одним из смертных грехов. Это Божье определение. Мы Ему доверяем. И мы этот сигнал принимаем. Ну и а потом уже видим на собственном опыте, если мы честны перед собой, то вот видим как раз-таки эту правду Божью на самих себе. Убеждаемся в ней и окончательно делаем вывод, что да, это грех. Это, ведь грех – это не попадание в цель. И чревоугодие не приводит нас к истинной цели. Мы в нее не попадаем. Она нас к Богу не приводит. Мы промахиваемся. И это, если мы признаем, значит, мы делаем для себя возможность этого греха избегать и этот грех преодолеть.
0: Отец Георгий, а прокомментируйте, пожалуйста, слова из Священного Писания, Евангелия от Матфея. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
1: И в глобальном смысле вот вся наша вектор развития нашей цивилизации и в локальном, в таком частном опыте показывают, что да, вот человек стремится к материальному. А Господь говорит, что нематериальным, так берем в общем, берем шире, что нематериальным человек будет жить, будет жив, а Словом Божьим. Вот этому мы должны следовать, к этим словам мы должны со всей ответственностью и с полным вниманием отнестись, взять их себе на вооружение и как ледоколом разбивать все встречающиеся на пути нашего спасения препятствия, искушения, когда мир будет нас затягивать, когда мир нас будет обольщать, когда мир для нас будет возводить каких-то кумиров, для поклонения им. Вот это Слово Божие не хлебом, а единым будет жив человек, а глаголом Божьим, исходящим из уст. То есть человеческий ум должен быть обращен к Слову Божьему, о чем я сейчас и говорю. Так враг часто устраивает, что лишает нас этой возможности, обольщая нас материальными благами, их доступностью, их легкой достижимостью. Мы можем сейчас и путешествовать. Это тоже все вот и относится к хлебу материальному, что и путешествовать мы можем. Ну что, хорошо, благо, да, но это становится вот смыслом человеческой жизни, неким идолом. Мы работаем для этого, берем для себя дополнительную работу. И вот люди приходят в храм, готовятся с вопросом о принятии крещения. И первый вопрос, который мы поднимаем, это вопрос веры. И все они говорят, что мы верующие люди, что Бог у нас в душе и так далее. Но тут все, конечно, это все вот развенчивается, когда мы разговариваем, когда мы приводим примеры, когда мы обращаем взгляд внутрь себя и бываем честны с собою. Мы вот говорим, что 6 дней трудись, седьмой Господу Богу посвяти. Вы почему не ходите в храм в воскресенье? У нас нет времени. Нам надо работать, ну, высыпаться, восполнять свои силы, работать, отдыхать. Вот это и есть призыв к нам, к людям, которые имеют опасность вот этого заблуждения. Нам важен вот этот хлеб, материальный хлеб, материальные блага, ради них мы живем. Но Господь говорит, не этим будет жить человек, не через это он войдет в Царствие Небесное, не через это он наследует вечную жизнь, наследует вечную жизнь и спасется только если будет внимать Слову Божию, будет послушен этому Слову Божию и будет его воплощать в своей жизни и приносить угодные плоды.
0: Спасибо вам, отец Георгий. И я напомню радиослушателям, что разговор шел о грехе, чревоугодии и борьбе с ним. Мы рассуждали в том числе о том, что чревоугодие отличается от принятия пищи и что может помочь в борьбе с этим, можно сказать, духовным недугом.
1: Да, мы вот пытались шире это взять, потому что сейчас наша жизнь, это раньше все было как-то вот проще, да, и для человека была вот такая явная потребность, ну, насытить свое чрево, и она же могла стать для него искушением. Сейчас в нашей новой жизни гораздо больше у человека возможностей и больше соблазнов, поэтому вот это вот понятие чревоугодия, оно расширяется, и вот мы попытались его вот именно в таком широком аспекте порассуждать над ним. Вот это наша, я говорю, занятость, нехватка времени, чем, почему у нас этого времени не хватает, почему у нас нет сил на что-то вот полезное, на что-то другое, что более важно для нас. Поэтому да, постарались вот этот вопрос более раскрыть, да, поглубже.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».
1: Храни Господь!
0: До свидания!

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 17-й фестиваль колокольного звона «Даниловские колокола» состоялся в Даниловском мужском монастыре 27 сентября. Впервые в фестивале «Даниловские колокола» приняла участие старший инструктор Уральского колокольного центра Ольга Мчедлидзе. Уже в 17-й раз звонари из разных городов России собрались в Москве, чтобы порадовать зрителей фестиваля богатой программой колокольных звонов и поделиться опытом. Мероприятие открыл старший звонарь Данилова монастыря и руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман Огрызков. Пастырь поприветствовал и поблагодарил участников за то, что они нашли возможность принять участие в традиционном фестивале. Слушателям пожелал наполниться радостью и прикоснуться к прекрасному искусству колокольного звона. Звоны прозвучали на 18 исторических колоколах, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году. В начале 20 века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу. После закрытия монастыря весь набор был выкуплен у представителя власти, меценатом Чарльзом Крейном. Даниловские колокола представляли собой значительную духовную и культурную ценность. Колокольный ансамбль Даниловой обители, единственный в Москве и четвертый в России, полностью сохранившийся после революции 1917 года. По своим масштабам и качествам он занимает второе место в музыке после Ростовского колокольного ансамбля. Фестиваль стал любимым москвичами и гостями столицы, которые специально приезжают, чтобы послушать звоны древнего колокольного ансамбля. Колокольня Данилова монастыря – место с особой акустикой и глубокой исторической связью с русским звонарским искусством, рассказала Ольга Бичаковна. Звучание даниловских колоколов, на мой взгляд, более мягкое, чем у уральских. В этом году на фестиваль приехали 29 звонарей из 20 городов России – Ярославля, Екатеринбурга, Костромы, Вологды, Красноярска, Омска, Новосибирска. На колокольню также поднялись и порадовали своим мастерством звонари из Белоруссии. Такое представительство сделало программу фестиваля по-настоящему многогранной, подчеркнуло богатство и разнообразие колокольных звонов фестиваля. Каждый участник привез звон своего края с характерной ритмикой, интонацией и узнаваемым голосом региона. «Меня впечатлил высокий исполнительский уровень участников фестиваля, в программе которого прозвучали не только канонические звоны, но и импровизации». Слушатели имели возможность наблюдать за тем, что происходит на колокольне, на большом экране, установленном на монастырской площади. Своими звонами и искусством порадовали старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зимин, звонарь Сретенского Ставропигиального мужского монастыря Николай Иванович Завьялов, коллектив звонарей Данилова монастыря. Палитра звонов была разнообразна. Здесь представлены разные манеры и техника исполнения. Звонари представили не только традиционные церковные колокольные звоны, но и целые колокольные мелодии. Звон над городом, звон над Волгой. Концерт длился на протяжении 2 часов. После завершения концерта перед монастырем Троицкого собора на передвижных звонницах профессионалы-звонари давали мастер-классы, делились тонкостями своего мастерства. В день фестиваля на соборной площади монастыря собралось более 300 зрителей. Далее в этом выпуске. В Якутском епархиальном управлении состоялась встреча архиепископа Якутского и Ленского Романа с народным депутатом Республики Саха-Якутия Сергеем Александровичем Ларионовым. Собеседники говорили о Якутии и ее церковной жизни, о деятельности якутского отделения Императорского православного палестинского общества. Главной темой встречи стало строительство храма в честь апостола и евангелиста Матфея в поселке Усть-Мая. И в завершении выпуска. В храме святителя Николая в Новой Слободе города Москвы совершена божественная литургия на французском языке. Богослужение возглавил протоиерей Игорь Давыдов в сослужении диакона Фомы из Бурунди. В алтаре молились 4 ставленника из Африки, готовящиеся к рукоположению. После литургии за чаепитием будущие священнослужители патриаршего экзархата в Африке рассказали о своих религиозных поисках и причинах, побудивших их присоединиться к Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную.

помни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, в поучение сынам Кореевым, псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 41. Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя Бога крепкого, живого. Когда приду в обитель Его и встану пред лицом Божьим, были слезы мои хлебом день и ночь, когда говорили мне всяк день, насмехаясь, где Бог твой? Вспомнил я это и излил пред самим собой душу свою. Вот пройду я к месту обители дивной, до самого дома Божия, при криках радости и прославления, звуках праздничных. Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое, Ты Бог мой. В смятение пришла душа моя, и я вспоминаю Тебя на земле Иорданской и Ермониимской, на горе Малой. Бездна бездну призывает гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и волны Твои прошли надо мной. Днем ниспошлет мне Господь милость Свою, и ночью вознесется к Нему песнь моя, молитва Богу, владыке жизни моей. Скажу Богу: Ты, заступник мой, что забыл Ты меня, и что я хожу сетуя, когда оскорбляет меня враг? Когда содрогались кости мои, враги мои поносили меня, говоря мне всяк день: где Бог Твой? Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое. Ты Бог мой. Псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 42. Суди меня, Боже, и разреши тяжбу мою. От народа нечестивого, от человека неправедного и лукавого избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя, что отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг? Пошли мне свет Твой и истину Твою, они наставят меня и введут меня на гору святую Твою и в обители Твои. И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой. Что прискорбна Ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое. Ты Бог мой.
0: В конец сынов Кореевых в поучение. Псалом 43. Боже, ушами нашими слышали мы, и отцы наши возвестили нам деяния, какое соделал Ты в их дни, дни древние. Рука Твоя истребила племена, и укоренил Ты отцов наших, поразил Ты народы и изгнал их. Ибо не мечом своим приобрели отцы наши землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Ты, Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову. С тобою врагов наших пронзим, будто рогами, и именем твоим уничтожим восстающих на нас. Ибо не на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет меня, ибо спас ты нас от гонителей наших и ненавистников наших посрамил. Восхвалять Бога будем всяк день, и прославим имя Его вовеки. А ныне отринул ты нас и посрамил нас самих, и не шествуешь, Боже, во главе ополчений наших. Обратил ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро. Отдал ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас. Отдал народ твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к тебе. Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас. Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы. Всяк день позор мой предо мной, и стыд на лице моем от голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя. Все это постигло нас. Но не забыли мы тебя, и не нарушили завета твоего, и не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил ты стези наши от пути твоего. Ибо смирил ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная. Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к Богу чужому, не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца. Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, для них мы, как овцы, отданные на заклание. Восстань! Что опочил Ты, Господи? Восстань и не отринь нас до конца! Что отвращаешь Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше. Восстань, Господи! Помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего. В конец об имеющих измениться сынов Кореевых в поучение. Песнь о возлюбленном. Псалом 44. Изрекло сердце мое слово благое. Говорю Всевышнему Царю о соделанном мною. Язык мой — трость книжника-скорописца. Красотою духовною превосходишь ты всех сынов человеческих. Изливается благодать из уст твоих. Посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего. И напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды. И направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои заострены, могучий. Народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя. Престол твой, Боже, утвержден навеки, это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие, посему, Боже, помазал тебя Бог твой елеем радости обильнее, чем друзей близких твоих. Смирной, стакти и кассией благоухают ризы твои в чертогах из кости слоновой, где восхваляют тебя. Дочери царей в чести у тебя. Предстала царица одесную тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом. Услышь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты души твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ты ему. И дочь Тира принесет дары, тебе молиться будут люди богатые, вся слава дочери царя у нее в душе, ее одеяния каймою золотой изукрашены, приведутся к царю девы вслед за ней, ее ближние приведутся к тебе, приведутся в веселье и радости, введены будут в чертог царя. Вместо праотцев твоих будут сыновья твои. Поставишь ты их князьями во всей земле. Помяну имя твое из рода в род, и народы восхвалят тебя вовеки. В конец. Сынов Кореевых. О тайнах. Псалом 45. Бог нам прибежище и сила, податель помощи в тяжких скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда потрясется земля,
2: и обрушатся горы в пучины морские. Возшумели и возмутились воды, сотрясаются горы великой силой Его. Воды стремительные веселят град Божий, осветил обитель свою Всевышний. Бог посреди града, и не поколеблется он. Поможет ему Бог на заре утренней. Пришли в смятение народы, покорились царства, и сдал глаз свой Всевышний, поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев. Придите и увидите дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле. Прекратит Он войны во всех пределах земли, лук сокрушит Он, и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Отрешитесь от себя и уразумейте, что Я Бог, превознесен буду среди народов, превознесен буду на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев.
3: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Круглый стол «Тюремное служение. Место и роль религиозных организаций в исправлении и реабилитации осужденных» пройдет 6 октября в 13 часов в рамках Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Организаторами выступят Екатеринбургская духовная семинария и Уральский государственный юридический университет. Мероприятие объединит представителей науки, духовенства, разных конфессий, сотрудников уголовно-исполнительной системы для обсуждения роли религиозных организаций в исправлении осужденных и пробации. Спикерами выступят проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии протоиерей Петр Мангелев, секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий Рудченко, помощник начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области по организации работы с верующими протоиерей Алексей Елисеев, кандидат юридических наук, доцент, проректор УРГУ Данил Назипович Сергеев. Мероприятие пройдет по адресу Екатеринбургская духовная семинария, Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2. Далее в этом выпуске. 49 экскурсоводов из Свердловской области посетили восстанавливаемый Успенский храм в Кослях. Экскурсию организовали Каслинский историко-художественный музей и приход храма. Специалисты познакомились с историей старинной церкви, которая постепенно возвращается к церковной жизни. Каменный Успенский храм построили в 1785 году на средства владельца Каслинского завода Никиты Демидова. В 1930 году церковь закрыли. Позднее здание использовалось в производственных целях. В 1992 сильно разрушенный храм вернули церкви. Сегодня прихожане, благотворители, местные жители и сестры Покровской женской монашеской общины села Булзи участвуют в его восстановлении и приводят в порядок храм и территорию. В церкви вновь совершаются богослужения. Успенский храм связан и с памятью новомучеников. Здесь служили священномученики Александр Миропольский и Петр Смородинцев. Они и священномученик Петр Беляев были погребены рядом с алтарем. Все трое входят в собор святых Челябинской митрополии. Интерес к святыне со стороны специалистов экскурсионной сферы особенно символичен в преддверии празднования Собора Святых Челябинской митрополии, кульминацией которого 11 октября станет общегородской крестный ход от мемориального комплекса «Золотая гора» до Кафедрального собора Рождества Христова. И завершение выпуска. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала оккупации Петергофа фашистами, прошел на мемориале «Приморский». В нем участвовали ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда и Петергофа, депутаты, курсанты высших военных училищ, кадеты, старшеклассники, юнармейцы, более 150 человек. К собравшимся обратился клирик храма святого Георгия Победоносца иерей Владимир Кяхар. Участники возложили цветы к мемориалу. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня я беседую с психологом, консультантом и специалистом-теологом Анастасией Медведевой. Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Хотелось бы поговорить с вами как с лектором семейного клуба при храме Иннокентия Московского. У нас в Екатеринбурге есть такой замечательный храм на улице проспекта Ленина, 11А. И не так давно начались встречи, не назову их занятиями, но встречи семейного клуба. Первый мой вопрос, наверное, для кого эти встречи? Для родителей, для бабушек и дедушек, для молодых семей. И самое главное — актуальность. Почему вы, как теолог, преподаватель и психолог-консультант, решили создать такую группу психологическую?
1: Ну, конечно, наш клуб, хотя и называется семейным, да, и подразумевается, что те, кто приходят на эти встречи, люди семейные, это могут быть родители с детьми, могут быть бабушки и дедушки, да, или просто супруги даже, не обязательно, что в семье уже есть детки, может быть, они только готовятся стать родителями. Но по факту, поскольку в каждом из нас живет тот самый внутренний ребенок, да, то есть эти встречи, они, по сути, для всех, так сказать, от 0+, и до 100 свыше. Вот, поэтому мы всем рады. Конечно, темы мы обсуждаем больше про отцов и детей, да, и поэтому они больше интересны именно уже людям, ставшими родителями, но для расширения кругозора, я думаю, что это интересно и полезно всем. Вот. Почему я начала этим заниматься? У нас этот клуб стартовал с прошлого года, уже в прошлом году мы вели встречи на лето, у нас каникулы, и сейчас мы с сентября начали новый год учебный, так сказать. Вот. Я по образованию специалист-теолог, окончила наш теологический факультет в Екатеринбурге, в Российском государственном профессионально-педагогическом университете. И много лет я работала в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии. И поскольку у меня у самой уже четверо детей, мне всегда была интересна вот эта, так сказать, психология, да, как общаться правильно с ребенком, как правильно его воспитывать, как заложить все важные какие-то ценности, основы, да, то есть чтобы у меня и православие, и психология, они сдружились и принесли свои плоды. Да? Вот, то есть мне всегда была интересна и религия, я старалась изучать глубоко, и психология, да, чтобы как бы и дух, и душа человека, вот они развивались. Поэтому вот я, поскольку со своими детьми, так сказать, имею опыт богатый, да, вот детки у меня разновозрастные, вот, и решила поделиться этим опытом с другими, и вот именно при храме Иннокентия, поскольку я при этом храме вот уже как только переехала в Екатеринбург, уже больше 20 лет, вот поэтому при этом храме мы и решили создать такой клуб.
0: Анастасия, прочитала в этом году только про клуб и не знала, что он существовал еще, получается, с зимы этого года, да?
1: С весны. То есть у нас, да, у нас эта задумка началась, мы как бы запустили сначала, давайте попробуем, да, и вот там в апреле-мае мы попробовали, вот, значит, и все получилось, люди откликнулись, вот, ну, летом собираться сложнее, все равно кто-то уезжает там в путешествие, кто-то на дачу, да, за садом ухаживает, вот, и поэтому мы так приняли решение, что на лето отдыхаем, а вот с сентября с новыми силами снова встречаемся.
0: Расскажите, как проходят занятия? То есть вы что-то рассказываете или встреча начинается с вопросов?
1: Правильно заметили, что это даже не столько занятие, сколько именно встреча.
0: Я про формат сейчас.
1: Она у нас проходит в открытом диалоге. То есть это не так, что все садятся за парты, и я начинаю зачитывать какой-то урок, да? По психологии. Да. Нет. А обычно я, значит, обозначаю заранее анонс встречи, да, о чем она будет. И, соответственно, приходят люди, которым именно эта тема интересна. Вот. И я даю какие-то, так сказать, в тезисном таком варианте какие-то, например, какие были психологические эксперименты по этой теме, значит, какие есть, не знаю, важные какие-то техники, чтобы как-то решить, да, проблему, например, там, вот мы как раз в прошедшее воскресенье говорили о самостоятельности ребенка, например, как взращивать ту самую самостоятельность. И я обращаюсь к самим родителям, и уже все участники встречи имеют возможность поделиться своим личным опытом, потому что, как показывает мой опыт, нет каких-то универсальных правил, что работает с одним ребенком, совершенно неприменимо к другому ребенку. И поэтому каждый родитель делится, как это у него в семье было. Каждый, соответственно, может взять что-то себе на заметку, какой-то лайфхак. Но и также люди делятся проблемами, то есть то, с чем они столкнулись, но решить не смогли, да. Вот, например, у меня не получается, там, не знаю, уложить ребенка вовремя спать. И, соответственно, тоже родители могут дать обратную связь, а как это делают они, как это работает у них. Вот. Также мы обсуждаем, например, какие-то фильмы, книги, да, я даю родителям какой-то, ну, так сказать, не то чтобы список, но рекомендации, да, а что можно по этой теме почитать или посмотреть, да, и тоже родители могут задавать какие-то вопросы, выдвигать свои какие-то мысли, гипотезы, как они это видят, эту тему. То есть это не лекция. Да, я даю теоретический какой-то материал, но он больше в такой вот интерактивной форме. То есть, хотя у меня, да, и много чего рассказать, но я отталкиваюсь от того, о чем спрашивают. То есть я могу подготовить к занятию, да, там рассказать раз, два, три, четыре, пять, но когда я прихожу на встречу, вдруг оказывается, что у родителей другие вопросы. И тогда мы говорим, ну, то есть не по какому-то заранее подготовленному, значит, там материалу, а просто отталкиваемся от такой живой беседы, что болит, в общем-то, у наших участников клуба.
0: То есть клуб еще достаточно юный, молодой, еще год не отметил еще первый день рождения.
1: Да, да, еще вот мы только формируемся, можно сказать, костяк уже есть, те участники, которые ходят постоянно, но и он такой постоянно обновляющийся. Каждый раз приходят то одни люди придут, да, как бы свежая кровь. Бывает такое, что я бы сказала, в зависимости от того, какую тему я предлагаю, да, такие люди и приходят, потому что кто-то может не ходить каждый раз на встречу клуба, но ему вот эта тема, вот она прям про него, она ему сейчас актуальна. И то есть нет обязательности ходить на каждую встречу. Мы не отмечаем в журнале явку, значит, кто пришел, кто не пришел, двойки не ставим. Поэтому у нас такое свободное посещение. Совсем еще мы только начинаем, можно сказать. Свободных мест много. Вот, поэтому всех ждем, будем рады всем, кто придет.
0: Есть ли у семейного клуба какие-то планы, например, поехать куда-то, посмотреть фильм или прочитать, ну, допустим, создать творческую группу, которая бы выступала, да, по церковным праздникам. Вот такие, которые сплочают. Поделитесь историями.
1: Я бы здесь, знаете, как сказала, все-таки семейный клуб — это не отдельная какая-то организация от храма, да, от нашего сообщества храмового. Поэтому то, что вы перечисляете, оно и так есть у прихожан. Да? То есть я бы сказала, что мы как такой маленький пазлик вот нашей приходской жизни. Да? То есть есть воскресная школа, у которой, соответственно, и концерты, да, готовятся, и какие-то поездки случаются. И пока дети занимаются в воскресной школе, родители, чтобы просто так не ждать, вот мы как раз и проводим этот семейный клуб, да, занимаем. То есть, грубо говоря, отдельно сам по себе семейный клуб, он вот не организует какие-то специальные мероприятия, а это просто естественный образ жизни прихода. У нас была поездка этим летом, да, то есть в поход ходили, выезжали наши как бы нашим приходом. Поэтому я бы не сказала, что это семейный клуб организовал поездку. Но и наши участники клуба, и другие прихожане спокойно могли вот съездить и так далее. Вот. И на приходе очень много разных мероприятий. То есть у нас тут и культурные, и, значит, и в музеи ходят, на прогулки ходят. И, в общем, очень-очень много всего, что делает наш настоятель вместе с прихожанами. Очень активная жизнь. Вот. Поэтому я бы не приписывала это конкретно семейному клубу, а мы тоже просто такую маленькую толику вносим в деятельность всего прихода.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. Это интересно. Действительно, вы участвуете в мероприятиях прихода, получается так. Расскажите, Анастасия, какие проблемы, актуальные проблемы сейчас в детско-родительских отношениях, о которых, возможно, молчат, или о которых не принято говорить, или которые стали вопросом для вынесения на консультацию психолога. Потому что когда я училась в школе, это было не так давно, но у нас появился психолог в школе. Все на него смотрели как на что-то вот непонятное. Это как это все учителя математики, русского языка, литературы, истории, биологии, химии. А тут у нас педагог-психолог. Узнавала сейчас, что в каждой школе есть такой педагог. Все так развито, одна из причин. Есть проблемы, поэтому так все. И о детско-родительских отношениях, проблемах, о проблемах в детско-родительских отношениях.
1: Ну, я бы не сказала, что мы обсуждаем что-то такое секретное, о чем никто не говорит. Скорее, как раз наоборот. Мы о наболевшем, а то, о чем все и говорят. Я бы назвала проблемой номер один, это, конечно же, гаджет, что сейчас в основном прям это один из самых частых вопросов и проблем, с чем приходит родитель ребенка или уже подростка к психологу и говорит, что же мне сделать, как же мне вытащить ребенка из телефона. Вот. Но гаджеты — это хотя и действительно бич нашего времени, но и это неизбежная часть нашей жизни. Мы от этого никуда не уйдем. И, возможно, отчасти потому, что мы и наши родители еще не привыкли к ним, да, так сказать, мы еще застали то время, когда не были настолько распространены телефоны, планшеты, вообще там компьютеры, ну, то есть у меня компьютера, допустим, не было лет до 20, наверное, до 18, вот, да, так будет точнее, вот, и мы немножко воспринимаем в штыки, но мы должны понимать, что они никуда не уйдут, и нашим детям надо не оттаскивать их от гаджетов, а научить с ними обращаться, да, то есть вот это нормировать, сколько в них сидеть, значит, брать именно пользу, да, а не вот не проваливаться туда в виртуальный мир. Вот я бы сказала, что это такая проблема номер один среди отцов и детей. А вот. Почему сейчас в школах введены такие должности, как психолог, да, педагог? Опять же, это тоже следствие такого нашего времени. Сейчас с каждым годом увеличивается количество психологических заболеваний, проблем у людей. Все те же гаджеты виноваты. Ну, не конкретно, да, там телефон, планшет, а вот этот поток информации, который через нас проходит. Вот, то есть очень-очень много информации дети должны, как сказать, через видео, через, не знаю. В общем, психика уже перестает у человека справляться, когда он должен с этим потоком что-то сделать. Он, особенно детская психика, она фильтровать еще не умеет. Если там взрослый человек вполне может справиться с тем, чтобы закрыть телефон, да, или там перестать скроллить ленту, то ребенку очень трудно оторваться от этого. Это влияет на, собственно, на мозг детей, да, то есть начинаются трудности с восприятием больших объемов информации, им трудно читать толстую книжку, им легче посмотреть минутный видеоролик, где, значит, все по полочкам разложено, яркая картинка меняется каждые там 2 секунды, они уже привыкают так воспринимать информацию, и очень трудно становится детей учить в школе. И поэтому там и присутствует психолог, чтобы эту динамику отслеживать. Но я бы сказала, что психолог в школе и психолог-консультант, ну, просто к которому мы привыкли, да, например, приходить на сессию, это все-таки немножко разная деятельность. В школе один психолог, например, на 30 детей в классе. Здесь очень сложно себе представить какую-то индивидуальную работу, там, как-то повлиять на ребенка, на его воспитание. Он там скорее как такой маячок, который проводит диагностику со всего класса, да, смотрит, так сказать, среднюю температуру по больнице и в случае чего сигнализирует. Сигнализирует либо учителям, да, либо руководству школы, либо родителям. Выходит на прямую связь. То есть рассчитывать на то, что теперь мы ввели в школу педагога-психолога, и мы можем быть спокойны за психику наших детей, ну нет. нет, так это не сработает. Вот. Ну, собственно, можно сказать, что также и нельзя утверждать, что если у нас будет хороший учитель математики, то все дети будут знать математику, да? Ну, просто как минимум потому, что все индивидуально, и с кем-то нужно работать в частном порядке. Ну, вот для этого психолог в школе и нужен. Он отслеживает, что если какой-то ребенок требует такого особого внимания, то вот он об этом передаст информацию родителям или педагогу, и какие-то меры будут приняты. Вот. А психолог-консультант уже, он работает индивидуально, да, также вот при храме я сейчас провожу как раз встречи для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вот, можно прийти, поговорить, потому что иногда происходит путаница, когда священника воспринимают как психолога.
0: Разное это. К нему приходят с психологическими моментами, а все-таки священник — это больше про духовное. А иногда психологические проблемы возникают из-за психиатрической природы. Все-таки это надо разграничивать. Исповедь, да, у священника и консультацию психолога.
1: Да, совершенно верно. Вот поэтому мы как бы при храме и создаем такую и семейный клуб в том числе, да, и психологи у нас есть, которые помогают, можно сказать,

0: Семейный клуб — это такие неформальные встречи, взаимные поддержки родителей с обменом историями, анализом, советами от вас, от экспертов, специалистов. Можно ли, например, разным людям приходить? Допустим, если кто не в приходе храма Иннокентия, но очень хочет вас послушать, приглашаете ли вы? И второй мой вопрос будет после этого.
1: Конечно, мы рады всем. У нас у прихода ведутся социальные сети, где мы выкладываем всю информацию о том, что происходит на приходе, и нет никакой привязки, что вот там мы как-то по прописке работаем или по тому, кто является прихожанинами в храме. Вот, то есть на все мероприятия храма мы всегда с радостью ждем всех желающих. Вот, проверять на входе не будем.
0: Отлично. Когда-нибудь я к вам обязательно доеду. И самой захотелось побывать на ваших встречах. А когда же они проходят? Давайте всем сообщим.
1: Да, встречи у нас проходят по воскресеньям, по окончании божественной литургии. Ну, ориентировочно это где-то там с 11 до 12, да, но нет такой четкой, да, там в 11:00, например, вот, потому что службы, бывает, заканчиваются по-разному, в зависимости от того, да, какая
0: праздник,
1: она, и какие молитвы читаются, или, может быть, молебен дополнительный, вот, поэтому сразу после окончания богослужения прямо в храме, мы на втором этаже, встречаемся все вместе, вот. Ну и информацию можно в социальных сетях о нас почитать. У нас есть свой канал, и можно будет вступить и заранее видеть анонс, да, о чем будет следующая встреча.
0: Спасибо вам большое, и давайте всем родителям пожелаем мудрости, любви к детям, и, конечно же, вот того силы духа, которой порой не хватает.
1: Да, я желаю всем самого главного — любите своих детей. Вот любите ни за что, просто потому что они дети.
2: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
2: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».

0: Честное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: На словах описанная нами схема проста, но для исполнения ее на деле требуется сосредоточение всех сил человека и преизобильное содействие божественной благодати. Поскольку Бог всегда расположен к человеку, и более того, сам просит нас, говоря: «Сын мой, дай мне твое сердце», то и мы должны послушно и всецело приносить себя в жертву Господу, следуя подвижническим правилам наших святых отцов. Посему будем бдительны по отношению к первым помыслам после сна. И хорошие, и плохие сны, и мечтания – все то, что оставит после себя ночной отдых, тут же стираем из ума, после чего сразу беремся за имя Христово, дыхание нашей души. Потом, освежив немного лицо водой, чтобы проснуться окончательно, выпиваем для бодрости чашку кофе или еще чего-либо тонизирующего, читаем три святое, символ веры, достойно есть, и садимся на свое место молитвы, держа в руке оружие против дьявола, четки. Старец говорил нам: «Сел на свою скамеечку для бдения, не начинай внутреннюю молитву сразу, но сначала собери свой ум и помысли немного о смерти и о том, что последует за ней. Помысли, что это последняя ночь в твоей жизни. Все предыдущие ночи и дни прошли и привели тебя к этой границе твоей жизни. Однако об этой ночи, которая перед тобой, можешь ли ты быть уверен? Передаст ли тебя ночь сия новому дню, или же отошлет к надвижению?

0: надвигающейся смерти. А сколько людей умирает в мире каждую ночь? Уверен ли ты, что не окажешься и ты среди них? Помысли, что вот уже скоро, когда ты будешь отходить, твою душу придут искать ангелы либо демоны, согласно делам твоим. Демоны, эти злостные обвинители, в час смерти приводят на память все лукавые деяния твоей жизни и подталкивают к отчаянию. Ангелы противопоставляют этому то, что сделано по Богу. И от этого предварительного суда зависит шествие души на небо. Засим следует воздушное мытарство, потом престол судьи, и затем решение праведного судьи. И если концом всего этого будет вечная мука, то что же ты будешь делать, о окаянная душа? Что сможешь дать ты в тот час, чтобы спастись? Приди же в себя, как тот блудный сын, который покаялся и испросил милости у всемилостивого Бога. То, что ты делал бы тогда, сделай сейчас. Ты согрешил, покайся. Все ныне время благоприятно. Если человек без образов и фантазий хотя бы на короткое время проникнется этими мыслями, то он приходит к умилению, его сердце умягчается, делается подобно воску, и ум перестает рассеиваться. Память смерти обладает тем преимуществом, что побеждает житейскую ложь и рождает в сердце печаль по Богу. В этой атмосфере умиления можно начинать немногословную и непрерывную умную молитву. Когда ум твой собран, когда твой дух стал сокрушенным и смиренным, тогда преклони голову и обрати свое внимание к сердечному месту. В этот момент сердце тоже сокрушенно и смиренно. Оно ждет, когда в него снидет ум, чтобы вместе с ним принести мольбу всеблагоутробному в надежде, что он не уничижит. Процесс дыхания тела начинается со вдоха через ноздри. Через молитву соедини с ним дыхание твоей души. Вдыхая, произноси молитву один раз, прослеживая ее снисхождение до самого сердца. И выдыхая, повторяй молитву еще один раз. Там, в сердечном месте, где останавливается вдох, утверди свой ум. И с неослабным вниманием вдыхая и выдыхая, следи за сопутствующей вдоху и выдоху молитвой. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Мобилизуй в молитве всю свою любовь к Богу и без мечтаний и образов про себя поминай имя Господа Иисуса. Отметай от себя любую мысль, даже самую привлекательную, самую чистую и спасительную. Это есть не что иное, как от десных искушений лукавого, чтобы остановить молитву. Презри все лукавые помыслы, сколь бы постыдными, скверными и кощунственными они ни были. Не смущайся ими, ибо они не твои, ты за них не отвечаешь. Бог знает, откуда они приходят. Только не ленись, не бойся, не увлекайся и не сочетайся с ними. Если твой ум начинает немного парить, то как только поймешь, что уклонился от правильного места и способа молитвы, возвратись обратно. И если увлечешься парением снова, то снова возвратись. Сколько раз рассеешься, столько раз и возвращайся. Бог увидит твой труд и желание и понемногу укрепит твой ум. Поскольку ум умеет обыкновение блуждать, а также оставаться там, где болит, то ты сдерживай свое дыхание. Не выдыхай сразу после вдоха. Это вызовет небольшую безвредную боль в сердце, то есть там, где мы желаем утвердить свой ум. Эта маленькая боль, подобно магниту, будет притягивать и удерживать ум вокруг себя, чтобы, подобно служанке, служить ему. И действительно, сладкое имя Господне, прежде всякого имени, данное нам для призывания с болью и сокрушением, понемногу, со временем, производит измену десницы Вышнего, там, где прежде обитал грех. Вращение молитвы в сердечном месте настолько расширяет границы сердца, что оно становится другим небом, способным вместить невместимого. За престол сердечный будет вестись война и крепкая брань. Вначале дьявол будет действовать посредством страстей и их зловонных испарений, то есть различных противящихся молитве помыслов. И чем более с помощью поста, бдения, молитвы и других аскетических упражнений ты будешь выбивать у него почву из-под ног, тем больше он будет неистовствовать и усиливаться по попущению Божию, изливать свою злобу и вероломство посредством различных злокозненных воздействий, искушений и скорбей. Но его вмешательство всегда будет ограничивать заботливый промысел нашего Небесного Отца в соответствии с возможностью человека отражать атаки супостата. Перед искушением подвигоположник Христос всегда сокровенно дарует подвязающемуся благодать, чтобы с помощью этой благодати была сокрушена ярость дьявола, и он возвратился побежденным и постыженным. Терпя скорби, мы должны приносить Господу столько радости, сколько раньше принесли ему огорчение, соблазняясь грехом. Тогда радовался дьявол и скорбел Бог, а теперь очередь радоваться Богу и скорбеть и разрываться от злобы дьяволу. Но дело это не одного и не двух дней. На это требуется много времени, замечает божественный Златоуст. Необходим большой подвиг и много времени, чтобы был изгнан дьявол и вселился Христос. Но поучитесь и потерпите Господа Бога нашего, донде же ущедритный, и ничего другого не просите у Господа славы, кроме милости. Прося же милости, просите ее со смиренным и милостивым сердцем, и взывайте с утра до вечера, и, если возможно, всю ночь, «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и понуждайте свой ум на это дело вплоть до самой смерти. Подобные советы дают все святые отцы, каждый по-своему и своими словами, основываясь на богатом опыте брани и победы над дьяволом, которого раздражает и буквально обессиливает непрестанная умная молитва. «Братья, всегда дышите Христом», побуждает нас наставник пустыни, преподобный Антоний Великий. «Всегда поминай Бога, и ум твой станет небом», говорит преподобный Нил Синайский. «Чем усерднее молится человек, тем больше очищается его сердце и просвещается ум, тем крепче становится произволение к добру, тем ощутимее внутренне являет себя Царствие Божие и приносит радости человеку, который создан по образу Божию и ради которого Бога человека Иисус покрыл все небо и всю землю своей добродетелью, страданием и воскресением. Еще здесь вкушает благо небесного царствия тот, кто умертвит свой вкус для земного, кто отвратит свои чувства от красот мира и даже до смерти мужественно встанет на борьбу против нападок миродержца. Тишина помыслов, мир сердца, сладко текущие слезы, восхищение ума, познание таинств, преизбыток любви, созерцание Бога, совершенство, какое только возможно для человеческого естества, все это достигается систематическим, постоянным, упорным, неотступным подвигом умной молитвы. Но прежде чем эта непрерывная умная беседа будет услышана, со стороны молящегося необходимо содействующее тому исполнение монашеских и христианских установлений духовной жизни. От монаха, живущего в послушании, требуется непоколебимое послушание старцу, который являет видимый образ Спаса Христа. От всех же остальных христиан, живущих в миру, требуется приведение своей жизни в соответствие с указаниями духовников и послушание канонам Единой Святой Православной Церкви, чтобы пресечь этим блуждание по пути своих похотей и желаний, отчего нас предостерегает Священное Писание. В Патерике приводится одно очень содержательное и простое высказывание Авы Мины. «Послушание за послушание. Кто слушается Бога, того слушается Бог». А Авва Исаия уточняет более подробно. «Невозможно, чтобы Бог не послушал того человека, который слушается Бога. Бог недалеко от человека, но наши желания не позволяют ему услышать нас. Если ты молишься и не бываешь услышан, то подумай, может быть, ты сошел с пути послушания? Или если ночью ты молишься, а днем проводишь невнимательную жизнь, то это все равно, что строить и одновременно разрушать. Если ты невнимателен в мелочах, то тебе обязательно будет попущено впасть в великое. Посему внемли себе. Невозможно, чтобы Бог всегда посылал свою благодать тому сердцу, которое не полагает предела своим желаниям, и тому уму, который не прекращает своего бесцельного блуждания. Бог вначале дает свою благодать для того, чтобы помочь нам, восставить нас, усладить чувства нашей души и привлечь к себе. Но если мы не будем трудиться сами, то благодать останется бездейственной. Во время еды пробуждается аппетит, и молитва рождается во время молитвы. Находишься ты на работе, на своем послушании, вспомни святых отцов, которые, работая, говорили сами себе: «Тело трудись, чтобы питаться, душа трезвись, дабы спастись». Рассеивается ум твой, проговаривай молитву шепотом и не пустословь, иначе кроме самого себя причинишь вред и другим. Авва Филимон говорит, что многие святые отцы созерцали ангелов, которые хранили себя. Поэтому молчанием они хранили себя, не вступая ни с кем в беседу. Вместо того, чтобы терять время зря, твори Иисусову молитву вслух. И всякий раз, когда приходит к тебе лень и нерадение, бойся угрозы Господа, произнесенной оному лукавому и ленивому рабу. Если ты допустишь, чтобы день передавал тебя ночи нерадивым, и ночь передавала тебя дню еще более нерадивым, то вскоре дойдешь до совершеннейшего нерадения. Неужели ты будешь хвалиться своим нерадением, когда другие будут получать венцы за свои труды? Потрудись немного, брат, в молитве и трезвении, и увидишь, как радость забьет ключом в твоем сердце и светом озарится твердь твоего ума. Это не та радость, которая проходит прежде, чем насладишься ею. Это сладость ангелов. Это не вечерний свет иного мира, который Христос, свет мира, приходящий к тебе через молитву, дарует тебе прежде твоего отшествия из мира сего. Разве этих дарований не сподоблялись отцы наши? Или это не может произойти с нами? Все это возможно, если не помешают тому наше маловерие и лень. И мой старец говорил: «Потрудись немного, чтобы соделать Бога твоим должником, дабы в свое время Он послал тебя гораздо больше и с преизбытком того, что заслужил ты и просил». Не забывай слова святого Исаака Сирина. Поэтому дьявол усиливается сначала упразднить непрестанную сердечную молитву, а потом убеждает пренебрегать установленными временами молитвы и правила, совершаемого телесно. Посему не слушай шепота, подзуживающего тебя к нерадению. Если желаешь, чтобы Бог покрыл твои ошибки, то покрой и ты ошибки твоего брата, и потерпи его в день его искушения и боли. Не пререкайся и не скрывай помыслов от своего духовного отца, иначе всю свою жизнь в суе будешь трудиться, и молитва твоя останется бесплодной. Если не очистишься благодаря откровенной исповеди, как приступишь к причащению пречистых и животворящих Христовых тайн? Разве ты не слышал, что для достойно причащающихся они становятся жизнью, а для недостойно — смертью? И не говори, как поступают другие, так делаю и я, ибо это слово неразумие, а пред судьей неразумием не оправдаться. Всякий помысл, приносящий отчаяние и печаль от дьявола, отвергай его тут же, иначе он затмит луч твоей молитвы, а всякий помысл, рождающий умеренную печаль, смешанную с радостью и слезами, от Бога. Благодать Божия никогда не приводит человека в отчаяние, но ведет его только к покаянию. Слово четвертое о молитве. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Сердце человеческое является центром сверхъестественных, естественных и противоестественных движений. Все начинается в сердце. Если сердце человека очистится, то он узрит Бога. Но как мы увидим Бога? Может быть, Бог антропоморфичен? Разве у него есть человеческий образ? Нет, Бог невидим, Он дух, но Он может воцариться в человеческом сердце, когда оно станет сосудом, способным Его принять. Чтобы сердце стало таким сосудом, оно должно стать чистым от скверных помыслов. Но для своего очищения сердце должно принять соответствующее лекарство. Таким лекарством является молитва. Куда приходит царь, оттуда изгоняются враги. Когда в сердце войдет Христос и возгласится Его святое имя, оттуда убегают полчища демонов. Когда на престоле сердца прочно воссядет Христос, тогда Ему подчинится все. Так и земной царь, когда владеет государством и воссядет на престоле, тогда подчинит себе всех мятежников с их воинами. Он изгонит врагов, умерит государство от внутренних волнений и установит мир. Царь восседает на престоле и видит, что все подчиняются ему и платят дань. Тогда он бывает рад и весел, видя, что борьба и труд покорили ему всех, принесли мир и успех. То же самое происходит и в державе нашего сердца. Там и враги, и восстания, и помыслы, и страсти, и немощи, и бурь, и возмущения. Все это кишит в сердце человека. Чтобы держава сердца умирилась и стала послушным царю, туда должен войти Христос, царь со своим войском, захватить власть, изгнать врага дьявола, умерить всякое возмущение страстей и немощи и воцариться, подобно всемогущему императору. По толкованию святых отцов это состояние называется сердечным безмолвием, то есть когда царствует непрерывная молитва, принося чистоту и покой сердца. Много есть способов молитвы. Существует, во-первых, устный способ, то есть проговаривание молитвы устами. Чтобы достигнуть нашей конечной цели, то на первых порах, когда мы начинаем заниматься трудом молитвенным, мы должны использовать этот устный способ. Ум человека преснодвижим, то есть всегда находится в движении. И поскольку после падения он движется не по естеству и не по назначению, а противно своему призванию, он парит по всему миру и упокаивается в различных тленных наслаждениях. Иногда он склоняется к плотскому и услаждается этим, иногда к другим страстям, а иногда просто бессмысленно глазеет по сторонам. И куда бы он ни пошел, на чем бы он ни остановился, везде он ищет чем-нибудь насладиться. И тот человек, который желает достичь непрестанной молитвы, должен собрать свой рассеянный ум, этого бродягу, слоняющегося по переулкам, чтобы он исправился и стал хозяином. А чтобы его собрать, необходимо приманить его какой-либо сладостью, потому что, как мы сказали, ему нравится слоняться то там, то здесь. Мы должны привлечь его чем-то усладительным для него. По этой причине вначале молитву необходимо проговаривать устами. Новоначальный, который учится молитве, должен сначала произносить молитву устно «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и стараться отрывать свой ум от всего мирского. Звук голоса, который будет раздаваться, станет привлекать ум, чтобы он внимал молитве. От этого ум постепенно начнет приучаться быть собранным от рассеяния. Здесь, конечно, и старание, и внимание, и желание, и преследуемая нами цель достижения непрестанной молитвы. Все это помогает нам сосредотачивать ум. При таком устном произнесении молитвы со временем приходит некое удовлетворение, некая радость, мир, нечто духовное, чего не было у нас раньше. Это все больше привлекает ум к внутренней жизни. Когда достигается преуспеяние в устной молитве, и она привлекает ум вовнутрь, Сей навык сообщает уму свободу произносить молитву самому без участия уст, то есть появляется некоторый плод. Потом попеременно устная и умная молитва постепенно начинает господствовать в душе. Преуспевший в делании, занятый молитвой ум, начинает входить в сердце. И где бы человек ни был, он будет видеть, как его сердце произносит молитву. Для чего мы пришли сюда, в монастырь? Разве не для того, чтобы найти Бога, обрести Его благодать, мир, свободу от страстей? Так вот, все это придет благодаря сей Иисусовой молитве. Молитва произведет внутри теплоту, пламя. Когда молитва родит теплоту, эта теплота принесет еще большую молитву. И тогда, когда это произойдет, вы увидите, как уничтожаются в душе немощи, как пожигаются помыслы, как постепенно потребляются страсти, и, наконец, мы обретаем чистоту сердца. Тогда придут Отец, Сын и Дух Святый и сотворят обитель, жилище в сердце. Святые отцы говорят, что ум легко оскверняется и легко очищается. Сердце же, наоборот, с трудом оскверняется и с трудом очищается. Ум, как только наткнется на плохое, тут же оскверняется. Но сердце еще не сразу становится причастным скверны. Когда сердце находится в духовном состоянии благодати, но затем по какой-то причине его теряет, и ум начинает оскверняться от различных вещей, сердце изменяется нелегко, потому что прежде было одухотворено благодатью и с трудом не сразу уклоняется в сторону зла. Поэтому, чтобы преобразить сердце из плотского, страстного и эгоистичного в бесстрастное, необходима молитва. Когда очистится сердцевина, тогда очистится и все вокруг. Молитва изгонит отчаяние, уныние, нерадение, ленность и принесет новое произволение, свежую жажду новых подвигов. Когда мы это почувствуем, тогда постигнем плод молитвы, ее цель. Тогда мы уразумеем, что Царство Небесное внутри нашего сердца. Царствие Божие внутри вас есть. Там, в сердце, когда мы будем вскапывать его молитвой, сообразовывать ее с вдохом и выдохом, и стараясь вниманием удерживать в молитве ум, мы обрящем сокрытый жемчуг. Что это за жемчуг? Это благодать Святаго Духа, которую мы получили в крещении, но от нашего забвения и страстей эта благодать погребена.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению настоятеля Свято-Троицкого архиерейского подворья города Ирбит, протоиерея Николая Решетникова, территория Алапаевской епархии, на минувшей неделе на приходе организовали День мудрости и уважения к старшему поколению. В результате он стал встречей двух поколений, потому что на праздник пригласили представителей почтенного возраста и мужественных защитников Отечества, ветеранов специальной военной операции, которые на поле боя исполнили одну из главных заповедей Христовых. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». В этот день большая православная семья Свято-Троицкого прихода молилась акафистам «Слава Богу за все». Возносили молитвы о скорейшей победе и здравии доблестных воинов. После богослужения все собрались в трапезной. Помощник настоятеля храма по работе с ветеранами и участниками СВО Лариса Мальгина представила каждого воина, рассказала об их подвигах и заслугах перед Отечеством. За праздничным столом прозвучало много добрых слов и поздравлений в адрес старшего поколения прихожан, а они, в свою очередь, поделились своими житейскими историями. Ветераны СВО говорили о том, как они пришли к Богу. Также рассказали, как один из них, будучи некрещенным, уверовал в Господа и был крещен полковым священником во время передышек между боями. Воины говорили о благодати молитвенной помощи, о радости и воодушевлении, которые они получают от писем детей воскресной школы и прихожан храма. На протяжении всего праздничного мероприятия звучали душевные песни в исполнении приходской певчей Елены Ангудиновой. Во время встречи двух поколений сияла зажженная свеча, как символ света Христова, что всегда с нами. Передавая ее из рук в руки, присутствующие произносили добрые пожелания и душевные слова о здравии, благоденствии, мире на нашей родной земле. В качестве подарков от настоятеля подворья протоиерея Николая Решетникова добровольцы социальной службы храма вручили всем гостям иконки святителя Спиридона Тримифунского и освященное масло, а также угощение для домашнего чаепития с родными. В завершении встречи участники праздника сфотографировались на память всей большой православной семьей Свято-Троицкого храма. Далее в этом выпуске. В рамках месячника русского языка православной гимназии Нижневартовска для учащихся начальных классов прошла викторина. Целью викторины было не просто проверить знания, но увлечь младших гимназистов, привить им интерес к родному слову и показать, что учиться – это интересно, рассказали в Ханты-Мансийской митрополии. И в завершении выпуска. С курсантами военного учебного центра Московского государственного технического университета «Станкин» встретился председатель отдела по делам молодежи Московской епархии протоиерей Кирилл Сладков. Говорили о вере, храме, молитве и о пути к Богу. Помощник председателя отдела иерей Георгий Брылев провел для курсантов экскурсию по храму святителя Николая в Покровском. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавен от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном, и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянни, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому,

скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие» ведет священник Константин Карипанов.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие». В прошлый раз мы читали 76-е слово и говорили о том, что человек после крещения беса в себе не имеет. И все то, порой, казалось бы, непобедимые страсти, которые мучают людей, они вовсе никак не свидетельствуют о том, что бес внутри меня. Желание, похоть, страсть ощущается как мой собственный помысел. Я непрестанно думаю об этом, об этой машине, об этой квартире, об этой женщине. Вот, непрестанно, но мне нужна не отчитка, мне нужно покаяние. И серьезная духовная работа над тем, что темную часть своей души все-таки отвергнуть, отдать благодать, исцелиться, наконец, довершить крещение, пустить благодать в ту темную область своей души, которую я еще не отдал, потому что очень люблю эту страсть

0: это удовольствие. Нужно покаяние, а не отчитка. А часто люди, думая, что вот встречая какое-то сопротивление внутри себя, какой-то навязчивый помысел или страсть, они думают, вот это бес во мне, он меня влечет, он меня мучит, надо мне отчитаться. Вот, вполне себе, ну, скажем, совершенно не бесноватый человек, абсолютно вот нормальный в этом смысле, просто страстный. И страсть является той почвой, на которой паразитирует бес извне. Отчитка ничего не даст. Потому что он не внутри тебя, даже если бы там попали бы к святому человеку, он ничего не сделает, потому что это твоя проблема, а не Божья. И ничего он сделать не сможет, потому что ты любишь тьму, ты любишь не Бога. Как к этому поможет отчитка? Она не решит за тебя проблему, но может возникнуть плохое. Ты попадаешь туда, где действительно бесы кишат. И имея только одну страсть, вдруг неожиданно ты можешь получить, скажем, еще раздуть в тебе парочку других страстей так, что будет хуже, чем было. Но лучше, как это и было раньше, осознать, что дело не в том, что в тебе кто-то живет, никто там не живет, кроме тебя самого, после крещения, а в том, чтобы ты осознал свою страсть, свою зависимость, отверг ее в покаянии и молитвенно, молитвенным подвигом, усилием воли, принуждая себя к исполнению заповеди Божьей, исцелил бы сердце благодатью, которая тебе уже дана, она проникнет и уврачует эту темную часть твоей души. Да, к сожалению, к великому сожалению, как мы в прошлый раз говорили, человек ничего этого не знает. И крестится он, мало того, что он не знает, он крестится еще чаще всего во младенчестве, и никто ему этого не говорит, никто ему так Евангелие не прочитывает, никто ему о Боге не рассказывает, о страстях не рассказывает, ни о чем не рассказывает. И человек, постепенно, вырастая в детстве, это происходит крайне редко, но таки может произойти, и все ж таки уж бывают совсем плохие вещи. Ну, в наше время особенно, раньше такое было крайне редко, сейчас чаще ребенка мог бы потащить в такие места, куда и взрослому суваться нельзя. Да и вообще никому живому существу лучше не суваться, а мы детей туда тащим. И тогда случаются нехорошие вещи. Вот, но это так или иначе бывает, да, что человек взрослый и ребенок, ничего не знающий, начинает жить так плохо, либо допуская разные несправедливости, либо открыто поклоняясь сатане, бывает и такое, что только угодно, и он действительно теряет. Теряет тот покров благодати Божьей, который с ним, ну вот, над ним была распростерта. И с ним происходит то, что описал Христос в евангельской притче. Вышел сатана, бес, походил, побегал. Возвращается и видит, что дом, из которого он изгнан, убран, услан, но пустой. Благодати там нет. И он берет других 7 бесов, вселяется снова в этого человека, и бывает человеку хуже, чем был. Такое бывает из-за того, что человек, притча во языцах, ну что ж с этим сделаешь? Человек не хочет знать, как ему жить по-христиански. Вот приезжает он в Англию, ему надо выучить английский язык, изучить английские законы, знать, как тут жить, как водить, в конце концов, машину с неправильным рулем по неправильным дорогам. Он старается это изучить, конечно, поверхностно, но все-таки. Вот покупает человек какую-нибудь сложную аппаратуру, сидит, читает инструкцию, ну хотя бы первые главы, хотя бы понять, какие кнопки. Вот покупает он прибор сложный, учится на него, на курсы повышения отправляет. Единственное, чего не делает человек, это он не забирается изучать ту христианскую жизнь, духовные правила, который вот крайне необходимы после того, как он крестился. Но не хочет он этого изучать. Поэтому случаются вот такие вещи, и никто в этом не виноват, кроме самого человека. Ну вот человек помыкался, разрушил все, что можно разрушить, отравил себя всем, чем можно отравить. Душа никакая, духовная жизнь никакая. Вот, было, что в нем и семь бесов сидело, но так или иначе, как это произошло, скажем, с Марией Египетской или с Марией Магдалиной, ну, с Марией Египетской больше наш вариант проходит, вот, одного обращения человек к Богу достаточно, чтобы все бесы пошли вон. Если человек не стал бесноватым, это особая история, мы ее не рассуждаем, они всем известны. Это особый случай, к нам он не относится. Это особый случай промыслительно, особый случай. Во всех остальных случаях даже очень плохие люди вовсе не бесноваты. Но их страсти действительно настолько пропитаны бесами, что вот как Мария Египетская, вот ненасытная страсть. И вот столько человек, стоит человеку обратиться, как все власть бесов над ним заканчивается. Он по мановению Божьей любви, Божьей силы, Божьей милости, тот дар благодати, который в нем, как семечко под спудом лежал, вдруг пускается в рост. Человек начинает плакать, начинает осмыслять свою жизнь, переворачивать все то, что он делал, вот, и проснувшаяся в нем благодать Святаго Духа изгоняет прочь всякую нечистую силу, вот, и он возвращается к Богу, делая способным осуществлять заповеди Божьи. Делает это, хорошо ли, плохо ли, вот. Но, как и в первом случае, в прошлый раз мы разбирали, вполне на его, если он не все оплакал, не все отдал Богу, бесы по-прежнему могут действовать. Но действуют они с большей силой и с большей наглостью. Поэтому, скажем, человеку, который покрестился, вот, очистился, но очень любит, например, что называется, клубничку. Ну, там вот, скажем, показ мод посмотреть по телевизору или на пляже попялиться на что-то. Ну, больше-то ни-ни. Вот, так-то себя блюдет. Вот, но вот так вот как бы в замочную скважину, будто бы Бог его не видит, подглядеть, это одно. И, естественно, к нему постоянно преследуют подобные помыслы. Постоянно с ними вынужден, если не бороться, то хотя бы сопротивляться. Они, не сказать, что сильно наглые, но постоянно лезут в голову, постоянно хочется смотреть вот это вот, смотреть. Постоянно хочется вот как-то, ну вот не может он жить, чтобы не поподглядывать, не попялиться, что называется, не полюбоваться, да больше он ничего не делает. Но это становится для него страстью. Вот, но он ничем больше ничего не сделал. Это такая тлеющая, вонючая нечистота. Но она неотвязна. Ему уже там, может быть, под 80, а он все сидит и смотрит на показ молодых девушек. Вот, и пялится, и не может ничего с этим сделать. И, в общем-то, нехорошо это. Но это просто нечистота. Но ему никогда, слава Богу, не узнать той брани, которую пережила Мария Египетская. Потому что она-то не пялилась. Она-то грешила после крещения так, как не грешил никто. И вот над ней-то власть была взята сильно. И ей-то для того, чтобы не согрешить, приходится бороться до смерти. И, ну, и тогда... И в случае Марии Египетской бес не внутри ее. И отчитка ей не нужна. Бес снаружи. Он имеет над ней великую власть, потому что ее душа, хотя и уже очищенная, пропитана благодатью, но по человеческой своей природе очень была зависима от них, от этих блудных страстей, они пытаются эту блудность в ней воспламенить. Она сама уже не блудница. Ее сердце чистое. Но они пытаются всковырнуть и вернуть душу на привычные рельсы удовольствия. И вот для того, чтобы это не произошло, она стоит насмерть. Если бы душа у нее была хоть чуть-чуть, вот осталось бы там кусочек маленький, там, не знаю, с ноготочек тьмы, вот чтобы она пожалела, не отдала, она бы пала. Но она всю себя отдала Христу в один момент. И все ее сердце исцелилось в один момент, полностью, раз и навсегда. Но привычка осталась. И вот это была когда-то, эту привычку, эту прежде омертвевшую душу бесы хотят расшевелить. А поскольку она была им предана, Бог попускает это действовать извне для того, чтобы душа стала такой, какой она в конце концов стала. Как в других словах, ну и, собственно, и здесь же тоже. Бывает же сие по попущению Божьему, чтоб человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бурю, огонь и искушение. Чтобы душа ее стала как адамант, как непоколебимый столб, чтобы она смирилась настолько, чтобы совершенно уподобиться своему Богу. Чтобы всю, даже телесно, ее объяла благодать Святаго Духа. И за каждый раз, когда день, когда ее воля соглашалась с волей своей плоти, плоти, а небесов, с волей плоти, вот, она терпела насилие бесов, которые старались снова вернуть ее к угождению своей плоти. Она теперь ей владела и не позволила, не уступила им свою плоть ни на йоту, ни на ноготок. Вот, и, но брань ей пришлось выдержать огромную, которую этому не очень сильно похотливому мужичку никогда в жизни не пережить. Да и не надо, не надо. Это тоже ведь неплохо сохранить себя и всего лишь иметь маленькую пакость. Но и с этой маленькой пакостью ему придется в конце концов побороться, иначе он не сможет увидеть своего Бога, потому что только блаженны чистые сердца. А если сердце нечисто, то там придется что-то тебе переживать все равно, ибо ты возлюбил нечто больше, чем своего Бога. 77-е слово. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа. Ну, по-гречески слово «дух», «нус», то есть слово «нус» может переводиться как «дух» и как «ум». Утаивая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует в душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко удержать в себе сие обретение, тот приходит к желанию отрещись с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобрести то поле, на котором нашел он сокрытом сокровище жизни. Имеется в виду притча из Евангелия от Матфея. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в котором укрылась благодать Божья. Затем, по мере преуспеяния души и божественный дар благодати, обнаруживает в уме свою благостыню. Но тогда же и бесом попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла, и соделать смиреннейшую по той причине, что когда подвергается на таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. С нами происходит неизбежное бедствие. Со всеми нами. От времени крещения нашего собственного до времени обращения, настоящего глубокого обращения к Богу, проходит некоторое, а чаще всего достаточно большое количество времени. Из-за этого мы не только оскверняем свою душу, оскверняем благодать крещения, но раздираем в клочья ту самую светлую ризу, в которую были облечены в день крещения. Естественно, мы раздираем ту броню, в которую нас облачила благодать. Лишаемся той силы, в которую облеклись, когда крестились. И получается, что мы делаемся такими, как я говорил про Марию Египетскую, уязвимыми. Вот. И наша вся жизнь... Все, что нам дано было в таинстве крещения, превращается в некоторые лохмотья. Вот. И, конечно, в таком виде мы очень уязвимы для воздействия бесовских помыслов, помыслов врага, которые паразитируют на наших страстях, раздувают наши страсти до самых невозможных размеров, еще более разрушая нашу ризу Христову, в которую мы когда-то облеклись в день крещения. Не потому что запятнана, она пормана лохмотьем. Но все это извне. Это, конечно, очень плохо. Как говорит Симеон Новый Богослов, нам остается только купель покаяния. Купель крещения мы все разбрызгали, разметали. Нам остается купель покаяния. У него интересный образ есть, что количество слез должно быть сообразно с количеством воды, в которой мы крестились. Это, конечно, метафора, но суть говорит о том, что две слезинки тут не помогут. Вот. Но гораздо хуже то, гораздо хуже. Понятно, лохмотья, все порванная одежда, надо каяться, плакать, зашивать этот разорванный нашими грехами, страстями хитон Христов. Но гораздо хуже, быть может, гораздо хуже то, что мы не заметили. Мы не заметили, как была потеряна благодать. Мы не помним того, что в нашем сердце вообще была благодать. Мы не помним вообще день крещения, помним, что с нашим сердцем что-то тогда произошло, не помним, потому что мы ни от чего не отрекались. Ничего не просили. Мы просто совершили некий обряд, как кукла. Нам только говорили, что делать, а мы ничего не чувствовали. Благодать-то мы не почувствовали. А потому мы не можем понять, тогда, когда уже обратились к Богу, обратились к церкви, не можем понять, что все, что теперь с нами по обращению происходит, есть действие той самой благодати, которую мы получили в таинстве крещения, что в нас все и совершает эта самая благодать. И поэтому мы, когда обращаемся к Богу, мы не ощущаем вновь забивший источник благодати в своем сердце, не переживаем то же самое, что было в крещении, а мы просто наконец-то уверовали, обратились и начинаем каяться. Вот, мы не возрождаемся, хотя на самом деле вроде возрождаемся, вроде жизнь наша меняется, но мы все это приписываем себе. Это мы такие умные стали, это мы такие стали духовные, это мы стали такие благочестивые. И поэтому все приписываем себе. А потому долго. И почти с никаким успехом нам приходится бороться с гордыней, с тщеславием, с приписыванием все себе. У нас ничего не получается. Потому что для того, чтобы получилось, надо признать, что мой приход в церковь обусловлен благодатью. Это не я пришел в церковь, а меня привела сюда благодать. Она меня научила молиться. Она меня приучила поститься. Она меня сделала то, что мне нравится быть в храме. Как, напомню, пишет об этом блаженный Диодох, благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума всегда, утаивая присутствие свое от самого чувства Его. Когда же кто-то начинает любить Бога, тогда он испытывает сладость, не понимая, что это сладость от благодати. Благодать пребывает, мы ее не чувствуем, мы даже там грешим направо и налево. Мы не благодарим, мы ничего не переживаем, но вдруг мы начинаем ходить в храм и умиляемся. Мы начинаем ходить каждое воскресенье на службу, нам нравится. Мы начали соблюдать пост, и он нас вдохновил. Эта благодать сообщила нам, приобщила своей радость. Именно благодать услаждает наше чувство радостью отречения. Радостью инаковость, радостью ненормальность. Над нами смеются, а нам неплохо. Над нами крутят пальцы у виска, а мы не обращаем внимания. Мы перестали есть любимую еду, и хоть бы что. Мы стали молиться по ночам, и ни во что это вменяем. Нам это нравится. Мы думаем, вот мы какие стали. Нет, это благодать. Приобщила нас радости отречения. Эта благодать воспламенила нашу решимость и приобщает эту решимость радостью. Да, как дальше пишет блаженный Диодох, мы возгордимся, мы припишем все в себе, и сладость эта пропадет. Пропадет для того, чтобы мы осознали, что мы немощны. И что сладость отречения, сладость жизни с Богом, сладость молитвы и постов, сладость не мысли не о себе, а постоянного как бы отдачи Богу и людям, именно сладость – это то, что дает благодать. А если благодать уходит, это просто невыносимый подвиг. Но мы должны его делать, сознавая, как мы немощны. И только с помощью благодати мы делаемся способными на подлинно переживание своих отношений с Богом и своих отношений христианских с людьми.
1: Вы слушали урок «Добротолюбие» в радиошколе православия. Его провел священник Константин Карипанов.
2: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Слепыми моходящите, Господи, путем вопияше, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав, отверзлось очи Его, просвети уба милостью Твоей очи мысли.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя, все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род, посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 37. Более 2 часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове пустой, словно оглушенной, кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь!» — шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила, слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Но я бы не поверил», — подумал он, — «какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза любит меня. Она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться, наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. «Что вам надо?» — спросил Лем. «Я не могу каждую ночь играть, я ты кокт принял». Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого дряхлого халата, ежась и жуя губами. «Моя жена приехала», — проговорил Лаврецкий. Поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лема выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. «Ведь вы не знаете», — продолжал Лаврецкий. «Я воображал, я прочел в газете, что ее уж нет на свете». «О, это вы недавно прочли?» — спросил Лем. «Недавно». «О», — повторил старик и высоко поднял брови. «И она приехала?» «Приехала. Она теперь у меня, а я...» «Я несчастный человек». И он опять усмехнулся. «И несчастный человек», — медленно повторил Лем. «Христофор Федорович», — начал Лаврецкий. «Возьметесь вы доставить записку?» «Можно узнать, кому?» «Лизе». «Да-да, понимаю». «Хорошо. А когда нужно будет оставить записку?» «Завтра, как можно раньше». «Можно послать Катрин, мою кухарку?» «Нет, я сам пойду». «И принесете мне ответ?» «И принесу ответ». Лем вздохнул. «Да, мой бедный молодой друг. Ведь точно несчастный молодой человек». Лаврецкий написал 2 слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание и бросился на узенький диван лицом к стене. А старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт. Настало утро. Оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило 8 часов. Лем надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в 10 часов, на что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому. Он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова: Мы сегодня не можем видеться. Может быть, завтра вечером прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лема и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада, вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собой дверь и начал ходить взад и вперед. Она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. «Послушайте, сударыня», — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы.

«Вы? Вы оскорбляете меня?» – прошептала Варвара Павловна. «Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики. Живите там. Там вы знаете хороший дом. Вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала, — промолвила она, нервически подергивая губами, — что я на все буду согласна, что бы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие?» «Без благодарности, прошу вас, эдак лучше», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Стало быть, — продолжал он, приближаясь к двери, — я могу рассчитывать...» «Завтра же я буду в Лавриках», — промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. «Но, Федор Иванович, — Теодором она его больше не называла, — что вам угодно?» «Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем...» «Ах, Варвара Павловна, — перебил ее Лаврецкий, — вы умная женщина, да ведь и я не дурак. Я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил, но между нами всегда была бездна». «Я сумею покориться», — возразила Варвара Павловна и склонила голову. «Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти», — кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе забытый Лаврецким номер журнала. Федор Иванович дрогнул, фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна с еще большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновенье. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти 17-летний стан. Ее тонкая нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец, вся ее фигура, от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки, была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Браво!», чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а 2 часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным. Из расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день. Глава 38. День приезда жены Лаврецкого в город О, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», — подумала она и не обманулась. Повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу. Вежливо, но измененным голосом спросил ее, последнее ли это ее слово, и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях. Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица. «Я не хотел пойти по избитой дороге», — проговорил он глухо. «Я хотел найти себе подругу по влечению сердца, но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта». Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом. Она надеялась, что он тотчас же уедет, но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе: «Ваша матушка вас зовет. Прощайте навсегда».

0: всегда, сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. «За что ты убила меня? За что ты меня убила?» — так начала свои жалобы огорченная вдова. «Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж, камер-юнкер, не интересан? Он в Петербурге на любой фрейлине мог бы жениться. А я-то надеялась. И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута не сама собой пришла? Уж не тот ли Фофан? Вот нашла советчика». «А он-то мой голубчик», — продолжала Марья Дмитриевна, — «как он почтителен, в самой печали как внимателен. Обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу. Ах, у меня голова смертельно разболелась. Пошли ко мне Балашку. Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь?» И, назвав ее раза два неблагодарную, Марья Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату, но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза. И с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала, Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась, она никогда еще не видела своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии. «Прекрасно, сударыня!» — начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом. «Прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя? Дай мне воды, я говорить не могу». «Успокойтесь, тетушка, что с вами?» — говорила Лиза, подавая ей стакан воды. «Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина». Марфа Тимофеевна отставила стакан. «Пить не могу, зубы себе все последние выбью». «Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидание по ночам назначать, а, мать моя?» Лиза побледнела. «Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться», — продолжала Марфа Тимофеевна. «Шурочка сама видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет». «Я и не отговариваюсь, тетушка», — чуть слышно промолвила Лиза. «А, так вот как, мать моя, ты свидание ему назначила, этому старому грехомоднику, смиреннику этому?» «Нет». «Как же так?» «Я сошла вниз в гостиную за книжкой, он был в саду и позвал меня». «И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли?» «Люблю», — отвечала тихим голосом Лиза. «Матушки мои, она его любит». Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. «Женатого человека любит, а? Любит!» «Он мне сказывал», — начала Лиза. «Что он тебе сказывал, соколик эдак, и что?» «Он мне сказывал, что жена его скончалась». Марфа Тимофеевна перекрестилась. «Царство ей небесное», — прошептала она. «Пустая была бабенка, не тем будь помянута. Вот как! Вдова он, стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да за другую? Каков тихоня! Только вот что скажу тебе, племянница. В наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя. За правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый, дай-ка мне воды. А что ты Паншина с носом отослала? За это ты у меня молодец. Только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами. Не сокрушай ты меня, старуху. А то ведь я не все, ласкаться я и кусаться умею. Вдовый». Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Невеселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое неожиданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него, как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны. Стыдно и горько и больно было ей, но ни сомнения, ни страха в ней не было, и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала, но после того свидания, после того поцелуя, она уже колебаться не могла. Она знала, что любит, и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко на всю жизнь и не боялась угроз. Она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи. Глава 39. Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. «Что ж», — подумала она, — «ведь она тоже родная». И, усевшись в креслах, сказала лакею: «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась, Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами, приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонилась пред ней на колени. «Благодарствуйте, тетушка», — начала она тронутым и тихим голосом по-русски, — «благодарствуйте. Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел». Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую и прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть, руку-то свою она у ней отнять не хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. А Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. «Здравствуйте, бонжур», — сказала Марья Дмитриевна. «Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьёю между женой и мужем». «Мой муж во всем прав», — перебила ее Варвара Павловна. «Я одна виновата». «Это очень похвальное чувство», — возразила Марья Дмитриевна. «Очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте ж, пожалуйста». «Я вчера приехала», — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. «Я видела Федора Ивановича, я говорила с ним». «А? Ну и что ж он?» «Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев», — продолжала Варвара Павловна. «Но он не лишил меня своего присутствия». «То есть он не...» «Да-да, понимаю», — промолвила Марья Дмитриевна. «Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое. Федор Иванович не простил меня. Он не хотел меня выслушать. Но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства». «А, прекрасное именье. Я завтра же отправляюсь туда в исполнение его воли. Но я почла долгом побывать прежде у вас. Очень-очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. Это удивительно». Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю. Но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества. Так-так. Это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал. Да, поверьте моей опытности, отечество прежде всего. Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? Вам она нравится?» Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. «Она очень простенькая, от мадам Вудран». «Это сейчас видно, от мадам Вудран. Как мило и с каким вкусом. Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела». «Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея». «Вы очень добры, моя милая, но, право, мне совестно». «Совестно», — повторила с упреком Варвара Павловна. «Хотите вы меня осчастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью». Марья Дмитриевна растаяла. «Вы очаровательны», — проговорила она. «Да что ж вы не снимаете вашу шляпку, перчатки?» «Как? Вы позволяете?» — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умилением, сложила руки. «Разумеется. Ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я вас познакомлю с моей дочерью». Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну, куда ни шло», — подумала она. «Она сегодня что-то нездорова у меня». «О, матант, как вы добры!» — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гости. Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене, раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости, выпросила позволение привести Аду, снявши перчатки, показывала своими гладкими и вымытыми мылом, напоминавшим по запаху растения Алтай руками, как и где носятся валаны, руши, крюжева, шу. Обещалась принести склянку с новыми английскими духами королевы Виктория и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», — промолвила она. И в это мгновение вошла Лиза. С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась ко встрече с его женою. Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа лицо ее похудело, но она и слезинки не проронила. «Поделом», — говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Но надо идти», — подумала она. Как только узнала о приезде Лаврецкой, она пошла. Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее. С мыслью «я перед нею виновата», переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя», — заговорила она вкрадчивым голосом. «Ваша маман так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, само ее платье, все ее существо возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила в полголоса. «А она прелестна». Лиза слабо вспыхнула, насмешка, обида послышались ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью, ее Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, — думала она, — любил он». Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая, — начала она, — вы удивительная виртуозка. Я давно не играла, — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. Прикажете? Сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Марья Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь!» — промолвила она в первый раз, называя ее по имени. «Удивили вы меня! Вам хоть бы концерт давать? Здесь у нас есть музыкант, старик, из немцев, чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает, тот просто от вас с ума сойдет!» «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек. Вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек», — проговорила Варвара Павловна, — «кто он такой? Бедный какой-нибудь? Помилуйте, первый кавалер у нас. Да не только у нас. В Петербурге камер-юнкер в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем? Паншин Владимир Николаевич. Он здесь по казенному поручению. Будущий министр, помилуйте. И артист. Артист души и такой любезный. Вы его увидите, он все это время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. Надеюсь, что он придет», — прибавила Мария Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. «И молодой», — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон, «28 лет и самой счастливой наружности». «Превосходный молодой человек, помилуйте!» «Образцовый, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арию из «Лючи». Вскоре затем... она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из «Лючи» с ударением на чувствительных нотках очень растрогала Марию Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она вполголоса Гедеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядя на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковее своей гостьей. Невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами и не ела ничего. Лиза казалась спокойной, и точно, у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность. Бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало. Она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать. Но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна – большая любительница проферанса. Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя, какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович, не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с ней и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нет, что у ней должно быть болит голова. «Да, у ней ужасно голова болит», — промолвила Мария Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени». Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго, молча смотрела на нее, тихонько встала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевна, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние и участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бледных, белых, бессильных рук. И безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы. А кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка щелком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнате за дверью стояла Настасья Карловна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

сигнальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришлось.

Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий!
1: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: О грехе, чревоугодии и борьбе с ним предлагаю такую тему необычную, но в то же время о которой нужно поговорить в рамках цикла беседы о вечном, потому что так или иначе грех объедения, сытости, он нам может мешать в созидании духовных благодетелей. Начнем, наверное, с терминологии, что такое чревоугодие.
1: Само слово несет в себе ответ на этот вопрос: угождать своему чреву. По учению церкви это неправильно. Угождать своему чреву нужно служить Богу, угождать Богу, исполнять Его заповеди и как раз-таки бороться с чревоугодием, которое отклоняет нас от чистого служения Богу и лишает нас духовных плодов, плодов Духа. А Дух в человеке, он первичен. Дух, душа и вот тело. Тело находится вот на этой третьей низшей ступени. Но это не значит, что мы не должны полностью им пренебрегать. Конечно же, все должно быть разумно. Для этого дан нам дар рассуждения. Все хорошо в меру. Вот, наверное, этим и надо пользоваться. И просто быть верным, любящим сыном твоей церкви, где давно все установлено для нашей пользы, для нашего блага. Соблюдать посты, соблюдать постные дни, всегда трезвиться, всегда молиться. Всегда единым на потребу иметь богоугождение. Если Бог будет на первом месте, то все будет остальное на своем. Человек будет гармонично устроен и развит.
0: Отец Георгий, а в чем состоит опасность чревоугодия? Вот человек, допустим, любит много есть мясного или сладкого, пирожного, мороженого.
1: Опасность состоит в подавлении духа, потому что, как я уже сказал, дух первичен, дух устремляет нас к Богу, соединяет нас с Ним, создает связь, осуществляет связь с Богом. Но когда чрево пресыщено, тогда человеку не до мыслей о Боге, ему трудно молиться, ему вообще не хочется жить духовной жизнью. Он полностью придавлен к земле. Ну а это, мягко сказать, не полезно и даже губительно для человека.
0: Правда ли, что избыточная пища ослабевает внимательность в молитве? То есть, когда человек объедается, он плохо молится, либо это какой-то миф, неправильное суждение?
1: Нет, это вполне правильное суждение, облечённое в прекрасный, мудрый, острый афоризм. «Сытое брюхо к молитве глухо». Когда чрево отягчено, это каждый может проверить на своем опыте, об этом пишут святые отцы, человек теряет духовную бодрость, на него нападает некое духовное уныние, его тянет в сон, клонит в сон, мысли его рассеиваются. И это все вот происходит от чревоугодия, к которому относится не только пресыщение пищей, а излишняя нега, любление, покоя, вообще рассеянная, невнимательная жизнь. В наше время сейчас вот таким вот чревоугодием является наше такое жадное, неразумное потребление информации. Вот это тоже своего рода новое чревоугодие, на которое нам прежде всего, мне кажется, стоит обратить внимание.
0: Отец Георгий, то есть тут аж несколько видов просматривается, да, разновидностей чревоугодия. Но есть такие люди, которые просто любят покушать. Немного, но любят это делать. Возможно, я такой являюсь, а может быть и нет. Хотя по своему наблюдению, скорее всего, нет. Но есть люди, которые прямо любят за это кафе, ресторан, за то, что там подают не то, что ты готовишь дома. Как тогда в таких случаях бороться с чревоугодием, если у человека, ну, как это назвать, особенность такая, или страсть, или манеры в поведении, да, он любит поесть вкусно, для него это отдых, потому что я встречала часть людей, для которых отдохнуть — это поесть. Отдохнуть не посмотреть фильм, а отдохнуть, сесть и что-то обязательно вкусное, какое-то свежее, воздушное покушать, прямо взять и покушать. Тогда как бороться с чревоугодием? Или тут не надо тогда в таком случае бороться, нужно как-то свою энергию переключать на другой. Ваш взгляд, священник.
1: Какие приоритеты в жизни человека расставлены? На что он ориентируется? Нам сказано в Священном Писании, все вам дозволено, но не все полезно. Вот эта вот полезность, вот этой полезностью и надо мерить свои увлечения, вот, пристрастия. И, конечно, они могут быть подменены, эти полезности, эти цели, потому что подменены ложными целями, представлениями о жизни. Мы сейчас, конечно, не можем говорить за всех. Если верующие люди, конечно, у них в приоритете заповеди Божии, учение Церкви, святоотеческое учение, которое говорит о вредности чревоугодия, и поэтому здесь себя оправдывать нельзя. Нужно просто проявлять послушание своей вере, своему преданию, ну и быть внимательнее к себе, видеть вот эти последствия негативные, заключающиеся в том, что человек мало посвящает времени Богу, нет у него желания молиться, и душа от этого страдает, духовная нить, канва теряется в жизни человека, и он становится, ну, таким плотским, привязанным к земле. Но, опять же, к чему это приведет человека? Вот тут умер он в своем этом желании, пристрастии. Вот спасло ли оно его от той вечной проблемы, которая существует и которая решается только духовным способом, через веру, через упование на воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Как бы человек может остаться при своем, да, как-то спрятаться от своего уныния вот в эту нишу, в нишу чревоугодия, такой расслабленной жизни, рассеянной. Ну а в вечности этого ничего не будет. На что он, чем он будет питаться, на что он обопрется? Вот это вот важно для верующего человека. Для неверующего человека, может быть, надо из двух зол выбирать меньше. И, конечно же, чтобы не впасть в какое-то уныние, глубокое отчаяние, ну, можно употребить такое вот средство, как усладить себя пищей. Да что греха таить, даже в монастырях такая практика существует, еще и святитель Игнатий Брянчанинов говорит об оскудении человеческой веры и невозможности нести вот эти вот аскетические древние подвиги. И вот чтобы не выродилось, например, монашество, надо делать послабление, надо, конечно же, обращать внимание на состояние, физическое состояние человека, способен он там понести тот или иной труд, тот или иной подвиг. Опять же, во всем всегда мы пользуемся рассуждением, чтобы потреблять имеющиеся Божьи дары себе на пользу, себе во спасение, во благо.
0: А можно сказать, что инструмент, чтобы бороться с чревоугодием, это быть рассудительным человеком и всегда задавать себе вопросы?
1: Быть рассудительным, быть внимательным, быть трезвенным, быть наполненным высшими духовными, божественными смыслами, иметь острую совесть, чистую совесть, которая подскажет тебе твои ошибки, твои уклонения, наставит тебя на путь истины. Конечно, все, опять же, заложенные Богом дары, возможности нужно использовать. Нужно, чтобы они были включены и действовали в тебе, подсказывали тебе этот правильный путь. Трезвитесь, молитесь, да не внидите в напасть, в том числе чревоугодие.
0: Отец Георгий, вопрос, который у меня возник буквально из своего опыта. Может ли чревоугодие применять постную форму? Потому что, когда идет Великий пост, я скажу из своего опыта, тебе не хватает, допустим, ужина, перловой каши. Но в основном это у меня в монастыре было, мы как-то паломничали. Иногда случаются в моей жизни паломнические духовные поездки. И вот монастырь, у тебя либо перловая каша на ужин, либо у тебя рис, в лучшем случае с овощами, в худшем с чаем, и ты не наедаешься. Вот я ела эту пищу, рядом был магазин, я шла себе за булочкой, и было очень много мучного. Именно булочки, кексы, пирожки в монастыре, пирожки, манники. Ты, получается, ты не наедаешься и начинаешь есть вот эту выпечку. Тоже же чревоугодие, либо нет. Так к вопросу, может ли чревоугодие применять постную форму? Когда ты объедаешься другими, да, назовем не мой пример, картофелем, капустой. Как-то батюшка сказал, вот поститься сейчас легко, потому что есть даже в Великий пост креветки, которые мы употребляем, есть крабовые палочки, есть всякие мидии, тарталетки, да, то есть и порой вот тоже в Новотихвинском видишь постный стол в трапезной, это все на продаже идет, да, за пожертвования, но и ты понимаешь, что это вообще, это не, почти не постное.
1: Вот мне нравится выражение Иоанна Златоустова, который говорит о посте, что нужно посчитать, сколько денег ты тратишь на скоромный стол, нужно посчитать, сколько ты денег увидеть, сколько ты тратишь на постную трапезу, и должна появиться разница, по идее, должна появиться разница. И эту разницу нужно отдать нищим, то есть освободившиеся деньги употребить на милостыню. И вот тогда это оправдано, то есть разница должна быть, разница должна быть. А у нас получается только разница по калориям, по составу того или иного продукта. И это не приближает нас к истинной цели поста, потому что мы можем на постную трапезу потратить гораздо больше денег. И, кстати, скорее всего, больше усилий и времени тратится на приготовление именно постной пищи. И вот, а это время тоже можно было бы потратить на более полезные дела. Опять же, прочитать какую-то полезную книгу. Ты весь день будешь стоять у плиты, приготовишь себе постный обед, устанешь и потом поешь это блюдо постное, но у тебя уже не будет ни сил, ни времени, допустим, помолиться или сходить в храм, или же, говорю, прочитать Священное Писание или какую-то интересную книгу. Это тоже вот, нужно соразмерять. Пост, он должен приводить нас к простоте.
0: Вы сказали «приводить», пост должен приводить к простоте. К простоте в смысле питания, да? Все-таки гастрономического стола.
1: Простоте питания, простоте вообще отношения к жизни, что человеку на самом деле мало, мало нужно. Это высвобождает вот это время, которого нам катастрофически не хватает для осуществления своего спасения. Люди сейчас катастрофически не читают духовной литературы, для них она какая-то далекая, чуждая. Люди не читают жития святых, не интересуются своей верой, или как-то это все происходит поверхностно, не изучают свою веру, не читают Священного Писания регулярно. Вот, а чем-то же человек занят? Вот, в частности, занят постоянным таким приготовлением трапезы, обслуживанием трапезы, придумыванием меню. Я не говорю, что это все, но такая проблема реально, реально существует. На это надо посмотреть адекватно, трезво. И вот простота будет заключаться в том, что ты меньше времени затратишь на готовку, меньше потратишь на это средств, и высвободившиеся вот эти вот ресурсы, время, силы, средства, потратишь на реальные, ну, добрые дела, на милостыню, на заботу о своем спасении, на обогащение себя,

0: эта трапеза духовная будет насыщенной, то, может быть, не будет таких искушений, как, например, вкусная пища в избытке. Да? Борьба с чревоугодием — это борьба с телом или это борьба в том числе и с какими-то там худыми помыслами?
1: И с худыми помыслами, и со своей падшей природой, плотью. Это, конечно, все вместе.
0: Почему чревоугодие является грехом? Вроде мы все обо всем, наверное, мы поговорили. Почему? Что такое чревоугодие? Как с ним бороться? Может ли даже чревоугодие принять постную форму? И в чем опасность? Как себя вести в той или иной ситуации? А почему грех чревоугодие?
1: Потому что так Бог определил. Такую заповедь дал нам Господь Бог. Если мы Ему доверяем, то мы принимаем этот сигнал, что это очень для человека опасно. Чревоугодие является одним из смертных грехов. Это Божье определение. Мы Ему доверяем. И мы этот сигнал принимаем. Ну и а потом уже видим на собственном опыте, если мы честны перед собой, то вот видим как раз-таки эту правду Божию на самих себе. Убеждаемся в ней и окончательно делаем вывод, что да, это грех. Это, ведь грех – это не попадание в цель. И чревоугодие не приводит нас к истинной цели. Мы в нее не попадаем. Она нас к Богу не приводит. Мы промахиваемся. И это, если мы признаем, значит, мы делаем для себя возможность этого греха избегать и этот грех преодолеть.
0: Отец Георгий, а прокомментируйте, пожалуйста, слова из Священного Писания, Евангелия от Матфея. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
1: И в глобальном смысле вот вся наша вектор развития нашей цивилизации и в локальном, в таком частном опыте показывают, что да, вот человек стремится к материальному. А Господь говорит, что нематериальным, так берем в общем, берем шире, что нематериальным человек будет жить, будет жив, а Словом Божьим. Вот этому мы должны следовать, к этим словам мы должны со всей ответственностью и с полным вниманием отнестись, взять их себе на вооружение и как ледоколом разбивать все встречающиеся на пути нашего спасения препятствия, искушения, когда мир будет нас затягивать, когда мир нас будет обольщать, когда мир для нас будет возводить каких-то кумиров, для поклонения им. Вот это Слово Божие не хлебом, а единым будет жив человек, а глаголом Божьим, исходящим из уст. То есть человеческий ум должен быть обращен к Слову Божьему, о чем я сейчас и говорю. Так враг часто устраивает, что лишает нас этой возможности, обольщая нас материальными благами, их доступностью, их легкой достижимостью. Мы можем сейчас и путешествовать, это тоже все вот и относится к хлебу материальному, что и путешествовать мы можем, ну что хорошо, благо, да, но это становится вот смыслом человеческой жизни, неким идолом, мы работаем для этого, берем для себя дополнительную работу, и вот люди приходят в храм, готовятся с вопросом о принятии крещения, и первый вопрос, который мы поднимаем, это вопрос веры, и все они говорят, что мы верующие люди, что Бог у нас в душе и так далее. Но тут все, конечно, это все вот развенчивается, когда мы разговариваем, когда мы приводим примеры, когда мы обращаем взгляд внутрь себя и бываем честны с собою. Мы вот говорим, что 6 дней трудись, седьмой Господу Богу посвяти. Вы почему не ходите в храм в воскресенье? У нас нет времени. Нам надо работать, ну, высыпаться, восполнять свои силы, работать, отдыхать. Вот это и есть призыв к нам, к людям, которые имеют опасность вот этого заблуждения. Нам важен вот этот хлеб, материальные блага, ради них мы живем. Но Господь говорит, не этим будет жить человек, не через это он войдет в Царствие Небесное, не через это он наследует вечную жизнь, а наследует вечную жизнь и спасется только, если

0: будет внимать Слову Божию, будет послушен этому Слову Божию и будет его воплощать в своей жизни и приносить угодные плоды.
1: Спасибо вам, отец Георгий. И я напомню радиослушателям, что разговор шел о грехе, чревоугодии и борьбе с ним. Мы рассуждали в том числе о том, что чревоугодие отличается от принятия пищи и что может помочь в борьбе с этим, можно сказать, духовным недугом.
0: Да, мы вот пытались шире это взять, потому что сейчас наша жизнь, это раньше все было как-то вот проще, да, и для человека была вот такая явная потребность, ну, насытить свое чрево, и она же могла стать для него искушением. Сейчас в нашей новой жизни гораздо больше у человека возможностей и больше соблазнов, поэтому вот это вот понятие чревоугодия, оно расширяется, и вот мы попытались его вот именно в таком широком аспекте порассуждать над ним. Вот это наша, я говорю, занятость, нехватка времени, чем, почему у нас этого времени не хватает, почему у нас нет сил на что-то вот полезное, на что-то другое, что более важно для нас. Поэтому да, постарались вот этот вопрос более раскрыть, да, поглубже.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
0: Храни Господь.
1: До свидания.

0: кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховные чувства, затвердев сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога, ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах. О интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, о чем мы расскажем нашим слушателям в сегодняшней программе?
1: Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить о такой важной для каждого верующего человека ипостаси, о таком важном сюжете, как «Семь слов Спасителя нашего Иисуса Христа на кресте». Это знаменитая фраза «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Но на самом деле к этой категории «Семь слов Спасителя на кресте» относят еще ряд фраз, которые часто включают не семь, а восемь или шесть, но которые тоже приписываются Спасителю как одни из последних фраз, которые он сказал во время распятия. Среди них «Жено, се сын твой, се матерь твоя», Боже мой, для чего ты оставил меня?» Эти фразы записаны были четырьмя евангелистами — Лукой, Иоанном, Марком, Матфеем — в первом веке нашей эры, примерно 30-е годы. Затем они содержались в этих Евангелиях как именно разрозненные фразы. Их сначала не объединяли в одну службу. Только затем, с формированием Средневековья, когда нужно было упорядочивать службу, была канонизирована одна из первых вот служб, которые использовали вот эти семь слов Спасителя на кресте. Это произошло к VII веку в Западной Европе. И эта литургия, она проходила в Великую Пятницу с 12 до 3. А в России одним из первых трудов, который канонизировал, пересмыслял вот эти все фразы, был написан Дмитрием Ростовским в начале 18 веках. На самом деле сюжет «Семи слов Спасителя на кресте» при всей своей популярности не встречает много явных аналогов в истории живописи, например, и музыки. Так можно сказать, что в живописи вот этот сюжет, в принципе, разрознен, и очень мало и практически нет картин, полотен, иконописи, которые называются именно «Семь слов Спасителя на кресте». Обычно это подразумевается и, например, подписывается либо в самой картине, вплетается в сюжетную ткань, либо внизу, как название, изображение распятия. Таких изображений очень много с момента раннего Средневековья и дальше до наших дней. То есть предполагается, что эти слова там звучат. Наверное, единственный уникальный случай обращения и создания цикла, даже живописного, на этот сюжет является живописный цикл российской художницы Татьяны Ян, созданный в 2004 году к музыкальному перформансу, который так и называется «Семь слов Спасителя на кресте». Что касается музыки, то здесь мы встречаем тоже не очень много прямо таких законченных сочинений, не просто частей сочинений, а именно законченных сочинений, посвященных этой тематике. Лидирует по узнаваемости и по популярности музыкальное произведение Йозефа Гайдна, созданное в 1786 году, имеющее название, естественно, «Семь слов Спасителя на кресте». Это сочинение было заказано Гайдну, уже прославленному музыканту, для службы в пещерной церкви испанского города Кадис. Это произведение оказалось настолько популярным, что Гайдн создал несколько вариантов этого произведения в качестве квартета струнного, а затем в качестве фортепианной версии, оркестровое переложение и ораторию. Мы с вами слушаем сейчас фрагменты оратории Гайдна «Семь слов Спасителя на кресте».

И здесь мы слышим все типичные для Гайдна и унаследованные от Генделя приемы развития музыкального, свойственные для оратории. Это чередование сольных и хоровых номеров, это вставки хоральные, когда Гайдн обращается именно к церковным песнопениям и в практически нетронутом виде не переосмысляет их, так скажем. Очень интересная музыка, достаточно большая. То есть если брать, например, версию пассионов, версию оратории, и эта музыка оказалась настолько популярной и известной, что попала в ряд кинокартин. Даже в знаменитом фильме «Амадей» есть, так скажем, варьированная версия вот этой музыки. Но на самом деле есть более раннее обращение к этому сюжету, и оно считается первым известным обращением к этому сюжету, созданием музыки на «Семь слов Спасителя на кресте». Это музыка эпохи раннего барокко, позднего возрождения Генриха Шютца, созданная в 1456 году. Шютца создал типичные пассионы, то есть это тоже оратория. Здесь очень чувствуется все то, что будет наполнять затем пассионы Баха. Но музыкальный язык, конечно, гораздо более скромный, чем у Иоганна Себастьяна. Все-таки и время другое, и правила церкви все еще другие. Соответственно, невозможно было теми же средствами, что пользовался Бах, написать музыку в 15 веке. Тем не менее, вот эта музыка Шютца, она представляет собой, так же, как и у Гайдна, семичастное произведение, в каждом из которых транслируется какая-то одна фраза создателя, одна фраза спасителя. То есть первая часть — это «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И последняя часть — это тоже фраза известная «Отче, в руки твои предаю дух мой».

Еще одно известное произведение, посвященное этой теме, это произведение Губайдулиной, 1982 год. И это, конечно же, уникальное творение, как и все у Софии Губайдулиной. И в данном случае мы имеем дело не с традиционной канонической музыкой, к которой привыкло ухо, а опять-таки к какому-то космогоническому переосмыслению Губайдулиной, вот, композитором этого сюжета. Мы сразу же попадаем в какое-то космическое пространство. То есть Губайдулина показывает этот сюжет с точки зрения мистического наполнения. То есть здесь нет... Ну, во-первых, это произведение инструментальное, здесь слов нет. Здесь нет привычных фраз, вот этих диалогов, обращений к спасителю, толпы, значит, обращений евангелистов. Здесь всего этого нет. Набор инструментов, конечно, тоже весьма впечатляет. Это виолончель, которая символизирует страдания Христа. Это баян. Баян — один из любимейших инструментов Софии Губайдулиной. Такой очень мощный эмоциональный инструмент, который передавал все, так скажем, душевные и духовные перипетии, и 15 инструментов, в том числе задействована электроника. Как мы помним, София Губайдулина была одним из пионеров советской электронной музыки. И здесь вот это как нельзя лучше передает и характер, и настроение, и саму действительность.

0: не знали, за что и кого они мучают. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: просветительских проектах Екатеринбургской метрополии. У микрофона Виктория Кауган.
1: И сегодня я беседую с психологом, консультантом и специалистом-теологом Анастасией Медведевой. Здравствуйте, рада вас слышать.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Хотелось бы поговорить с вами как с лектором семейного клуба при храме Иннокентия Московского. У нас в Екатеринбурге есть такой замечательный храм на улице проспекта Ленина, 11А. И не так давно начались встречи, не назову их занятиями, но встречи семейного клуба. Первый мой вопрос, наверное, для кого эти встречи? Для родителей, для бабушек и дедушек, для молодых семей. И самое главное — актуальность. Почему вы, как теолог, преподаватель и психолог-консультант, решили создать такую группу психологическую?
2: Ну, конечно, наш клуб, хотя и называется семейным, да, и подразумевается, что те, кто приходят на эти встречи, люди семейные, это могут быть родители с детьми, могут быть бабушки и дедушки, да, или просто супруги даже, не обязательно, что в семье уже есть детки, может быть, они только готовятся стать родителями. Но по факту, поскольку в каждом из нас живет тот самый внутренний ребенок, да, то есть эти встречи, они, по сути, для всех, так сказать, от 0+, и до 100 свыше. Вот, поэтому мы всем рады. Конечно, темы мы обсуждаем больше про отцов и детей, да, и поэтому они больше интересны именно уже людям, ставшими родителями, но для расширения кругозора, я думаю, что это интересно и полезно всем. Вот. Почему я начала этим заниматься? У нас этот клуб стартовал с прошлого года, уже в прошлом году мы вели встречи на лето, у нас каникулы, и сейчас мы с сентября начали новый год учебный, так сказать. Вот. Я по образованию специалист-теолог, окончила наш теологический факультет в Екатеринбурге, в Российском государственном профессионально-педагогическом университете. И много лет я работала в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии. И поскольку у меня у самой уже четверо детей, мне всегда была интересна вот эта, так сказать, психология, да, как общаться правильно с ребенком, как правильно его воспитывать, как заложить все важные какие-то ценности, основы, да, то есть чтобы у меня и православие, и психология, они сдружились и принесли свои плоды, да, вот, то есть мне всегда была интересна и религия, я старалась изучать глубоко, и психология, да, чтобы как бы и дух, и душа человека, вот они развивались. Поэтому вот я, поскольку со своими детьми, так сказать, имею опыт богатый, да, вот детки у меня разновозрастные, вот, и решила поделиться этим опытом с другими. И вот именно при храме Иннокентия, поскольку я при этом храме вот уже как только переехала в Екатеринбург, уже больше 20 лет, вот поэтому при этом храме мы и решили создать такой клуб.
1: Анастасия, прочитала в этом году только про клуб и не знала, что он существовал еще, получается, с зимы этого года, да?
2: С весны. Вот, то есть у нас, да, у нас эта задумка началась, мы как бы запустили сначала, давайте попробуем, да, и вот там в апреле-мае мы попробовали, вот, значит, и все получилось, люди откликнулись, вот, ну, летом собираться сложнее, все равно кто-то уезжает там в путешествие, кто-то на дачу, да, за садом ухаживает, вот, и поэтому мы так приняли решение, что на лето отдыхаем, а вот с сентября с новыми силами снова встречаемся.
1: Расскажите, как проходят занятия? То есть вы что-то рассказываете или встреча начинается с вопросов?
2: Правильно заметили, что это даже не столько занятие, сколько именно встреча.
1: Я про формат сейчас.
2: Она у нас проходит в открытом диалоге. То есть это не так, что все садятся за парты, и я начинаю зачитывать какой-то урок, да? По психологии. Да. Нет. А обычно я, значит, обозначаю заранее анонс встречи, да, о чем она будет. И, соответственно, приходят люди, которым именно эта тема интересна. Вот. И я даю какие-то, так сказать, в тезисном таком варианте какие-то, например, какие были психологические эксперименты по этой теме, значит, какие есть, не знаю, важные какие-то техники, чтобы как-то решить, да, проблему, например, там, вот мы как раз в прошедшее воскресенье говорили о самостоятельности ребенка, например, как взращивать ту самую самостоятельность. И я обращаюсь к самим родителям, и уже все участники встречи имеют возможность поделиться своим личным опытом, потому что, как показывает мой опыт, нет каких-то универсальных правил, что работает с одним ребенком, совершенно неприменимо к другому ребенку. И поэтому каждый родитель делится, как это у него в семье было. Каждый, соответственно, может взять что-то себе на заметку, какой-то лайфхак, но и также люди делятся проблемами, то есть то, с чем они столкнулись, но решить не смогли, да. Вот, например, у меня не получается, там, не знаю, уложить ребенка вовремя спать, и, соответственно, тоже родители могут дать обратную связь, а как это делают они, как это работает у них. Вот. Также мы обсуждаем, например, какие-то фильмы, книги, да, я даю родителям какой-то, ну, так сказать, не то чтобы список, но рекомендации, да, а что можно по этой теме почитать или посмотреть, да, и тоже родители могут задавать какие-то вопросы, выдвигать свои какие-то мысли, гипотезы, как они это видят, эту тему. То есть это не лекция. Да, я даю теоретический какой-то материал, но он больше в такой вот интерактивной форме. То есть, хотя у меня, да, и много чего рассказать, но я отталкиваюсь от того, о чем спрашивают. То есть я могу подготовить к занятию, да, там рассказать раз, два, три, четыре, пять, но когда я прихожу на встречу, вдруг оказывается, что у родителей другие вопросы. И тогда мы говорим, ну, то есть не по какому-то заранее подготовленному, значит, там материалу, а просто отталкиваемся от такой живой беседы, что болит, в общем-то, у наших участников клуба.
0: То есть клуб еще достаточно юный, молодой, еще год не отметил еще первый день рождения.
2: Да, да, еще вот мы только формируемся, можно сказать. Костяк уже есть, те участники, которые ходят постоянно, но и он такой постоянно обновляющийся. Каждый раз приходят вот то одни люди придут, да, как бы свежая кровь. Бывает такое, что я бы сказала, в зависимости от того, какую тему я предлагаю, да, такие люди и приходят, потому что кто-то может не ходить каждый раз на встречу клуба, но ему вот эта тема, вот она прям про него, она ему сейчас актуальна. И то есть нет обязательности ходить на каждую встречу. Мы не отмечаем в журнале явку, значит, кто пришел, кто не пришел, двойки не ставим. Поэтому у нас такое свободное посещение. Совсем еще мы только начинаем, можно сказать. Свободных мест много. Вот, поэтому всех ждем, будем рады всем, кто придет.
0: Есть ли у семейного клуба какие-то планы, например, поехать куда-то, посмотреть фильм или прочитать, ну, допустим, создать творческую группу, которая бы выступала, да, по церковным праздникам. Вот такие, которые сплочают. Поделитесь историями.
2: Я бы здесь, знаете, как сказала, все-таки семейный клуб — это не отдельная какая-то организация от храма, да, от нашего сообщества храмового. Поэтому то, что вы перечисляете, оно и так есть у прихожан. Да? То есть я бы сказала, что мы как такой маленький пазлик вот нашей приходской жизни. Да? То есть есть воскресная школа, у которой, соответственно, и концерты, да, готовятся, и какие-то поездки случаются. И пока дети занимаются в воскресной школе, родители, чтобы просто так не ждать, вот мы как раз и проводим этот семейный клуб, да, занимаем. То есть, грубо говоря, отдельно сам по себе семейный клуб, он вот не организует какие-то специальные мероприятия, а это просто естественный образ жизни прихода. У нас была поездка этим летом, да, то есть в поход ходили, выезжали наши как бы нашим приходом. Поэтому я бы не сказала, что это семейный клуб организовал поездку. Но и наши участники клуба, и другие прихожане спокойно могли вот съездить и так далее. Вот. И на приходе очень много разных мероприятий. То есть у нас тут и культурные, и, значит, и в музеи ходят, на прогулки ходят. И, в общем, очень-очень много всего, что делает наш настоятель вместе с прихожанами. очень активная жизнь. Вот. Поэтому я бы не приписывала это конкретно семейному клубу, а мы тоже просто такую маленькую толику вносим в деятельность всего прихода.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Это интересно. Действительно, вы участвуете в мероприятиях прихода, получается так. Расскажите, Анастасия, какие проблемы, актуальные проблемы сейчас в детско-родительских отношениях, о которых, возможно, молчат, или о которых не принято говорить, или которые стали вопросом для вынесение на консультацию психолога. Потому что когда я училась в школе, это было не так давно, но у нас появился психолог в школе. Все на него смотрели как на что-то вот непонятное. Это как это все учителя математики, русского языка, литературы, истории, биологии, химии. А тут у нас педагог-психолог. Узнавала сейчас, что в каждой школе есть такой педагог. Все так развито, одна из причин. Есть проблемы, поэтому так все. И о детско-родительских отношениях, о проблемах в детско-родительских отношениях.
2: Ну, я бы не сказала, что мы обсуждаем что-то такое секретное, о чем никто не говорит. Скорее, как раз наоборот. Мы о наболевшем, то, о чем все и говорят. Я бы назвала проблемой номер один, это, конечно же, гаджет, что сейчас в основном прям это один из самых частых вопросов и проблем, с чем приходит родитель ребенка или уже подростка к психологу и говорит, что же мне сделать, как же мне вытащить ребенка из телефона. Вот. Но гаджеты — это хотя и действительно бич нашего времени, но и это неизбежная часть нашей жизни. Мы от этого никуда не уйдем. И, возможно, отчасти потому, что мы и наши родители еще не привыкли к ним, да, так сказать, мы еще застали то время, когда не были настолько распространены телефоны, планшеты, вообще там компьютеры, ну, то есть у меня компьютера, допустим, не было лет до 20, наверное, до 18, вот, да, так будет точнее, вот, и мы немножко воспринимаем в штыки, но мы должны понимать, что они никуда не уйдут, и нашим детям надо не оттаскивать их от гаджетов, а научить с ними обращаться, да, то есть вот это нормировать, сколько в них сидеть, значит, брать именно пользу, да, а не вот не проваливаться туда в виртуальный мир. Вот я бы сказала, что это такая проблема номер один среди отцов и детей. Вот. Почему сейчас в школах введены такие должности, как психолог, да, педагог? Опять же, это тоже следствие такого нашего времени. Сейчас с каждым годом увеличивается количество психологических заболеваний, проблем у людей. Все те же гаджеты виноваты. Ну, не конкретно, да, там телефон, планшет, а вот этот поток информации, который через нас проходит. Вот, то есть очень-очень много информации дети должны, как сказать, через видео, через, не знаю. В общем, психика уже перестает у человека справляться, когда он должен с этим потоком что-то сделать. Он, особенно детская психика, она фильтровать еще не умеет. Если там взрослый человек вполне может справиться с тем, чтобы закрыть телефон, да, или там перестать скроллить ленту, то ребенку очень трудно оторваться от этого. Это влияет на, собственно, на мозг детей, да, то есть начинаются трудности с восприятием больших объемов информации, им трудно читать толстую книжку, им легче посмотреть минутный видеоролик, где, значит, все по полочкам разложено, яркая картинка меняется каждые там 2 секунды, они уже привыкают так воспринимать информацию, и очень трудно становится детей учить в школе. И поэтому там и присутствует психолог, чтобы эту динамику отслеживать. Но я бы сказала, что психолог в школе и психолог-консультант, ну, просто к которому мы привыкли, да, например, приходить на сессию, это все-таки немножко разная деятельность. В школе один психолог, например, на 30 детей в классе. Здесь очень сложно себе представить какую-то индивидуальную работу, там, как-то повлиять на ребенка, на его воспитание. Он там скорее как такой маячок, который проводит диагностику со всего класса, да, смотрит, так сказать, среднюю температуру по больнице и в случае чего сигнализирует. Сигнализирует либо учителям, да, либо руководству школы, либо родителям. Выходит напрямую связь. То есть рассчитывать на то, что теперь мы ввели в школу педагога-психолога, и мы можем быть спокойны за психику наших детей, ну нет, так это не сработает. Вот. Ну, собственно, можно сказать, что также и нельзя утверждать, что если у нас будет хороший учитель математики, то все дети будут знать математику. Да? Ну, просто как минимум потому, что все индивидуально. И с кем-то нужно работать в частном порядке. Ну вот для этого психолог в школе и нужен. Он отслеживает, что если какой-то ребенок требует такого особого внимания, то вот он об этом передаст информацию родителям или педагогу, и какие-то меры будут приняты. Вот. А психолог-консультант уже, он работает индивидуально, да, также вот при храме я сейчас провожу как раз встречи для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вот, можно прийти, поговорить, потому что иногда происходит путаница, когда священника воспринимают как психолога.
1: Разное это. К нему приходят с психологическими моментами, а все-таки священник — это больше про духовное. А иногда психологические проблемы возникают из-за психиатрической природы. Все-таки это надо разграничивать. Исповедь, да, у священника и консультацию психолога.
2: Да, совершенно верно. Вот поэтому мы как бы при храме и создаем такую и семейный клуб в том числе, да, и психологи у нас есть, вот, которые помогают, можно сказать, снимают какую-то с батюшки вот эту функцию, которую на него возложили, а он не должен ее выполнять, да, то есть его задача своя, духовное наставление и так далее. А когда люди просто приходят пожаловаться на жизнь, да, то есть, ну, батюшки на всех не хватит, вот тут как бы тут в помощь как раз психологи приходят.
1: Я напомню, дорогие друзья, что беседовали мы с Анастасией Медведевой, теологом, преподавателем и психологом-консультантом семейного клуба при храме Святого Иннокентия Московского. Семейный клуб — это такие неформальные встречи, взаимной поддержки родителей с обменом историями, анализом, советами от вас, от экспертов, специалистов. Можно ли, например, разным людям приходить? Допустим, если кто не в приходе храма Иннокентия, но очень хочет вас послушать, приглашаете ли вы? И второй мой вопрос будет после этого.
2: Конечно, мы рады всем. У нас у прихода ведутся социальные сети, где мы выкладываем всю информацию о том, что происходит на приходе, и нет никакой привязки, что вот там мы как-то по прописке работаем или по тому, кто является прихожанинами в храме. Вот, то есть на все мероприятия храма мы всегда с радостью ждем всех желающих. Вот, проверять на входе не будем.
1: Отлично. Когда-нибудь я к вам обязательно доеду. И самой захотелось побывать на ваших встречах. А когда же они проходят? Давайте всем сообщим.
2: Да, встречи у нас проходят по воскресеньям, по окончании божественной литургии. Ну, ориентировочно это где-то там с 11 до 12, да, но нет такой четкой, да, там в 11:00, например, вот, потому что службы, бывает, заканчиваются по-разному, в зависимости от того, да, какая праздник, она, и какие молитвы читаются, или, может быть, молебен дополнительный, вот, поэтому сразу после окончания богослужения прямо в храме мы на втором этаже встречаемся все вместе, вот. Ну и информацию можно в социальных сетях о нас почитать. У нас есть свой канал, и можно будет вступить и заранее видеть анонс, да, о чем будет следующая встреча.
1: Спасибо вам большое, и давайте всем родителям пожелаем мудрости, любви к детям, и, конечно же, вот того силы духа, которой порой не хватает.
2: Да, я желаю всем самого главного — любите своих детей. Вот любите ни за что, просто потому что они дети.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хощу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяко плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях твоих, исполнимся во благих дому твоего, свят храм твой, дивен в правде, услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси, обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование. Бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющи, благословиши венец лета благости твоя, и поля твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Внидов дом твой со всесожжением, воздам тебе молитва моя, я же изрекости у сне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе, с кадилом и овны вознесу тебе, волы с козлы.
Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши меня Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познайте на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовил Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее в блещании злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синаево святем, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог.

Сын юнейшего ужасе, князи Иудове, владыки их, князи Завулонне, князи Нефалимли, заповедь Божию силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облаках, дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим. Благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моя, углибов в темени глубины, и несть постояние, приидох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моя, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бы их, братья мои, и странен сыновом матери моя, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти наподошено мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, ванми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обрету, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за нейго же Ты поразил еси, тие погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Бог и Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и...

семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в ним. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне почтися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющие мне благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есмь и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянный моя души, недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвати, но грешные в покаяние, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави мя на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.